дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Трогательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Sexy Spät.

Засыпательно. Засыпательно. Детская.

0: ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Кощей Бессмертный – злодей номер один. Специалисты недавно провели необычный опрос. Задавали разные интересные вопросы о сказках взрослым. Оказалось, что из сказочных злодеев им больше всего нравится Кощей Бессмертный, Баба Яга, а также Змей Горыныч, Лиса из сказки Колобок, Соловей-разбойник и Водяной. Любимыми положительными сказочными героями стали Илья Муромец, Иван Царевич, Василиса Премудрая, солдат, который сварил кашу из топора, и Морозко. Самыми желанными волшебными предметами, которые взрослые хотели бы получить в свое распоряжение, оказались шапка-невидимка и скатерть-самобранка. Также опрошенные указали щуку, которая исполняет желания. Я бы тоже от такой не отказалась.
0: А знаете ли вы, что...
1: Самые ценные подсказки можно услышать только во сне. Знаменитый русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев сделал свое самое важное открытие во сне. Ему приснилась таблица химических элементов, которые пользуются во всем мире. Недавно один житель Таиланда получил подсказку во сне, как выиграть в лотерею. Ему приснился герой тайских мифов – огромный змей Наги, символ мудрости. Этому змею посвящают праздники и фестивали. Недавно в честь Наги устанавливали статую. Среди помощников был и герой этой новости. Он помогал разносить воду. А через несколько дней ему приснился змей и назвал несколько чисел, которые стали выигрышными в лотерее. Благодаря этому мужчина выиграл 1 миллион бат. На наши деньги это примерно 3 миллиона рублей. Очень выгодная подсказка.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Тираннозавры любят спорт. Динозавры заполонили японские города. Все потому, что в стране прошли юбилейные гонки тираннозавров. Забеги на 100 метров в забавных костюмах древних хищников появились в Америке 5 лет назад и быстро набрали популярность по всему миру. В Японии динобега проходят постоянно. Обязательные условия для участия – надеть яркий надувной костюм тираннозавра. Каждый год в таких веселых стартах принимают участие по 150-200 человек. Динобегуны в синих, розовых, красных, зеленых, желтых и коричневых костюмах несутся во весь опор, пытаясь первыми добежать до финиша. Это очень забавное зрелище. Среди участников всегда много не только детей, но и взрослых. Особенно бабушек и дедушек. Все они весело проводят время. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио. Здорово!

века. Но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.

0: Марию в лип. Морковкин, почему тебя вчера в школе не было?
1: А я... болел, Мария Ивановна.
0: Как не стыдно. Врать ведь не умеешь, Морковкин.
1: Простите, я проспал вчера. Вечером книжкой зачитался и проспал.
0: Ну хорошо, хоть книжкой зачитался, а то болел. Чего вы только не придумаете, чтобы не учиться. Брали бы пример с Ломоносова Михаила Васильевича. Он вот заболевшим сказался, чтобы учиться, а не для того, чтобы от учебы отлынивать.
1: Ломоносов?
0: Да, Ломоносов. Неужели не знаешь такого?
1: Обижаете, Марья Ивановна. Великий русский ученый.
0: А еще поэт и художник. Итак, начинаем урок.
1: Интересно, это как это он соврал, что болеет, чтобы в школу пойти? Старинные часы, время назад. Ой, мамочки, как же тут холодно, деревня какая-то. Ух, отморожу себе уши, точно, и не только уши.
2: Эй, малец, кто ж тебя, бедолагу, на улицу без одежи выставил?
1: Да никто, я сам, я тут хотел узнать.
2: Не болтай, а то совсем застудишься. Вот тебе тулуп, пошли в сени.
1: Вот спасибо, а ты кто?
2: Михайло я. Ломоносов. Василия, сын.
1: Михаил Васильевич, это вы.
2: Что это ты ко мне так солидно? Сам-то кто таков?
1: Долго объяснять, Михаил Васильевич. Я у вас спросить хотел.
2: Тихо! Отец вернулся. Не шуми. Я ему сказал, что захворал.
1: Соврал, значит.
2: Соврал. А что было делать? Он меня женить задумал.
1: Женить?
2: Ну да, мне же 19 годов уже. А я не хочу жениться. Я учиться хочу. Сегодня ночью от нас рыбный убос уходит. Вот я с ними и отправлюсь. Главное, чтоб не прознал никто. Так что сиди тихо, малец. А то поймают меня и запрут.
1: Вот это да! Все правда! Не поймают, вот увидишь.
2: Твои бы слова, да богу в уши. Ладно, посиди тут, а я пойду собираться. Путь-то не близкий, до самой Москвы.
1: Хочу посмотреть, как он учиться будет. Сейчас часы немного переведу. Ох, где это я?
3: Ты молодой человек, славяно-греко-латинской академии, в самом центре Москвы. Что это вы без дела полтаетесь?
1: А я это, новенький.
3: А, и уже от учебы отлыниваете. Брали бы пример с Михаила Ломоносова. Он поздно учиться начал, старше вас всех. А каково усердие, всего полгода проучился, а уже перевели его из низшего класса в средний. И латин освоил меньше, чем за год. Я задал ему сегодня переводить с латинского. Вот, послушайте, услышали мухи, медовые духи, прилетевшие сели, в радости запели, ег достали ясти, попали в напасти, увязли бы ноги, о, плачут убоги, меду полизали, а сами пропали. Я ему поставил превосходно. Ну все, мне пора, милостивый государь, и вас прошу в класс.
2: Малец, ты? И не изменился ничуть. Откуда?
1: Я ж говорю, долго объяснять. Михаил Васильевич, как вы тут?
2: Ох и трудно, но и интересно. Столько всего еще надо узнать. Хватит ли времени? Хватит ли жизни?
1: Вам хватит. И будете вы и поэтом, и химиком, и физиком, и астрономом.
2: Ох, непростой ты, малец.
1: Да и вы тоже, Михаил Васильевич. Вас ждут великие дела. Это я точно знаю. Ну, а мне пора. Старинные часы. Время вперед! Услышали мухи, медовые духи, прилетевшие, сели, в радости запели.
0: Что я слышу, Морковкин? Цитируешь по памяти одно из первых стихотворений Ломоносова? Браво! Может, и рассказать нам сможешь,

0: о великом русском ученом.
1: Да я еще слишком мало о нем знаю. Только как он из родного дома сбежал с рыбным обозом. Как учился в славяно-греко-латинской академии.
0: Уже немало. А сколько ему лет было, когда он учиться отправился?
1: 19. Его отец, представляете, его женить хотел.
0: Да ты что?
1: А Михаил Васильевич говорит: я заболел, жениться не могу. А сам вещички собрал и в Москву учиться.
0: Молодец, Морковкин.
2: Как Морковкин в историю влип.

0: внутри. Кто же внутри всех приборов и устройств? Ну, конечно! Фиксики! Каждую неделю на детском радио.
1: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
2: Мама!
3: Папа!
4: Бабушка!
2: Дедушка!
5: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
1: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: сказочник Андрей Щеглов. Страна буквария.
1: Жили-были буквы в стране буквария. У всех были свои домики, а у многих даже небольшие сады и огороды. И каждая буква занималась своим любимым делом. Кто-то выращивал овощи и фрукты, кто-то рисовал картины, кто-то путешествовал, а кто-то даже занимался изобретениями. Буквы дружили между собой и часто веселились на праздниках, которые устраивал правитель букварии «Твердый знак». Со всеми буквами мы обязательно познакомимся, но чуть позже. А сейчас давайте послушаем историю, которая называется «Лес, огонь и облака. Как выдумывать слова». Жили-были буквы в стране букварий, и каждая буква занималась чем-то очень интересным и полезным. Например, буква «О» выращивала много овощей и особенно любила огурцы. Осенью она их солила в бочонки с дубовыми листьями, чтобы огурчики были крепкими и хрустящими, и потом угощала всех, кто пожелает. А еще толстушка О любила громко щелкать орехи, кусты с которыми росли вокруг ее домика, и говорить «О» или «Ох», если что-то ее удивляло или пугало. Так однажды она готовила вкусный рассол, чтобы замариновать в нем свеженькие огурчики, и добавляла туда перец, укроп и другие травки-приправки. Но вдруг вода в кастрюле сильно закипела и стала заливать огонь на плите. Буква «О», громко охая, быстро схватила тряпку и начала убирать кипящую кастрюлю с плиты. Но сделала она это очень неловко, и тряпка загорелась. «Ох, огонь, помогите! Ох, ох, ох, горячо очень!» Громко закричала «О» и бросилась на улицу вместе с кастрюлей. Ей очень повезло, потому что рядом проходил полицейский. Буква «П», который выхватил горящую тряпку из рук буквы «О» и быстро затоптал пламя ногами. «Что же ты так неаккуратно с огнем обращаешься, уважаемое О?» — сердито воскликнул полицейский П. «Ведь так и пожар можно устроить, и дом сжечь. Это я тебе как

0: полицейский, как пожарник-букварий, заявляю». Буква О была так растеряна и напугана, что ничего не могла ответить, а так и стояла и громко охала с горячей кастрюлей в руках. «Да поставь ты уже эту кастрюлю на землю!» — снова воскликнул П. «Так ты еще и руки обожжешь!» О охнула еще раз и поставила кастрюлю с горячим рассолом под ноги. «Ох, и напугалась я! Ох, и напугалась!» — тяжело дыша, сказала она, обтирая руки о толстые бока. «И ведь как быстро-то эта тряпка загорелась и моргнуть не успела!» «А вот это тебе уроком будет!» — все так же серьезно сказал П. И, повернувшись к другим буквам, что стали собираться на шум, добавил: «Пусть всем уроком будет, что с огнем шутки плохи. А тебе, дорогая О, я специально закажу огнетушитель, чтобы он всегда у тебя был под рукой». Собравшиеся буквы стали перешептываться, удивленно повторяя слово «огнетушитель». Буква П поправил полицейский шлем на голове и громко спросил: «Уважаемые, а вы что, не знаете, что такое огнетушитель?» «Нет, дорогой наш полицейский и пожарный, не знаем», — выступила вперед всех буква Я. Она вместе с другими буквами прибежала на крики буквы О, потому что Я всегда и обо всем в букварии должна была знать самой первой. «А вот если бы нам объяснили, что такое огнетушитель и откуда он берется, мы бы тогда и благодарны еще были», — уперев руки в бока, заявила любопытная буква Я. «Да что же тут сложного?» — услышали все веселый возглас мягкого знака, который тоже пришел на шум и гам к домику буквы О. «Просто предмет, который тушит огонь. Так и назвали, соединив два слова – огонь и тушить. А выглядит он, как овальная железная бутылка, внутри которой находится пена с водой или специальный порошок, которыми можно потушить огонь. Потому он и зовется огнетушитель». «Ох, как интересно!» – всплеснула ладошками буква О. «А есть еще такие интересные слова?» «Да их просто куча!» – засмеялся мягкий знак. «Пожалуйста, водопровод, по нему воду по трубам проводят. Пешеход, пешком ходит. Или лесоруб, лес рубит. Или самолет, сам летает. Правда, без пилота он никуда не полетит. Правда, летчик?» — повернулся мягкий знак к летчику, букве «Л». И тот, смущенно улыбаясь, кивнул. «Так что таких слов очень много».
1: «Тогда получается, что слово «игрушки» значит «играть ушками»? Так что ли?» — задорно улыбнулся Ю, юморист и шутник букварий.
0: Все буквы дружно засмеялись хорошей шутке, но мягкий знак не растерялся. «Смешно ты придумал, Ю, но так ласково обычно называют маленькие предметы. Яблочко, малышка или игрушка. А я говорю о словах, которые собраны вместе через буквы О и Е». Обе буквы О и Е удивленно переглянулись между собой, и Е спросила: «Это значит, что мы с О какие-то очень важные буквы?» Мягкий знак широко улыбнулся. «Да, поверь мне, Е, все буквы важны. Вон, недавно буква И переживала, что она не такая нужная, как А или как вы с О. И я ей объяснил, что без любой буквы слова могут так измениться, что и не поймешь, о чем говорят. Но ты, Е, вместе с О называетесь еще и соединительными буквами, которые как раз и помогают склеивать два слова. Вот смотри, самовар состоит из двух слов «сам» и «варить». Но буква О соединяет их вместе. И если к тебе кто-то придет в гости и попросит напоить его чаем, ты же не скажешь: «Сейчас включу то, что само воду варит». И все буквы снова дружно засмеялись веселой шутке. «Интересно», — сказала буква Я, когда смех утих. «А вот слово «лес» —
1: тогда как появилось? Мягкий знак оглянулся на остальные буквы и громко спросил.

0: спросил.
1: «Всем действительно интересно узнать об этом?»
0: «Да!» – дружно воскликнули буквы, и мягкий знак согласно кивнул.
1: «Тогда давайте поступим так», – продолжил он. «Сейчас мы поможем букве О доварить рассол для ее хрустящих огурчиков, которые мы так любим, а вечером на нашей площади я расскажу вам много интересного о том, как наши предки, это значит наши древние родители, выдумывали слова и откуда они их брали». Буквы радостно загалдели и принялись помогать букве О. Вечером на главной площади букварии были расставлены скамеечки полукругом, и перед ними поставили стол с кувшином воды. А рядом стоял большой мольберт художника буквы Х, на котором тот красиво рисовал красками сверху сложно составленное. Так распорядился правитель букварии твердый знак, которому рассказали обо всем произошедшем в этот день. Буквы уже расселись и с нетерпением перешептывались, ожидая начала рассказа мягкого знака. А он сидел за столом и что-то писал, потихоньку о чем-то разговаривая с твердым знаком. «Итак, внимание!» — наконец громко воскликнул твердый знак и позвонил в колокольчик. Буквы разом затихли, и мягкий знак вышел из-за стола. «Друзья!» — начал он с улыбкой. «Мы посовещались с нашим правителем и решили, что я не буду вам рассказывать длинные и скучные истории о том, как в древности рождались слова. Я просто отвечу на вопрос буквы «Я» про слово «лес». А дальше мы сами будем придумывать объяснение словам, чтобы было весело и при этом поучительно». Буквы радостно захлопали в ладоши, и мягкий знак продолжил. Слово «лес» появилось от древнего слова «лесина». Так наши предки называли стволы деревьев с листвой или с иголками. Но потом слово «лесина» со временем само уменьшилось до короткого слова «лес», чтобы удобнее и быстрее было его произносить. А теперь я предлагаю нам всем придумать, как бы мы сами разгадали слово «лес», а художник нам поможет это нарисовать. Ну, кто первый? Буквы весело загалдели, и буква «Л» поднял руку. «Давай, летчик, начинай!» — весело подбодрил его мягкий знак. Летчик встал, немного смущаясь, поправил свою летную фуражку и сказал: «Слово «лес» ведь начинается на мою букву «Л». Значит, буква «Л» здесь может означать «листву». Точно, подхватила его буква «Е». А дальше идет моя буква «Е», с которой начинается слово «ель». Художник Ха быстро нарисовал желтый листик липы и над ним букву «Л». А рядом пририсовал «ель» и сверху поставил букву «Е». А дальше моя буква «С» быстро вскочила с места, модная буковка «С», синоптик букварии, и, поправляя красивое платье, добавила с улыбкой. Пусть она будет означать слово «сосна», например. На мольберте у художника тут же была нарисована сосна с буквой «С», и сверху рисунков получило слово «лес». «Здорово!» – засмеялся мягкий знак. Пускай теперь для нас слово «лес» будет собрано из слов «листья», «ель» и «сосна», как мы и видим на рисунке нашего замечательного художника. «Ура!» — радостно закричали все буквы. А теперь давайте также разберем слово «огонь», из-за которого сегодня было столько много шума, предложил твердый знак. И я дал указание нашему полицейскому и пожарному букварии букве «П», чтобы он каждой букве в ее домик принес огнетушитель и объяснил, как им пользоваться. «Да что тут думать-то?» — поднялся со своего места сам полицейский буква «П». «Слово «огонь» предлагаю составить из криков буквы «О», когда она выбежала из своего домика с кастрюлей и горящей тряпкой. Ничего, кроме «Ох, горячо очень, я и не слышал!» Буквы дружно засмеялись, повторяя слова полицейского. «А ведь и правда!» — весело воскликнула фантазер буква «Ф». Так и получилось.

Получается, ох, это о, потом горячо, это г, и в конце очень, где буквы о и окончание н с мягким знаком составляют слово огонь. Ха-ха-ха. Вот так объяснение слова. Ха-ха-ха. Да, обиженно воскликнула буква о. Вам вот смешно, а я-то ох, как испугалась. Вот и будет нам всем пример. «Как важно очень осторожно обращаться с огнем», — громко сказал твердый знак, перекрывая общий смех. Буквы радостно загалдели и послышались крики. «Давайте еще придумывать! Это весело!» И тут буква «О» вышла вперед и громко сказала. «Ну, хватит надо мной шутить и смеяться! Я же случайно тряпку подожгла! Теперь-то я буду осторожнее!» Да еще и с огнетушителем в обнимку. И она прыснула со смеху. Буквы снова громко засмеялись, радостно выкрикивая: «Буква О, молодец!» И перекрывая общее веселье, буква О спросила: «А давайте теперь сложное слово возьмем да разберем. Например, слово «облако», что с моей буквы начинается. Как вам, а?» Буквы умолкли, и только и краткая встала и робко сказала: «Для меня облако — это что-то огромное, белое и пушистое. И еще оно очень ласковое, когда не наполнено дождем, как туча». «Здорово!» — снова воскликнул мягкий знак. «Ты очень точно все заметила, дорогая и краткая. Вот послушайте», — повернулся он ко всем. «Слово «облако» начинается с буквы «О». Так же, как и слово «огромное». Потом идет буква «Б», с которого начинается слово «белое». А дальше я предлагаю взять и чуть изменить слово «ласковое», которое также сказала и краткое, и взять от него немного. Тогда и получится «облако», что для нас будет означать «огромное», «белое» и «ласковое». Буквы радостно захлопали в ладоши, а художник Ха вовсю старался закончить свой рисунок с белым облаком и буквами над ним. И тут часы на башне пробили 10 раз, и твердый знак снова зазвонил в колокольчик. «Друзья мои», — начал он привычно громко, — «уже поздно и пора спать. Но мы все славно потрудились, давая пояснение словам, и даже придумали свои веселые разъяснения. Теперь давайте поблагодарим моего помощника «Мягкий знак» за такой интересный вечер и нашего замечательного художника букву «Х» за его прекрасные рисунки». Буквы дружно встали, закричали «Ура!», и каждая буква подходила и обнимала «Мягкий знак» и художника «Х». С тех пор в букварии, в разговорах между буквами часто можно было услышать веселые возгласы: «А ну-ка, поясни!» И дальше буквы фантазировали, придумывая объяснение тем или иным словам. Ведь фантазировать и выдумывать — это всегда очень весело.

0: хотят.
1: А я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.

0: секреты будут раскрыты. Слушайте программу «Фиксики» каждую неделю на детском радио.
1: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
2: 1170-7476-79-24-55. Город Москва. А знаете ли вы что?
3: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: Радио!
1: Радио! Радио!
2: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
1: В эфире

0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Смотреть телевизор иногда даже полезно. Мамы и бабушки подтвердят, как сложно заставить ребенка вместо чипсов есть полезную морковку. Оказывается, проблема решается просто. Психологи советуют родителям включать детям кулинарное шоу о здоровой пище. Там, где готовят блюда из полезных овощей и молочных продуктов. После просмотра таких программ дети сами просят в качестве перекуса огурцы и яблоки. Блестящий результат без нервов и лишних уговоров.
1: А знаете ли вы, что...
2: Дневной сон должен быть правильным. Вздремнуть после хорошего обеда любят многие. Главный вывод врачей. Спать днем можно не более часа. И встать надо до 16 часов. Более поздний подъем гарантирует бессонную ночь. Что касается работающих в ночные смены, им обязательно надо поспать 3-4 часа сразу, как вернулись домой. Это избавит от сонливости до самого вечера и позволит легко уснуть. Имейте это в виду, ребята, если ваша мама или папа трудятся по ночам. Помогайте, вернее, не мешайте им высыпаться после работы. Сами тоже не засиживайтесь за уроками или компьютером допоздна. Иначе ждет вас постоянный недосып и тяжелые подъемы по утрам. И, как следствие, плохие оценки.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: Приятный аромат – прямой путь к хорошим оценкам. К такому выводу пришли немецкие психологи. Ученые провели эксперимент с участием шестиклассников. Их разделили на две группы. Первая зубрила английский, как обычно, а вторая – с аромапалочками. Их зажигали дома во время выполнения домашки и ночью, когда дети спали. А после палочки с таким же запахом использовали в школе во время теста по английскому. Результаты контрольной показали, что ребята из аромагруппы справились с заданиями гораздо лучше сверстников. Так что не за горами то время, когда школьные классы ароматизировать будут, чтобы все ребята стали круглыми отличниками. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Много песен на детском радио.

0: «Шагай по правилам» с Иваном Светофоровым.
1: Вы наверняка знакомы с инспектором дорожной безопасности Иваном Светофоровым.
2: Всем привет!
1: А с его волшебным голосовым помощником Мигом сейчас познакомитесь.
3: Это я. Мигом приду на помощь.
1: Миг – цифровой домовой. Он живет во всех электронных устройствах инспектора Светофорова и всегда готов поделиться знаниями о правилах дорожного движения. А еще, скажу вам по секрету, Миг умеет заглядывать в будущее и обладает еще некоторыми волшебными способностями, которые помогают предотвратить опасные ситуации на дорогах, а иногда даже превратить их в самые настоящие сказочные приключения.
0: Сказка восьмая. Каким бывает транспорт?
1: Иван Светофоров готовился к важной встрече с ребятами в детском саду. Ему предстояло рассказать детям о правилах безопасности на дорогах.
3: Вы прекрасно подготовились, шеф!
2: Да, но хочется, чтобы разговор был интересным, а не только полезным.
3: Зря волнуетесь! Между прочим, нам пора. Перемещаемся!
1: Значок волшебного приложения в телефоне инспектора вспыхнул синим. И уже через пару секунд Иван Светофоров и Миг были на крыльце детского сада. Беседа прошла замечательно. Малыши внимательно слушали, правила повторяли. Инспектор Светофоров уже собрался было уходить, но тут заметил, что в углу игровой комнаты на полу разбросаны игрушечные автомобили.
2: «Ой, ребята, а что у вас, автопарк?»
1: Мальчики хвастливо закивали и стали показывать Светофорову свои игрушки. Грузовики, модельки легковых автомобилей, игрушечный трамвай и даже мотоцикл из игрового набора.
2: «Хорошие игрушки. Только почему ваш автопарк в таком беспорядке содержится?»
1: К разговору подключилась Ирочка. Она серьезно сказала:
4: «Мальчишки все время бросают свои машинки, где попало. Вот у нас куклы, каждая на своей полочке сидит. А весь их транспорт можно в один ящик сложить».
3: «В один ящик? И легковушки, и грузовики, и мотоциклы? Непорядок! Они же все разные!»
4: «Ну, какие-то побольше, какие-то поменьше».
2: «Давайте-ка мы с вами ваш транспорт рассортируем. Есть у вас несколько коробок?»
1: Ребята тут же принесли несколько разноцветных ящиков для игрушек.
2: «Так, в первый ящик положим все легковые автомобили. На них люди ездят по делам и в гости».
3: «Они не очень большие, не особенно тяжелые. В них помещается водитель и несколько пассажиров».
2: «Смотрите, они устойчивы на дороге, но могут наклоняться при резком повороте».
1: В эту секунду по сигналу

0: сигналу мига легковые автомобили взлетели и сами сложились в первый ящик. Ребята удивленно ахнули. Инспектор продолжал.
1: Спасибо, Мик. Во второй ящик мы грузовой транспорт сложим.
2: Это автомашины, которые используют при перевозке разных грузов, строительных материалов, мебели или большого количества товаров.
3: Или продуктов для магазина.
2: Точно, Ирочка. И продукты в них тоже перевозят. Грузовой транспорт большой, очень тяжелый и не слишком устойчив, особенно на поворотах.
0: Инспектор взял в руки игрушечный грузовик, в кузове которого лежали пластиковые игрушечные овощи и фрукты.
1: Смотрите, такой грузовик на повороте может завалиться, если очень быстро и резко повернет. Ну что, Мик, включай свое волшебство, отправим весь грузовой транспорт в отдельную коробку.
0: Тут же самосвалы и грузовички полетели во второй ящик.
2: А в третий ящик отправляем игрушечный трамвай, автобусы и троллейбусы. В общем, весь маршрутный транспорт.
3: Они много людей перевозят, да? И ездят не быстро по сравнению с легковыми автомобилями.
2: Верно, они большие, чтобы много пассажиров поместилось. И тяжелые. Кстати, самый устойчивый из них – трамвай. Он на рельсах хорошо стоит. Автобус и троллейбус менее устойчивы. Им нужно соблюдать осторожность при поворотах.
1: В четвертый ящик мототранспорт отправится. Игрушечный мотоцикл. Вообще, мотоциклы и мопеды небольшие, маневренные, разгоняются очень быстро. Перевозить могут только одного пассажира. Правда, водителю мототранспорта очень важно уметь держать равновесие, чтобы не упасть.
3: Как велосипед. Вот у меня и велосипед, и самокат есть. И там равновесие самой приходится держать.
2: Зато велотранспорт легкий и маневренный, как и симы, средства индивидуальной мобильности.
3: Какие средства?
1: Индивидуальной мобильности. То есть такие, на которых только один человек передвигаться может, без пассажиров. Гироскутеры, электросамокаты, моноколеса, сегвы, электроскейтборды разгоняются быстрее велосипеда, а вот равновесие на них держать очень сложно.
3: Смотрите, как хорошо мы наш игрушечный автопарк в порядок привели. Жаль, мальчишки завтра опять все игрушки в кучу свалят.
2: А я им сказочную запоминайку оставлю. Пригодится. В наше время на дорогах транспорта бывает много. Только интересно, братцы, нам в нем толком разобраться. В автомобиле легковом можно ехать вчетвером. Груз большой он не возьмет, но пассажиров довезет. Грузовик спешить не станет, он ведь должен груз доставить. Он тяжелый и большой, как весь транспорт грузовой. А автобус и трамвай чинно едут, так и знай. Пассажиров в них немало, быстро мчать им не пристало. Мототранспорт самый ловкий, он летит без остановки. Всех обгонит на пути, но его сложнее вести. Как велосипед и симы. Нам на них необходимо равновесие держать, чтобы ловко управлять.
1: Теперь я уверен, вы точно не забудете, какой транспорт в какой ящик убирать. А еще запомните, какие категории транспорта бывают и для чего они нужны. Правда, ребята?
0: Малыши радостно загалдели. Да!
1: Ну вот, Мик, интересная и полезная беседа получилась.
2: Это точно. А еще мы в игровой комнате порядок навели.
4: Шагай по правилам с Иваном Светофоровым.
5: Программа создана по заказу госавтоинспекции МВД России 6+.

0: 8-9-32-04-86-05.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Реклама. Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids 6+.»
8: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай-город».
9: А еще там дают подарки за покупку.
10: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы, что
13: черепахи умеют разговаривать?
14: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
15: «Ужасно интересно».
16: Все то, что неизвестно.
14: Каждый день на детском радио.

Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень...

умный. Он прочитал много-много разных книг. О чем бы я ни спросил, дядя Кузя все знает и мне рассказывает. А еще мы с ним любим путешествовать. И сегодня наверняка тоже куда-нибудь отправимся. Пока дяди Кузи нет, я делаю зарядку. Во время одного нашего путешествия я узнал, что подолгу сидеть перед экраном телевизора или компьютера вредно. Гораздо полезнее двигаться, ходить, прыгать или бегать. И делать это можно даже на месте. Так что я пошел. Раз, два, три, четыре. Быстрей! Еще быстрей! А теперь...

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Если захочешь, обязательно будешь. И я знаю, что тебе в этом поможет.
3: Да ну!
2: Занятия легкой атлетикой. Они сделают тебя здоровым и сильным. Настоящим атлетом.
3: Кем-кем?
2: Атлетом. Атлет – это греческое слово. Оно означает «борец», «человек крепкого сложения».
3: Отлично! Это то, что надо! А еще мне нравится, что она легкая, а не тяжелая.
2: Тяжелая атлетика тоже есть. Но это не детский вид спорта, потому что связан с поднятием тяжестей.
3: А легкая атлетика? Что там надо делать?
2: Да что захочешь. Бегать, прыгать. Этот вид спорта объединяет бег на разные дистанции.
3: Дистанции?
2: Так в спорте называют расстояние. Еще к легкой атлетике относятся прыжки в длину и высоту, метание копья и диска.
3: И все это легкая атлетика? А другие виды спорта есть?
2: Конечно, Чевостик. Видов спорта очень много, и они разные.
3: Как интересно! Ой, а вдруг мне понравится какой-то другой спорт? И вообще, как выбрать, чем заняться?
2: Думаю, для этого стоит познакомиться с различными видами спорта поближе. Попробовать позаниматься одним, другим.
3: Хорошая идея! Дядя Кузя, давай сегодня отправимся в большое спортивное путешествие. У нас ведь есть время скок. Он мигом нас перенесет, куда только захотим.
2: Предлагаю начать с легкой атлетики и отправиться на стадион.
3: А что такое стадион?
2: Это специальное место, где проводятся спортивные соревнования. Сейчас поверну колесико, и мы окажемся на самом современном стадионе. С дорожками и площадками для спортсменов, удобными местами и большими экранами для зрителей. Так, вот.
3: Время скок упал!
2: И как это он выскользнул из рук? Не разбился?
3: Кажется, цел. Сейчас проверю.
2: Чевостик, осторожно, не крути колесико.
3: А почему?

0: Вот так дела! Один миг, и мы вместо библиотеки оказались на улице. Тепло, ярко светит солнце. Мы сидим на длинной скамье среди незнакомых людей. Они болтают, смеются, спорят. Совсем как в кино перед началом фильма. Вот только выглядят наши соседи немного необычно. Нет ни одного человека в штанах. Все одеты в длинные рубашки. Через плечо наброшены плащи из куска ткани. А на ногах легкие сандалии.
1: Такая одежда напоминает мне Древнюю Грецию.
0: Ого! Куда нас Времяскок перенес? Я помню, как однажды мы с тобой здесь уже путешествовали.
1: Именно в Древней Греции начали строить первые стадионы. Они имели прямоугольную или вытянутую площадку для соревнований. По ее сторонам находились трибуны для зрителей. Чтобы всем было лучше видно, ряды зрительских мест располагались ступеньками, снизу вверх.
0: Дядя Кузя, да ведь мы с тобой как раз на такой древний стадион и попали. Все в точности, как ты сказал. Трибуна с лесенкой скамеек, а впереди площадка, где будут соревноваться. В самом ее начале отмечена черта. Дядя Кузя, а кто эти люди? Держатся так важно? Это и есть спортсмены?
1: Нет, это судьи. Они будут следить за тем, чтобы спортсмены не нарушали правила. А вот по очереди выходят и сами спортсмены.

0: поднялся! Хотя чему тут удивляться? Тут столько людей собралось, ни одного свободного места. Наверное, сейчас какие-то особенные соревнования будут.
1: Видимо, ты прав. Похоже, мы случайно попали на Олимпийские игры. Они проводились в честь главного греческого бога Зевса, в месте, где находился посвященный ему храм. Это место располагалось недалеко от города Элис и называлось Олимпией.
0: Так вот почему игры олимпийские!
1: Действительно, игры получили название по месту проведения. В древности Олимпийские игры были самыми крупными и любимыми спортивными соревнованиями греков. Первые игры, о которых до нас дошли письменные упоминания, состоялись почти 29 столетий тому назад.
0: Так давно?
1: Да, Чевостик. С тех пор они устраивались раз в 4 года, и на них мерились силой и мастерством лучшие атлеты, которые представляли свои города.
0: Наверное, интересно было древним грекам посмотреть на такое выступление. А телевизора-то у них и не было.
1: Ничего, они посещали соревнования лично. Здесь собиралось огромное количество зрителей со всей Греции. Одни добирались пешком, другие приезжали на повозках, а жителям отдаленных островов приходилось плыть по морю на кораблях.
0: Ого! Не то, что мы с времяскоком. Раз, и уже там, где захотели.
1: Конечно, нам это делать гораздо легче. А в Древней Греции из-за частых войн между городами путешествовать было еще и небезопасно. Чтобы все желающие могли свободно проделать долгий путь на игры, войны на время их проведения останавливались. Для этого из города Элис отправлялись специальные послы, которые объявляли о мире.
0: Вот здорово! У меня даже стишок сочинился. В Олимпию болельщики съезжались смотреть, как состязались бегуны. На это время битвы прекращались, и не было сражений и войны. Олимпиада — гордость всей страны. Все заодно, и войны не нужны. Отличная идея про мир, правда же?
1: Согласен. Первоначально на Олимпийских играх состязались только бегуны. Они бежали всего один стадий. Так в Древней Греции называлось расстояние, равное примерно 192 метрам.
0: Мне кажется, что слово «стадион» произошло от слова «стадия».
1: Ты снова угадал. Постепенно к соревнованиям по бегу на один стадий на древних Олимпийских играх добавился бег на два стадия, прыжки в длину, метание диска и копья.
0: Да ведь это все наша легкая атлетика. Ты сам мне рассказывал. И Олимпийские игры древние греки хорошо придумали. Вот бы сейчас такие.
1: Современные игры тоже есть. Француз Пьер де Кубертен предложил возродить мирные олимпийские соревнования, но сделать их международными. Начиная с 1896 года, Олимпийские игры снова устраиваются каждые 4 года.
0: Совсем как в Древней Греции.
1: Верно. Только в отличие от тех времен, в современных играх участвуют спортсмены из самых разных стран. И проводятся они в разных городах по всему миру.
0: И у нас?
1: Конечно. Сейчас я поверну колесико, и мы отправимся в Москву, где в 1980 году проходили летние Олимпийские игры.

0: Ремескок нас правильно доставил?
1: Не волнуйся, теперь все в порядке. Мы на московском стадионе в Лужниках, где проходили соревнования по легкой атлетике.
0: Здорово! Сразу понятно, что это современный стадион. Он очень большой, высокие трибуны со всех сторон окружают овальное поле.
1: Кстати, поле стадиона часто называют ареной, как когда-то в Древнем Риме называли песчаную площадку для борьбы.
0: Современная арена совсем не такая. Она зеленая, травянистая, с красной дорожкой вокруг. А еще на стадионе есть огромный экран, и на нем спортсменов показывают вблизи. Это хорошо, потому что с верхних рядов они кажутся маленькими. А почему здесь огонь?
1: Это не простой огонь, а олимпийский. В день открытия игр его зажигают от факела, который доставили из греческой Олимпии. Он горит в огромной чаше над трибуной стадиона до окончания игр. Огонь стал символом, то есть отличительным знаком Олимпийских игр.
0: Ух ты! У меня даже стишок родился! Не страшны огням Олимпиады ни дожди, ни холод, ни жара. Им держаться, не угаснуть надо до тех пор, пока идет игра. И не гаснет пламя много дней олимпийских праздничных огней.
1: Замечательные стихи, Чевостик.
0: Дядя Кузя, на поле сразу столько всего происходит. Спортсмены и бегают, и прыгают, и бросают что-то. Как только они не мешают друг другу.
1: Не мешают потому, что все соревнования проводятся только в специально отведенных частях поля, секторах.
0: А в самом близком к нам секторе прыгают в длину. Спортсмен в красной майке только что разбежался и прыгнул в яму с песком. Да так далеко! Наверное, всех победил!
1: Это станет известно после того, как судьи измеряют длину прыжка. Нет, к сожалению, эту попытку спортсмену не засчитали. Он заступил за передний край бруска, от которого отталкивался. А по правилам этого делать нельзя.
0: Обидно. Так старался. И все напрасно.
1: Еще ничего не потеряно. Настоящий спортсмен никогда не отчаивается в случае неудачи, а собирается с силами и продолжает борьбу. У этого прыгуна есть еще несколько попыток, а значит, есть надежда на победу.
0: Не пугают неудачи настоящего спортсмена. Он не злится и не плачет. Он всегда идет вперед. Не сдается он. И значит, победит он непременно. Всем покажет, всех обскачет, все награды соберет.
1: Молодец, Чевостик! Здорово у тебя получается!
0: Дядя Кузя, а зачем на стадионе еще одна яма с песком? Вон там, вдоль дорожки.
1: Это для соревнований в тройном прыжке.
0: Тройной прыжок? Это что, когда три человека вместе прыгают?
1: Нет, прыгает один. Но после разбега прыгун делает подряд три прыжка.
0: Как это?
1: Он отталкивается ногой от бруска и приземляется на дорожку на ту же ногу. После второго гигантского шага на другую ногу и заканчивает прыжок приземлением в яму с песком.
0: Ух ты! Это сложнее, чем просто прыгать в длину. Дядя Кузя, а что собирается делать вон тот спортсмен с длинной-предлинной палкой в руке?
1: Он будет прыгать в высоту. Его задача – преодолеть установленную на высоте планку, чтобы она не упала.
0: Но ведь она так высоко! Ее не перепрыгнуть! Разве только с нашим ремескоком?
1: Зато у него есть шест, который ты назвал палкой. Он-то и поможет.
0: Как это?
1: Сейчас узнаешь. Спортсмен начал разбегаться.
0: Почти под самой планкой он воткнул шест в землю. Шест согнулся.
1: А теперь следи внимательно.
0: Ой! Шест согнулся под весом прыгуна, затем распрямился и подбросил спортсмена вверх. Тот отпустил шест, пролетел над планкой и упал на мягкий матрас. А планка

0: догадалась, где была. Вот это да! Ну и прыжок!
1: Да, прыжок был хороший. Теперь эта высота считается покоренной, и спортсмен сможет поднять планку выше.
0: Совершил спортсмен прыжок с помощью шеста. Ну-ка, посмотри, дружок, высота взята. Ни спиною, ни ногой планку не задел он. И медалью золотой награжден за дело. Когда-нибудь я тоже так научусь.
1: А пока, может, тебе обычными прыжками в высоту заняться? Сейчас переберемся на противоположную трибуну, чтобы быть ближе к той части поля, где проходят эти соревнования.
0: Дядя Кузя, я не хочу на другое место. Я хочу узнать, что отгорожено высокой-превысокой сеткой. Там как раз есть широкий проход.
1: Ну уж нет, туда не пойдем. Во время соревнований посторонним на поле находиться нельзя. А это место предназначено для метателей молота.
0: Молота? Настоящего?
1: Нет, Чевостик. Прежде он был похож на настоящий молот. А теперь это шар на длинном проводе, который заканчивается ручкой. Удерживая обеими руками эту самую ручку, метатели раскручивают шар над головой, потом делают несколько оборотов и с силой посылают молот в проем сетки.
0: Кто дальше?
1: Да, кто дальше, тот и победил. Только по правилам спортсмену нельзя заступать за круг, очерченный на земле, пока молот не упадет на землю.
0: А сетка?
1: Она для безопасности остальных спортсменов, судей и зрителей.
0: Ой, а что это летит с другой стороны поля?
1: Это метатели копья начали состязаться в своей части стадиона. А метатели молота выйдут потом.
0: Дядя Кузя, а что делают в самом дальнем углу поля?
1: Толкают ядро на дальность.
0: Оно тяжелое?
1: Тяжелое.
0: А почему ты говоришь, что его толкают, а не бросают?
1: Потому что спортсмены, держа ядро у шеи, посылают его в полет именно толкающим движением руки.
0: Дядя Кузя, на красной дорожке появились спортсмены. Мне кажется, это бегуны.
1: Правильно догадался. Сейчас состоится забег. Думаю, это будет короткая дистанция.
0: А сколько побегут спортсмены? Стадий? Один или два?
1: Молодец, Чевостик, что запомнил. Но теперь в легкой атлетике расстояние меряют не стадиями, а метрами или километрами. Вообще, коротких дистанций в легкой атлетике несколько. Например, 100, 200 или 400 метров.
0: А как же нам узнать, насколько они будут бежать?
1: Во-первых, на стадионе громко объявляют о предстоящих соревнованиях. А во-вторых, в этой части дорожки место старта забега на 100 метров.
0: Я не понял, чего здесь место?
1: Старта, то есть начало. Вот спортсмены заняли стартовое положение. Согнулись, выставили одну ногу вперед и оперлись пальцами рук о землю.
0: А зачем?
1: Ну, чтобы сильнее оттолкнуться и быстрее начать бег. А теперь внимание! Сейчас будет дан старт.
0: Как красиво они бегут! И шаги такие большие, как будто летят по воздуху. Дядя Кузя, я тоже хочу так научиться!
1: Отлично! Займись бегом. Ты хочешь быть спринтером или стайером?
0: Не знаю.
1: Ой, извини, я использовал незнакомые тебе слова. Сейчас поясню. Бегунов, которые бегают на короткие дистанции, называют спринтерами. Стайеры бегают на длинные дистанции. Например, 3000 метров и больше.
0: Ого! Я столько тысяч метров никогда не бегал.
1: Зато ты можешь долго ходить. Слушай, Чевостик, и правда, может тебе заняться спортивной ходьбой?
0: Ходьбой? Спортивной? Вот умора! Да разве такая бывает?
1: Да, это очень хороший вид спорта для тех, кто хочет стать сильным и выносливым.
0: Дядя Кузя, а почему зрители оживились?
1: Сейчас узнаем. Все понятно. На стадионе появились спортсмены, которые соревнуются в спортивной ходьбе. Они прошли по улицам Москвы большую часть дистанции в 50.

0: от километров.
1: Ничего себе дистанция! Устали, наверное.
0: Еще бы! Но они настоящие спортсмены и борются за победу, превозмогая усталость. Здесь, на стадионе, они финишируют, то есть заканчивают состязание, пересекая финишную черту. Обрати внимание на спортсмена в красной майке с номером 704. Он состоит из трех цифр – 7, 0 и 4. Это Евгений Ивченко.
1: Он так быстро идет, почти бежит.
0: Нет, Чевостик, переходить на бег в спортивной ходьбе нельзя. Судьи строго следят, чтобы легкоатлеты не нарушали это правило.
1: Если честно, мне непонятно, чем спортивная ходьба отличается от бега.
0: В спортивной ходьбе хотя бы одна нога спортсмена всегда касается земли. И еще, эта нога обязательно должна быть выпрямлена в колени.
1: Дядя Кузя, спортсмены уже у финишной черты. Ну вот, наш пришел всего лишь третьим.
0: Что значит «всего лишь»? Евгений Ивченко выиграл бронзовую медаль, опередив множество соперников. Многие из них еще даже до стадиона не дошли, а некоторые и вовсе прекратили борьбу. Поверь, завоевать любую олимпийскую медаль очень трудно.
1: Наверное, ты прав. Некоторые чуть не падают после финиша от усталости.
0: Чевостик, о чем ты задумался?
1: Дядя Кузя, на стадионе спортсмены делают все то, что и мы в обычной жизни. Ходят, бегают, прыгают, бросают, толкают. Если постараться, и я, и ты, и все так смогут. У спорта, раз вы им решили заняться, есть разные виды, имейте в виду. И можно везде и всем состязаться. На поле, в воде, на снегу и на льду, с шестом, на байдарках, на велосипедах, зимой или летом, на лыжах и в кедах. Хоть поодиночке, хоть в паре, но я хотел бы в команде, где рядом друзья.
0: Молодец, Чевостик, хорошие стихи. Хочу заметить, высоких результатов добиться очень тяжело. Но много людей занимаются легкой атлетикой просто потому, что эти занятия помогают укрепить здоровье, стать сильным, быстрым, ловким и выносливым, и просто приносят радость.

0: Русское радио.
1: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Баба-дуба, баба-дуба, баба-дуба.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой, родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хрипшая слегка.

0: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
1: Сказку слушать. А ты?
2: И я.
1: Включай.
0: Погоди, погоди. Это ж только вечером, на ночь.
1: Ладно, ладно, подожду.
0: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
3: Ноль плюс. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Гипермаркет «Офис Мак». Звонок для учителя.
6: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с «Офис Мак».
6: ООО «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Реклама.
9: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет. Категория 16+.
10: АНО Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. ОГРН 114-774-0359.
11: Устали искать обходные пути? Спешу АИ. Открыли доступ к сотням ИИ. В чат GPT Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот сниз. ОГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы, что...
13: Торт можно не только есть, но и носить на себе.
3: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
13: Все то, что неизвестно.
3: Каждый день на детском радио.

0: Круглый год и в снег, и в зной лучший друг всегда со мной. И в любое время дня веселить готов меня. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы,

0: что?
1: Деревянным поленом можно порезаться? Можно. Это доказали американские ученые и химики. Они создали уникальный деревянный нож. Он прочнее и острее стального. Сначала из обычного полена удаляют все мягкие вещества. Потом кладут под пресс и нагревают. То, что осталось, покрывают особым маслом, чтобы не впитывалась влага. Получается закаленная древесина. Из нее можно даже делать гвозди. Они получаются такими же крепкими и острыми, как и стальные.
0: А знаете ли вы, что...
1: Учиться без гаджетов в ближайшем будущем уже не получится. Школьные учебники скоро станут более увлекательными и интересными, с дополненной реальностью. Чтобы ее увидеть, надо навести на страничку камеры телефона или планшета. И на экране гаджета появятся объемные модели предметов и явлений. Так можно наблюдать за бактериями в пробирке или за скоростью звука, а также изучать строение тела человека. С нетерпением ждем, когда новые учебники появятся в школах.
0: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Хулиганов в парках теперь ловят роботы. В одном из московских парков появился робот-охранник. Внешне он похож на детскую машинку для катания. Робот белого цвета. У него есть колеса, корпус, громкоговоритель и камера. Он ездит по парку и проверяет, все ли в порядке с посетителями. Если увидит хулигана, тут же сообщит в полицию, чтобы задержали нарушителя. А также проверяет, правильно ли припаркованы машины возле парка. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: наши имена.
1: Кипитоша!
2: Аушки!
1: Чего это у тебя вид такой мечтательный?
2: Ну, чего-чего. Я тут стихи читал. Вот размечтался.
1: О, я люблю стихи.
2: Тогда прочитаю тебе сейчас одно стихотворение. Слушай. Холод ночи, смерзлись лужи, белый снег запрошил, но в дыхании злобной стужи чую волю вешних сил. Завтра, завтра солнце встанет, побегут в ручьях снега, и весна с улыбкой взглянет на бессильного врага.
1: Да, какое нежное стихотворение! Красивое! А кто его написал?
2: Валерий Брюсов, поэт Серебряного века.
1: Ну, я знаю Брюсова, только я не помнила его имя. Валерий? А есть ведь и женский вариант этого имени. Валерия.
2: Да-да, это имя носят и мальчики, и девочки. Хотя сейчас, мне кажется, оно не очень популярно.
1: Мне кажется, женский вариант чаще.

0: встречается. Я знаю не одну Леру и даже не две.
1: Да, тут ты права. Но происхождение у этих имен, конечно же, одинаковое.
0: Что, из Древней Греции?
1: Немножко промахнулась веснушка. Валерий и Валерия родом из Рима. Это латинское имя.
0: О, и что оно значит?
1: Если переводить дословно, то быть сильным и здоровым.
0: Ух ты! Имя прям для спортсменов.
1: Ну да, подходит. Хотя, видишь, как показывает пример Брюсова, оно и поэтам подходит.
0: Точно! Универсальное имя.
1: А, вспомнил! Вспомнил спортсмена. Был, например, такой известный хоккеист, чемпион мира Валерий Борисович Харламов.
0: А сейчас живет и получает призы его тезка Валерия Сергеевна Каблова, чемпионка в вольной борьбе.
1: Ух ты, ничего себе! Действительно, имя Валерий Валерия подходит сильным и спортивным людям.
0: А также целеустремленным и талантливым. Ведь его носят и многие известные музыканты, актеры, писатели.
1: И много-много других людей, не менее важных и замечательных профессий.
2: Что значит «наши имена»?

0: песен на детском радио.
1: По заказу госавтоинспекции МВД России.

Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 26 августа с 18:30 до 19:00, 29 августа с 12:05 до 12:35. 6+.

0: первого учебного года осталось
1: 4 дня. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марьей Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.
2: Всех с наступающим!
3: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
4: И что же, Добрыня?
3: Придумать, что подарить.
1: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
3: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие

0: нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
7: Дружба.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Привет, вы кто?
3: О, мы мини-лента.
2: Оу,

0: 232-04-86-05.
1: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
2: Реклама.
3: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
9: Мама! Папа!
10: Бабушка!
9: Дедушка!
10: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
8: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.
7: В эфире детского радио «Чевостик». Слушаем продолжение истории.

0: больше всего радуюсь, когда играю с друзьями или с тобой.
1: А знаешь, ведь есть много спортивных игр.
0: Здорово! Так научи меня какой-нибудь спортивной игре.
1: С удовольствием. Давай займемся футболом.
0: А что это за игра?
1: Отличная командная игра с мячом. Она появилась в Англии. Ее название происходит от двух английских слов. Фут – нога, и бол – мяч. Куда я делал время скок?
0: Ты положил его в карман.
1: Точно. Вот он. Сейчас на

0: опять попали на стадион и снова сидим на лавке. Только на этот раз на самом краю травянистого поля.
1: Здесь проходит встреча двух команд. Футболисты одной команды играют в красных майках, а игроки другой в синих. На майке каждого игрока есть номер.
0: Я понял, зачем номера. По ним игроков легче различать. А кто это в желтой майке?
1: Это судья.
0: А, который следит, чтобы игроки не нарушали правила?

0: Запасные?
1: Да, в футболе можно произвести несколько замен основных игроков, и тогда вместо них на поле выходят запасные. А до замены они ожидают на лавке запасных.
0: Так вот, на какой мы лавке оказались. Значит, мы тоже запасные. Запасные игроки очень на подъем легки. Кто-то выбыл, и мгновенно для него нашлась замена. Хочешь лучшим стать в футболе? Вот твой шанс! Скорее на поле! Ого! Прямо ко мне катится мяч! Ура!
1: Чивостик, зачем ты побежал на поле? Тренер еще не дал команды на замену, и судья не разрешил меняться. Остановись!
0: Что? Я тебя не слышу!
1: Кажется, я поторопился. Надо было сначала объяснить правила. Придется это исправлять.
0: Дядя Кузя машет мне руками. Что он хочет мне показать? Наверное, чтобы я бежал к мячу. Не волнуйся, дядя Кузя, я тебя не подведу. А вот и мяч! Сейчас ударю по нему так, что он влетит прямо в ворота. Ой, почему все игроки помчались ко мне? Наверное, хотят забрать мяч. Надо хватать его и быстрее убегать. Пусть попробуют догнать. Ну вот, дядя Кузя, зря ты нас на зрительские места перенес. Меня с мячом никто не догнал бы.
1: Да ты схватил мяч руками, а по правилам этого делать нельзя. Это же ножной мяч, забыл?
0: Но ведь вон тот игрок тоже схватил мяч руками. Почему ему можно? А меня за это ты удалил с поля.
1: Он вратарь. Ему одному позволено касаться мяча руками. И то только в штрафной площадке. Так называют большой прямоугольник перед воротами.
0: Понятно. Дядя Кузя, мяч у футболистов синим. Он оказался один на один с вратарем красных. Его догоняет другой футболист в красной майке. Надо скорее бить по воротам! Ой! Красный подставил подножку, и синий упал. Так же нечестно!
1: Это нарушение правил. Судья заметил и дал свисток.
0: Игра остановилась. Игроки обступили судью и о чем-то спорят. Что теперь будет?
1: Судья назначил пенальти.
0: А что это такое?
1: Так называют штрафной удар, который будут бить в ворота команды обидчика с расстояния 11 метров. Вот судья указал, где должен быть мяч. Все отошли в сторону, и только игрок в синей форме остался один на один с вратарем красных. Интересно, будет ли гол?
0: А что такое гол?
1: В английском языке это слово означает цель. В футболе голом называют попадание мячом в ворота.
0: Конечно, забьет! Ворота ведь такие большие!
1: Это совершенно ничего не значит. А? Что я говорил?
0: А что это за свист?
1: Это судья дает сигнал, что закончился первый тайм. В футболе два тайма по 45 минут. После перерыва игра продолжится.
0: Я думал, что только играть в футбол интересно. А оказывается, смотреть тоже.
1: Конечно. Не зря же эта игра имеет миллионы поклонников во всем мире.
0: Я тоже хочу играть в футбол. Только жалко, что зимой, когда снег и холодно, играть нельзя.
1: Не беда. Для зимы тоже есть подходящая игра.
0: Как здорово! А какая?
1: Сейчас узнаешь. Внимание!
0: Мы попали в свой двор. Зимой, как только наступают морозы, нашу площадку заливают водой, и получается лед. Там всегда много детворы, но сейчас особенно шумно и весело. Интересно, что там мальчишки затеяли?
1: Давай узнаем.
0: Да они бегают на коньках и загнутыми палками гоняют маленькую черную банку.
1: Они играют в игру, которая появилась во второй половине 19-го столетия в Канаде, стране, где, как и у нас, подолгу длилась холодная зима. Называется хоккей. Полагают, что это слово произошло от старого французского слова «хокке», которое означало «посох пастуха с крюком».
0: Так вот откуда взялись загнутые палки.
1: Это клюшки.

0: а черная банка – шайба. Хоккеисты, так называют игроков в хоккее, должны забить шайбу в ворота.
1: Совсем как в футболе. Только вместо мяча – шайба, а вместо зеленой травы – лед.
0: Есть и другие отличия. Хоккейное поле меньше футбольного, а игра длится 3 периода по 20 минут каждый.
1: И ворота здесь совсем маленькие, а вратарь в них настоящий великан.
0: Это так кажется. На нем надеты щитки для защиты от летящей шайбы. Чевостик, что ты там шепчешь?
1: Считаю. 1, 2, 3. Начну сначала. 1, 2, 3, 4. Опять сбился. Я хочу игроков сосчитать, но никак не удается. Каждый раз на площадке оказываются другие мальчишки.
0: Это потому, что по правилам в хоккее можно заменять игроков сколько угодно раз и в любое время. Вообще в каждой команде по 6 игроков. 1 вратарь и 5 игроков на поле.
1: Ого! Это меньше, чем в футболе. Там 11 игроков. Это еще одно отличие.
0: Но у хоккея и футбола не только отличия. У них есть общий секрет. Без него не победить.
1: Секрет? Какой? Дядя Кузя, расскажи.
0: Открыть его ты должен сам. Могу лишь подсказать, что он общий для всех командных игр.
1: Интересно, что же это за секрет, без которого не победить ни в одной командной игре? Ой, что началось на ледовой площадке? Один мальчишка с шайбой вырвался вперед и мчится к воротам соперника.
0: Да, борьба нешуточная. Его догоняет игрок другой команды, чтобы отобрать шайбу.
1: Что же мальчишка медлит? Надо ударить по воротам, пока шайба у него.
0: Вряд ли удастся забить. Перед воротами защитники противника. Можно потерять шайбу.
1: Что это? Вместо того, чтобы самому бить по воротам, мальчишка отбросил шайбу в сторону другому игроку его команды. Тот ударил. Ура! Шайба в воротах! И победили они, потому что дружно. Ой! Дядя Кузя, кажется, я понял секрет, общий для всех командных игр. Надо действовать сообща и помогать друг другу. Победа – это дело чести, и мы ее добьемся вместе. Все игроки у нас в команде на правильном и верном месте.
0: Правильно! Только так из отдельных игроков получается настоящая команда. Ну, раз секрет мы уже знаем...
1: Из нас может выйти отличная команда. Давай тоже попробуем сыграть в хоккей.
0: Я за. Сейчас покручу колесико время скока, доставим сюда коньки, клюшки и начнем.
1: Вот так сюрприз! Нет ни коньков, ни клюшек. И куда переместил нас времяскок? Мы будто снова на трибуну стадиона попали. Только на этот раз у стадиона есть крыша. И еще тут прохладно, так что зрители сидят в теплой одежде.
0: Потому что здесь ледовая арена. Чевостик, мы оказались в ледовом дворце.
1: Может, мы на хоккей попали? Тогда почему нет хоккеистов, а на льду столько цветов?
0: Мы на соревнованиях по одному из самых красивых зимних видов спорта – фигурному катанию.
1: Вот это да! А кто будет кататься?
0: Пока не знаю. Вообще в фигурном катании есть одиночное катание мужчин и женщин, парное катание и танцы на льду.
1: Ого! Даже танцы – спорт? Интересно, что сейчас будет?
0: Потерпи немного, мы все узнаем.
1: Дядя Кузя, на лед выехал только... один спортсмен.
0: И я знаю, кто это. Это самый знаменитый фигурист нашего времени. Евгений Плющенко.
1: А кто такой фигурист?
0: Так называют спортсмена, который занимается фигурным катанием.
1: Дядя Кузя, фигурист остановился посреди поля. Ух ты! На какой скорости он поехал! Да еще под музыку! Сделал цепочки разных шагов.

0: словно нарисовал что-то на льду. А вот проехал по дуге, прочертил волнистую линию, потом покатился на одной ноге. Ой, как быстро он закружился! И правда, очень фигурное катание. А как высоко прыгнул! Да еще покрутился в воздухе! И как ни в чем не бывало, приземлился на одну ногу.
1: Плющенко выполнил прыжок тройной сальхов.
0: А почему он так называется?
1: Тройной, потому что фигурист во время вращения в воздухе сделал 3 оборота.
0: Вот это да! И как это ты успел сосчитать? Он же очень быстро вращался. А почему как ты назвал прыжок?
1: Сальхов. Такое название он получил по имени шведского фигуриста, который первым его исполнил. Он знаменит еще и тем, что стал первым олимпийским чемпионом по фигурному катанию на летних играх.
0: Ага, дядя Кузя, с летними играми ты ошибся. Сам же говорил, что это зимний спорт.
1: Нет, Чевостик, я не ошибся. А получилось так, потому что в то время зимних олимпийских игр еще не было. А этот спорт нравился очень многим. Вот и решили включить фигурное катание в программу летних олимпийских игр 1908 года, которые проводились в английском городе Лондоне.
0: Дядя Кузя, но ведь это неудобно. Соревноваться в зимних видах спорта летом.
1: Полностью с тобой согласен. Но к радости любителей зимнего спорта проблему решили меньше, чем через 2 десятилетия. В 1924 году во Франции прошли первые зимние Олимпийские игры. С тех пор они тоже проводятся один раз в 4 года.
0: Как летние? А у нас в стране они проходили?
1: Да, в 2014 году в Сочи. Зимние смещены по времени относительно летних. Из-за этого получается, что вообще Олимпийские игры бывают каждые 2 года. Только зимние и летние чередуются между собой.
0: Трудно летом лед добыть, а зимой найти траву. Что тут делать? Как тут быть? Я ответ вам назову. Чтоб в вопросе сложном этом помогала нам погода, игры раз в 2 года летом и зимою раз в 2 года.
1: Молодец, Чевостик. Здорово у тебя получается.
0: А все-таки мне летом больше нравится.
1: В таком случае мы можем вернуться в лето.
0: Ой, у меня в руках появился мяч. И теперь мы оказались на песчаной площадке, которую делит пополам широкая сетка. Она натянута высоко между столбами по краям площадки. Но если ты меня посадишь на плечо, я смогу до нее дотянуться.
1: Это площадка для игры в волейбол.
0: А я знаю, это какая-то игра с мячом, потому что в ее названии тоже есть слово «бол» – мяч по-английски.
1: Запомнил? Молодец! Это еще одна командная игра. Здесь, чтобы получить необходимые для победы очки, одна команда старается перебросить мяч поверх сетки на сторону соперника, так, чтобы он стукнулся о площадку.
0: А другая не дает мячу упасть, ведь так?
1: Именно. При этом надо не ошибиться и не нарушить правила. Это может принести победные очки сопернику.
0: А мы можем поиграть в волейбол?
1: Можем, только нас мало. По правилам, 3 игрока должны располагаться вблизи сетки, еще 3 подальше, чтобы защищать оставшуюся площадку. По ходу игры они должны меняться местами.
0: 3 и еще 3 будет 6. Значит, в каждой команде должно быть по 6 игроков. Ну и что? А давай я буду одной командой, а ты другой, понарошку. Соглашайся! У нас даже мяч есть!
1: Думаешь, можно в одиночку защитить свою половину площадки?
0: Конечно, если по ней бегать.
1: Ах ты выдумщик. Ладно, убедил, играем. Только мяч ловить нельзя.
0: Ну и ну, как же тогда играть?
1: В волейболе мяча можно только касаться. Зато отбивать летящий мяч можно и руками, и плечом, и другими частями тела.

0: даже лучше! Начинай, дядя Кузя! А почему ты вышел за площадку?
1: Чтобы ввести мяч в игру. Его подают из-за пределов площадки. Отбивай!
0: Вот так!
1: Молодец! Хорошо перебросил мяч на мою сторону. Попробуй отбить еще раз.
0: Ух, еле успел к мячу. Одному за целую команду играть не так уж и просто. Ура! Ты пропустил мяч. Он упал на твою площадку. Я выигрываю.
1: Ничего подобного. После твоего удара мяч коснулся сетки, а это нарушение правил. Моя подача.
0: В следующий раз я еще выше подпрыгну и так стукну по мячу, что он обязательно над сеткой пролетит. Вот так!
1: Молодчина, Чевостик. Хоть и маленький, а упорный. Что, жарко стало?
0: Ага! Сейчас бы водички!
1: Ну, это можно мигом устроить. Только достану время скок...

0: дядя Кузя, я только хотел пить. Я не хотел аж столько воды.
1: Да, кажется, с бассейном я перестарался. Сейчас все исправлю.
0: Погоди, ведь раньше я никогда не был в бассейне. Он немножко похож на стадион. Ряды мест для зрителей здесь тоже сделаны ступеньками. Только спускаются они не к полю, а к большой ванне с голубой водой. На воде даже дорожки есть. 1, 2, 3, 4, 8. Дядя Кузя, их 8.
1: Молодец, правильно сосчитал.
0: А как воду поделили на дорожки?
1: Довольно просто. От одного края бассейна до другого протянули тросы и нанизали на них белые и красные поплавки.
2: Как бусины на нитку?
1: Именно так. Благодаря поплавкам тросы удерживаются на поверхности воды.
0: Понятно. Дядя Кузя, а зачем в бассейне дорожки?
1: Здесь проходят соревнования по плаванию. И сейчас будет заплыв. Мы успели как раз к началу. Пловцы уже прыгнули в воду, каждый на свою дорожку, повернулись лицом к стартовой тумбе, взялись за стартовые поручни и ждут стартового сигнала.
0: Ух! Почти одновременно оттолкнулись от стенки бассейна. Поплыли! Вот здорово! Они плывут на спине, над водой только руки мелькают. Дядя Кузя, пловец на четвертой дорожке всех обгоняет. Наверное, он победит.
1: Я буду за него болеть. Это знаменитый российский пловец Александр Попов.
0: А чем он знаменит?
1: Тем, что 4 раза становился олимпийским чемпионом. Много раз завоевывал звание чемпиона мира. И медалей за плавание у него столько. Ой, по-моему, его догоняет кто-то на соседней дорожке.
0: Не волнуйся, он не успеет. Попов уже почти доплыл до стенки. Ой, почему он нырнул под воду? Кувыркнулся, оттолкнулся от стенки ногами и поплыл обратно. А следом то же самое сделал пловец с третьей дорожки и следующий пловец тоже. Дядя Кузя, я думал, надо только до бортика доплыть.
1: Ну что ты, им надо проплыть 100 метров. Половину дистанции они уже преодолели и сейчас плывут вторую половину. Именно на этом этапе развернется основная борьба за победу.
0: Точно! Дядя Кузя, тот, что плывет по третьей дорожке, рванул вперед и уже почти догнал Александра Попова. Но наш пловец не сдается и тоже прибавляет скорости!
1: Молодец, Попов! Разрыв между ним и соперником снова увеличивается. Теперь уже нет никаких сомнений в том, кто победит.
0: Точно! Плыть-то осталось совсем мало!
1: Ура, Чевостик! Попов снова выиграл!
0: Вторым приплыл спортсмен по третьей дорожке, а остальные отстали. Да, наверное, здорово так плавать, как Попов. Дядя Кузя, я решил, плавание будет моим любимым спортом. А у тебя какой любимый?
1: Не скажу.
0: Почему? Это секрет? Ну, пожалуйста, скажи.
1: Нет, мы поступим иначе.
0: Ничего себе! Только что мы были у бассейна, а теперь вдруг оказались на снегу. Дядя Кузя, там вдалеке кто-то бежит. Да это лыжники!
2: Ага! Так вот, какой твой любимый вид спорта!
1: Почти угадал. Хотя я очень люблю бегать на лыжах, но мой самый любимый вид спорта – биатлон. В латинском языке «би» означает «двойной», а греческое слово «атлон» переводится как «состязание». То есть биатлон – это двоеборье.
0: А почему двоеборье?
1: Потому что этот вид спорта объединяет лыжную гонку со стрельбой из винтовки.
2: Чтобы заняться биатлоном, чтобы стать в нем чемпионом, нужно лыжи и винтовку, скорость, меткость и сноровку.
0: Но у спортсменов в руках только палки.
1: Правильно. Во время гонки биатлонисты, так называют спортсменов, которые занимаются биатлоном, несут винтовки на спине. Мы с тобой попали на гонку, где нужно пробежать короткую дистанцию. У мужчин-биатлонистов это 10 километров.
0: Ничего себе!
2: короткая.
1: Ну, в биатлоне это действительно короткая гонка, поэтому ее называют спринтерской. За это время биатлонисты дважды стреляют, сначала лежа, а потом стоя. А ты уже выбрал, каким видом спорта хочешь заниматься?
2: Если честно, то пока нет. Их так много.
1: Ничего, тебе просто нужно подумать. А лучшего места для этого, чем наша библиотека, нет. Так что предлагаю отправиться туда.
2: Согласен.
1: Тогда поворачиваю колесико время скока.
2: И мы в своей библиотеке. Все-таки хорошо вернуться к своим книгам. В них можно найти много интересного обо всем на свете. И, конечно же, о спорте. Все.

0: учебного года осталось
1: 4 дня. И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: www.lenta.com.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
3: Реклама.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе «Рассказово» семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро «Рассказовка». Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
7: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
8: Устали искать обходные пути? Спешу АИ. Открыли доступ к сотням ИИ. В чат GPT, Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите «Спешу АИ». Отснис. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
9: Hello, I'm going to school.
10: Этот мальчик иностранец?
11: Этот мальчик живет в соседнем доме. Просто он учится в частной школе «Взмах».
10: А почему наш мальчик не учится в школе «Взмах»?
11: Частная школа «Взмах». Юго-Западный округ. Два филиала. Несколько иностранных языков. Английский до 10 часов в неделю. Высокие результаты ЕГЭ. Дошкольникам колледж европейских языков с имитированной англоязычной средой. В нашей школе даже первоклассники сразу поймут, что вначале было сказано. Привет, я иду в школу. Звоните 8-495-145-62-94.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: Роботы – отличные медбратья. В Санкт-Петербурге появился робот-медбрат. Он встречает посетителей и разговаривает с ними. Но железный помощник здесь не только для веселья. Робот помогает посетителю выбрать вакцину и записаться на прием. Робот все выполняет сам и не нуждается в контроле со стороны человека. Ждем его собратьев и в других городах.
1: А знаете ли вы, что...
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6 – это ненадежно. Специалисты по кибербезопасности, то есть безопасности в интернете, составили список самых популярных в мире компьютерных паролей. Многие знают, если пароль простой, то его легко подобрать. А значит, мошенники могут воспользоваться вашими соцсетями, фотографиями, а у взрослых – банковскими карточками. Это известно всем. Но люди продолжают легкомысленно относиться к паролям. Так, в прошлом году самым популярным стал пароль 123456. На втором месте – сочетание букв QWERTY. Это первые 6 букв в верхнем левом углу клавиатуры. На третьем – 6 единиц.

0: Ну, а в нашей стране среди паролей на русском языке наиболее популярны слова «пароль», «я», «привет», «Наташа», «Максим», «Андрей», «солнышко» и «любовь».
1: Ужасно интересно.
2: Я то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Теперь, чтобы печатать, не нужна клавиатура. Выглядит устройство как женское украшение. Девочкам точно понравится. 5 колец надеваются на пальцы и соединяются проводами. В кольца встроены датчики. Они реагируют на движение. Чтобы печатать текст, например, надо положить ладонь на любую поверхность и начать барабанить пальцами. Можно по столу, а можно и по собственной коленке. Каждая буква – это набор жестов. Например, чтобы ввести букву «Н», прикасаешься к столу большим и указательным пальцами. Надо сделать пробел, кладешь всю ладонь. Чтобы открыть приложение, дважды складываешь пальцы щепоткой. Освоить все команды можно примерно за неделю. Очень удобно. Можно также на расстоянии управлять смартфоном. Взмахом одного пальца делать фото и тут же размещать их в интернете. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: А вы знали, что сверчки считают своим долгом предупредить всех, что лето не может длиться вечно? Но люди их не слушают, пока утром впервые не замерзнут в шортах. Вот тогда каждый вспоминает: «А, сверчки-то намекали!» Хватайте и не отпускайте свое лучшее лето! Я Супер Гарик, оставайтесь с нами!
0: Лето на детском радио.

0: любителей. Вы, конечно, знаете, что музейные гномы – это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны. Тайны хранителей.
1: Прошу простить, друзья, но мне необходимо отлучиться. В доме нет ни крупинки соли, а я ожидаю гостей. А, впрочем, я придумал, как совместить приятное с полезным. Отправимся в музей соли. Мы на месте. В древнем городе Соликамске. Здесь сохранился единственный в мире деревянный солеваренный завод. Мое почтение, господин завод! За вашу уникальность вас признали памятником мирового значения. Теперь вы музей соли России! Простите за нелепость, но не найдется ли у вас щепотки соли?
2: А чего же? Мне уже более

0: 500 годков, и я давно на пенсии. Но соли припас.
1: Премного благодарен. А мы с вами одногодки, господин завод. Но я совсем не знаю, как добывают соль.
0: О, это тяжкий труд. Не один пуд соли надо съесть, чтобы эта барышня появилась на свет Божий. Наперво надо было найти подземный солевой источник. В старину прямо ведром из соляного колодца рассол черпали. У нас уже такой беды не было. Завод. Поэтому шел рассол по трубам. Прямо в соляной ларь. В ларе этом рассол не один месяц хранился, отстаивался. Как отстоится, выливают его на огромные горячие сковороды и варят. Вода кипит, выпаривается. А соль на сковороде остается. Тут уж ее матушку выгребают скребками, на палате досушат. А как высохнет, в рогожный мешок да в амбар. Вот вам и соль камская. Ну, устал я. Извиняйте, старика, вздремну. А вы угощайтесь солью на здоровьице.
1: Примите наш поклон и почтение, господин завод. За ваш труд, за ваш рассказ и за ваш бесценный подарок.
2: Тайна.

0: Доброго дня, большие и маленькие слушатели детского радио. Это дядя Саша. Ребятки, мы делаем все, чтобы во время каникул вы не скучали, чтобы вам было интересно и весело. Все лето на нашей волне идут познавательные программы, звучат бодрые песни, а вечером мы ставим для вас лучшие сказки.
1: Ух ты, что это за книга?
2: В ней живут смешные бумбарашки.
1: А кто это такие?
3: А мы сейчас расскажем.

0: Много песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

0: нового учебного года осталось
1: 4 дня. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.
3: Всех с наступающим бум-бум.
4: Реклама.
5: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Растишке 25 лет! Поздравляем!
9: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы 3 самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
10: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
9: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК, в группе Детского радио.
11: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25!

0: 5 лет детства. 0+.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Человек на 90% состоит из воды.
4: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
3: А почему?
4: А потому что он слушает.
5: Детское радио.
3: Не торопись взрослеть.

0: Лето на детском радио.
1: Вместе весело шагать по просторам. Особенно если кто-то взял с собой умную колонку и считает себя главным диджеем похода. Тогда весело становится даже случайным прохожим. Мы с вами все лето. Это Супер Гарик. Да, кстати, не забудьте попросить вашу колонку «Включи детское радио». И все.
0: Детское радио. Детское радио.

0: Детское радио.
1: Ну что, Кипятош, поздравь, у нас эксперимент. Вчера с бабушки на балконе посадили лимон в горшке. Поливаем, ухаживаем, ну, ждем, когда появятся первые плоды.
2: Ой, поздравляю, Веснушка, свое собственное лето в маленьком садике-огородике.
3: Лето на Детском радио.

0: и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Тихон, я вот смотрю и думаю, это откуда ж ты такую посуду диковинную притащил?
4: Эти блюдечки и стаканчики, соседушка, мне достались в наследство от дедушки. Красивая посуда, я б сказал, вкусная. Но тебе...

0: Мне нравится, как я чувствую.
1: Почему? Нравится. Только такие старинные вещи антиквариатом называют. Ими не пользуются, а просто на полку ставят для красоты.
0: Если ты заставишь меня их спрятать, я сразу начну горько плакать. Красотой надо не только любоваться, а от придирок тебе пора избавляться.
1: Тихон, почему ты никогда со мной не соглашаешься?
0: Все время бурчать плохая привычка. Давай я тебе приготовлю яичко. Не надо особой сноровки, чтобы готовить в микроволновке. Я же очень хороший повар. Раз, два, и уже все готово.
1: Тихон, стоп! Не ставь это блюдечко с золотой каемочкой в микроволновку. Нельзя!
0: Не бояться, мой указ. Это раз. Будет вкусная еда. Это два. Очень быстро, посмотри. Это три.
1: А в печи уже все почти пламенем горит. Спасайся, кто может. Мама, помоги!
0: Ой, что-то так громко хлопнуло, будто у меня в голове лопнуло.
1: Упрямый домовой, я же тебе говорил, нельзя! Во-первых, от посуды с золотистой каемочкой в микроволновке может начаться пожар. А яйца вообще в такой печке не варят. Это во-вторых.
0: Как же так? Ладно, теперь надо не робеть и в микроволновку посмотреть.
1: Смотри, смотри.
0: У-у-у, Рыжик, снова прав ты в нашем споре. Ну за что мне это горе? Может, в яичке что-то разболталось? И поэтому оно так взорвалось?
1: Не взорвалось, а взорвалось. Ударение надо правильно ставить. Ничего там не разболталось. Просто из-за микроволн часть жидкости начала испаряться. Вот скорлупа и не выдержала.
0: Понял. Да, микроволновка – прибор сложный. А взглянуть-то в нее можно?
1: Открывай, да и на тарелочку свою посмотри. Микроволновка не любит блестящего, поэтому золотистая каемочка обгорела и осыпалась.
0: Тогда возьму я кружку железную, в походах полезную. Молочка тебе подогрею, и ты сразу станешь добрее.
1: Ну, давай. Сколько ждать будем?
0: Подождем немножко. Еще подождем. И еще подождем.
1: Не дождемся мы, Тихон. Электроволны не проникают сквозь металл. А значит, что-либо подогреть в металлической посуде у тебя не получится.
0: Эх, да что ж за день такой? Все время что-то случается, и ничего не получается. Спрячу старую посуду и использовать не буду. Пусть будет только прекрасная, современная и безопасная.
1: И правильно. А старинные тарелки и чашки хороши для красоты.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.

Съел спелую малину – счастье. Вместе с родителями отправился на море – счастье. Вместе с бабушкой пропалываешь клубнику – тоже счастье. Летние каникулы – это 3 месяца счастья. Давайте проводить их вместе на детском радио. Это «Супер Гарик». Продолжаем.

0: нового учебного года осталось
1: 4 дня.
2: И мы, Катя
1: и Гарик, снова встретимся с вами
2: в нашем шоу
3: «Развивай!»

0: На море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39-м царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
0: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Реклама.
2: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
3: Кажется, начинается самое интересное.
4: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
3: А ты уже знаешь своих главных героев.
4: Самое время им помочь.
2: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
5: До встречи в финале!
2: Категория 6+.

0: нас «Офисмаг».
1: «Офисмаг» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно.

0: это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Kary.com и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Kary. А вы?
1: О, Kary. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: Реклама. Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
3: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
4: Устали искать обходные пути? В Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. К ChatGPT, к Claude. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот сниз. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
7: Мама! Папа!
8: Бабушка!
7: Дедушка!
8: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
6: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: первой эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. И в эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Придуман ответ маме, когда она запрещает есть шоколад. Скажите просто: «Мама, шоколад мне нужен для работы мозга. Может, вам и разрешат съесть немного?» Немного – это пара кусочков, не больше. Шоколад должен быть правильный. Как такой найти, рассказали в Роскачестве. Это служба, которая изучает товары в наших магазинах. Лучше всего есть горькие шоколадки с содержанием какао не менее 70%. В составе хорошего шоколада должно быть какао-масло, тертое какао и сахар. Ничего больше. Не нужно бояться, если шоколадка вдруг покрылась белым налетом. Это один из признаков натуральности. Просто хранили этот продукт неправильно. Только качественный шоколад сможет поднять человеку настроение и поддержать его мозг в период умственных нагрузок.
2: А знаете ли вы, что...
0: Есть холодильник, в котором живет счастье. Не верите? А вот послушайте. Необычный номер класса люкс, это значит очень роскошный номер, открылся в одном из отелей Финляндии. В таком точно захотел бы оказаться каждый ребенок. Гостям там предоставляют неограниченный доступ к холодильнику, который полностью забит мороженым. Какого тут только нет. Шоколадное, лимонное, кокосовое со вкусом маракуйи и яблока. Для получения большего удовольствия от мороженого в гостиничном номере висят настоящие качели. Также для гостей приготовлена коллекция фильмов и мультиков. Они особенно хорошо идут под холодное сладкое. В отеле говорят, что таким образом хотят сделать людей счастливее. Многих мороженое возвращает в детство и отвлекает от повседневных дел.

0: ужасно интересно.
1: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
2: И животные теперь могут стать космическими туристами. Животных разрешат брать с собой на борт ракеты космическим туристам. Об этом рассказали в российской компании, которая готовит такие полеты. Там уточнили, что сделают отдельные места для животных в семиместной ракете. Но, конечно, это будет стоить очень дорого. И непонятно, как питомцы перенесут высокие скорости и невесомость. Первый полет такой ракеты запланирован на 2025 год. Туристов поднимут на высоту 200 километров. Для сравнения, обычные самолеты летают не выше 11 километров. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.
3: One, two, three, go!

0: Лето на детском радио.
1: Летом качели работают без выходных. Ягоды и фрукты продолжают расти. Солнце дарит только позитивный летний настрой. Так же, как и мы на детском радио. Мы работаем, вы отдыхаете. Это Супер Гарик. Продолжаем.
2: Лето на детском радио.

0: Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».
1: Сейчас разобьюсь!
2: А почему мылом так хорошо отмываются грязные руки?
3: Вот смотри, вода хорошо растворяет многие вещества, кроме жиров, которых так много на нашей коже. А мыло расщепляет на мельчайшие частицы грязь и жир, обволакивает каждую из них тонкой пленкой и не дает этим частицам соединиться снова. Остается просто смыть их водой и готово.
2: А из чего делают мыло?
3: Мыло делают из различных жиров, которые варят в воде с добавлением специального вещества – щелочи. А жиры бывают растительные, например, из хлопкового, пальмового или соевого масла. И животные – из свиного сала или рыбьего жира. А на мыловаренных заводах жир и щелочь кипятят в огромных котлах, а потом добавляют в варево соль. Тогда на дно оседают песок, избыточная щелочь, а соль и глицерин. А чистое мыло остается на поверхности. Его собирают и добавляют разные ароматизаторы, чтобы мыло хорошо пахло, смягчающие вещества, ну и там разные красители. Все это вместе хорошенько взбивают, как крем для торта, пока не получится однородная масса. Ну, вот, собственно, и все. Пока мыло горячее, оно мягкое, даже текучее. Из него делают куски потом и бруски, гранулы, хлопья, шарики и фигурки разные.
2: А когда люди придумали мыло?
3: Сравнительно недавно, надо тебе сказать, 2000 лет назад. Много веков люди умащивали кожу оливковым маслом или использовали сок и золу разных растений, чтобы умыться. Только к первому веку нашей эры научились варить мыло. Описание технологии его изготовления найдены на глиняных табличках в Месопотамии, а в древнем Шумере и Вавилоне. Египтяне регулярно мылись с помощью мыла. Представляешь, широко применялись подобные моющие средства и в Древнем Риме.
2: А раньше мыло тоже делали на заводах?
3: Нет, нет, что ты. В нашей стране еще 150 лет назад почти все мыло готовили на дому или в небольших кустарных мастерских. В 18 веке в России появились первые мыловаренные мануфактуры. В 18 веке. А сейчас очень ценно.

Ценится косметическое мыло ручной работы с натуральными маслами, травами, кофе и фруктами.

0: по узенькой дорожке.
1: От деревушки пешки
0: до деревушки ложки.
2: А в деревушке ложки
0: у них устали ножки.

0: порошка.
1: И щелкали орешки.
2: От деревушки ложки.
1: До деревушки пешки.
0: Пешком идти не близко.
1: Когда идешь обратно,

0: первого учебного года осталось
1: 4 дня. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования ХРУМ.
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Реклама.
4: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях. Дружба.

0: Energy Energy. Значит, настоящий друг.
1: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
2: Гипермаркет Офис Мак!
3: Звонок для учителя.
4: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
2: Экономьтесь, Офис Мак.
5: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.

0: папу?
1: Еще пушистее.
2: Никогда не видел столько лунтиков.
1: «Лунтик. Обратная сторона Луны». Уже в кино. Категория 0+. Реклама.
3: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
4: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Ребята, всем привет! С вами Ириска. Каникулы – это здорово. Море, пляж и песок. Отдыхайте, играйте и набирайте сил. Всем желаю интересных путешествий и хорошей погоды.
1: Много песен на детском радио.

0: Паша, Паша, как же мне надоело тебя видеть. Каждую неделю одно и то же. Я твою семью вижу чаще, чем свою. Ты думаешь, у меня других дел нет?
1: Да что я? Я ничего.
0: Разбитое окно в классе – это, по-твоему, ничего?
1: Я Бобрика в учебник кинул, а он не поймал. Вот его родители и вызывайте.
0: А не надо было кидать. Иди, родителям твоим позвоню сам. Я же знаю, ты ничего не передашь.
1: Да как же он мне надоел! Что же он ко мне цепляется, а? Разве можно так человека мучить?
2: Эй, ты чего кричишь?
1: Директор – зверь! Чуть что – сразу родителей в школу. Он меня с первого класса приметил и начал давить! Жить нормально не дает!
2: А может, он хочет тебя человеком сделать, чтобы ты не хулиганил и хорошо учился?
1: А я бы и учился хорошо, и вел себя хорошо, если бы не он. Хочется его послать куда подальше, а? Отдыхать, на солнышке жариться, на все время, пока я учусь.
2: Ни директор, ни сколечко не мешает учиться.
1: Он к девчонкам не цепляется. Для него вы все хорошенькие, все паиньки. Один я плохой.
2: А что же ты ему все это в лицо не скажешь? Может, он послушает тебя? Я думаю, Михаил Петрович, очень отзывчивый человек и выслушает тебя внимательно.
1: Да, конечно. Михаил Петрович очень внимательный человек. Каждую мелочь замечает, каждую шалость. Что ты ко мне прицепилась, вредная девчонка? Сейчас как дерну за косичку, будешь знать.
2: Ах так, я тебе помочь пытаюсь, а ты?
1: Я тебе помочь пытаюсь, а ты? Бе-бе-бе-бе-бе.
2: Ой, ты чего дерешься? И вообще, ты знаешь, кто я такая?
1: Нет, и знать не хочу.
2: А вот и захочешь, я дочка директора.

0: Слушатели наши дорогие, маленькие и большие, в летний сезон детское радио с вами. Это я, дядя Саша, ведущий уроков любопытства. Вы отдыхаете, мы работаем, но работаем с удвоенной радостью, потому что лето – это маленькая жизнь.
1: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Если вы счастливы, значит, ваше лето проходит на отлично. И о школе вы не вспоминаете. А я напомню, сегодня у нас в кармане одни пятерки. По игре в пляжный волейбол – 5. По катанию на велосипеде – 5. По поеданию вкусной окрошки – 5. В общем, так держать. Ваш летний педагог-наставник Супер Гарик на детском радио.
2: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Много песен на детском радио. Готовим на детском.
1: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
2: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-82-04-86-05.
3: Ребята, всем привет! С вами Катя Знайкина. В эфире самая вкусная рубрика на детском радио. Мы продолжаем следить за конкурсом юных поваров «Кухня дети». Болеем за каждого участника и, конечно, вдохновляемся их видеорецептами. Со мной в студии, как обычно, мой пушистый соведущий. Здравствуй, дорогой котух! Скажи, какое блюдо сегодня тебе кажется самым интересным?
4: Всем привет! Мне очень понравились сырные шарики. Рецепт, который прислала Маша Лукьянчикова из Омска. Вот, послушайте. Эти козы паслись на душистом лугу и жевали траву, и дремали в стогу. И смотрели они, как летят облака, и давали они молока, молокарня. И сметана была, и вкуснейший кефир, были сливки и масло, и, конечно же, сыр. Такие строки родились у меня совсем не случайно. Машины бабушка и дедушка разводят альпийских коз, и Маша в свои 10 лет уже умеет доить козу и готовить из козьего молока йогурт, масло и сыр. Рняу! Сначала Маша выдерживает процеженное молоко в холодильнике 12 часов, затем его нужно нагреть, добавить закваску, хлористый кальций и сычужный фермент. Все это перемешивается и отправляется

0: 12 часов. За это время происходит настоящая магия. Молоко превращается в сырную массу, из которой Маша лепит аппетитные сырные шарики. Рняу! Эти козы паслись на душистых лугах и жевали траву, и дремали в стогах. Рняу!
1: Ух, спасибо тебе за поэтический обзор вкусного шедевра от Маши. Ну а мы продолжаем болеть за участников конкурса «Кухня. Дети», победители которого попадут на экскурсию в студию детского радио, станут соведущими кулинарного телешоу, а еще получат подвесы мини-лента и вкусные наборы от сети магазинов «Лента». Ну а вы, ребята, тоже можете получить подарки. Для этого заходите в группу детского радио ВКонтакте, найдите короткий видеоролик, где мелькают картинки, и как только увидите в кадре кота Уха, сразу делайте скриншот и выкладывайте его в комментарии под этим видео. Уже сегодня мы определим 5 победителей этой недели, которым подарим вкусные наборы и подвесы мини-лента.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 137-8-32-04-86-05.
4: Готовим на детском.
5: Детское радио.

0: еще 12.
1: Да, здорово! Мне все так нравится. А можно я попробую?
2: Подожди, лисичка. Вот так. Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год.
3: О! Отлично!

0: нового учебного года осталось
1: 4 дня. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?
2: Всех с наступающим бомбом!
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, 2 пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования, мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОКПМ радио. ОКРН 1110-746-79-24-55. Город Москва.
3: Реклама.
8: Устали искать обходные пути? В Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. К чат GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ за рубли. Гуглите Спешу.

0: АИ. Вот сниз. ОГРН 126-77-00-176-79-4. Город Москва. 18+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
2: А знаете ли вы, что...
3: Есть такая работа – обнимать медведей.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на детском радио.

0: дедушку лопатой.
1: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
2: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
3: В небе солнышко горит, солнышко горит.

0: так, посмотри, что получилось.
1: Слышно? Здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
4: А знаете ли вы, что...
2: страусы раньше были динозаврами. В Мексике нашли останки необычного динозавра. Ученые долго не могли понять, к какому виду он относится. И в итоге пришли к выводу, что это совершенно новый вид. Его назвали мексидракон. Он был похож на современных страусов и весил, как взрослый слон, 6 тонн. У него были длинные ноги, маленькая голова, большие глаза и беззубый клюв, которым он ел плоды и траву. А еще у него были длинные передние лапы, которыми он наклонял ветки растений, чтобы добираться до самых спелых фруктов. Этот симпатяга жил 75 миллионов лет назад. Какой же все-таки удивительной давным-давно была жизнь на Земле!
4: А знаете ли вы, что...
2: динозавра можно найти в школе! В школе австралийского городка Билаэлла нашли следы динозавров возрастом 200 миллионов лет. Отпечатки лап древних ящеров находятся на каменной плите, которую много лет назад школе подарили шахтеры. Они нашли камень глубоко под землей. Долгое время он просто лежал в фойе, пока на него не обратили внимание ученые. Они выяснили, что следы принадлежали травоядному динозавру, который передвигался на двух лапах. Всего он оставил на память о себе 66 следов. Исследователи назвали эту находку одной из самых крупных в стране.
4: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
4: А знаете ли вы, что...
2: ученые нашли самую первую сказку на свете! Исследователи считают, что это миф о семи сестрах, дочерях великана Атланта. Чтобы спасти девочек от охотника Ориона, боги превратили сестер в звезды и поместили на небо. Скопление этих звезд астрономы называют Плеяды. Исследователи предполагают, что этот миф появился впервые примерно 100 тысяч лет назад, задолго до того, как люди начали строить дома и выращивать овощи. Сидя у костра, пещерные люди часто смотрели

0: ночное небо. Возможно, однажды первому сказочнику показалось, что звезды как будто убегают, и сочинил про них интересную историю, которая дошла до наших дней. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: Радио.
1: Всем радостный летний привет от меня, от Кати Знайкиной. Лето раскрашивает мир в сотни оттенков. Устройте игру. Сосчитайте, сколько разных цветов и красок вы заметите на прогулке. Удивитесь, как их много. И пусть ваше лето будет самым ярким.
2: Каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: как сочинялись наши любимые песни.
1: Ой, как же красиво это наша золотая осень. Идешь по парку и будто в сказку какую-то попадаешь. Все вокруг такое рыжее, такое оранжевое.
2: Ну, прямо как в одной известной песне.
1: И я даже догадываюсь, в какой. Оранжевое небо, оранжевое море.
2: Точно!

0: поют. Наверняка ребята знают эту самую красочную из всех самых красочных песен.
1: Конечно, знают. Вот только уверен я, что не знают они, как она была придумана и откуда взялся этот оранжевый верблюд.
0: Вот мы сейчас и расскажем.
2: Запивайка.
1: История оранжевой песни началась в далеком-далеком 1965 году в Грузии.
0: Грузия — это страна такая.
1: Да-да. В столицу Грузии, город Тбилиси, приехали два известных сатирика — Григорий Горин и Аркадий Арканов.
0: Сатирик — это писатель, который пишет что-то смешное.
1: Да-да, спасибо. Вот писатели и должны были написать сценарий концерта для оркестра «Реро», которым руководил композитор и дирижер Константин Певснер.
0: При встрече он сразу стал рассказывать гостям-писателям о том, что в его ансамбле есть одна замечательная девочка по имени Ирма.
1: Ирма Сохадзе. Так, давай я буду композитором Константином Певснером.
0: А я писателями-сатириками Аркадием Аркановым и Григорием Гориным.
2: Вот как это могло бы быть.
3: Вы только послушайте.

0: Ирма Сохадзе. Это просто алмаз, да? Нет, это не алмаз. Это бриллиант. Ей всего 7 лет. Она так блестяще поет. Причем на разных языках. На грузинском, на английском, на французском. На хинди даже песня есть, а на русском нет. А. Правда, мелодию я уже сочинил. Слушайте. Нравится?
1: Забавная мелодия, ответил Аркадий Арканов.
0: Да, дорогой, и я чувствую, что это будет хит. Только слова еще надо подобрать, понимаешь, такие, чтобы все просто ахнули, да? Начал уговаривать поэтов Константин Певзнер. Скоро едем на гастроли в Москву, а слов нет. Очень прошу от души, дорогие, помогите. Напишите стихи на эту замечательную мелодию.
1: А почему бы и не написать? А напишем. Согласился Григорий Горин.
0: Я в вас верю, дорогие. Вы сможете. У вас получится.
1: Что-нибудь про небо, про папу, про маму. Начал сочинять Аркадий Арканов.
0: Нет, нет, прямо сейчас сочинять не надо. Мамой клянусь, сочинять на голодный желудок — это преступление. Стал сердиться Константин Певзнер. Сначала, уважаемые гости, к столу.
2: После обильного, гостеприимного кавказского застолья друзья-писатели отдыхали на балконе своего гостиничного номера с видом на море.
3: Давай, Веснушка, я тебе помогу. Я буду Аркадием Аркановым.
1: А я Григорием Гориным.
4: Запивайка.
1: Ах, красота, конечно, тут у них в Грузии невероятная. Держа в руках стакан с виноградным соком, сказал Григорий Горин.
3: А кухня еще лучше, парировал Арканов. Начали с чешушули, потом чкмерули, потом уже мамали и, конечно же, хинкали. Ой, а сок какой!
1: Я тебе про красоту природы говорю. Ты только взгляни, как закат окрашивает все в золото. То, что днем казалось еще зеленым, белым, красным. Все становится каким-то чудесно-желто-оранжевым.
3: Ага, напоминает один анекдот, прервал Горин и его приятель.
1: Это какой же?
3: Скажите, это у вас черная смородина? Нет, красная. А почему она такая белая?
0: Потому что зеленая.
1: Похоже. Да отвлекись ты от своего сока, я серьезно. Иди посмотри, какой закат! Позвал друга Григорий.
3: А вот тебе анекдоты про закат, не унимался Аркадий Арканов.
0: Вчера машину купил, цвет такой необычный. Это какой же? А вот закат видел? Да, точно такой, как закат, но только синий.
1: Нет, рассмеялся Горин. Этот закат оранжевый.
3: Оранжевое море, оранжевое небо, оранжевое...
1: Погоди, погоди, прервал друга Горин. Кажется, это будут стихи. Как там было в мелодии? Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Ага. Оранжевое море, оранжевое небо, оранжевая зелень.
3: Оранжевый верблюд, выпалил Арканов.
1: Почему верблюд? Удивился Горин.
0: А почему нет?
1: А давай, пусть будет верблюд. С верблюдом-то смешнее.
3: На следующий день готовый текст писатели представили композитору Константину Певзнеру. И там было и про маму, и про папу, и про огромный, добрый и счастливый оранжевый мир.
1: Что было дальше? А дальше все просто.
3: Оранжевую песню спела 7-летняя Ирма Сохадзе. И песня действительно стала всенародным хитом.
1: Ирму Сохадзе даже стали называть «оранжевой девочкой».
4: Как сочинялись наши любимые песни.

0: Запивайка.
1: А теперь делаем звук погромче
2: и подпеваем всей семьей.
1: Музыка Константина Певзнера,
2: слова Григория Горина и Аркадия Арканова.
1: Оранжевая песня
2: исполняет Ирма Сохадзе.

0: нового учебного года осталось 4 дня. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум-хрум.
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Гипермаркет «Офис Мак».
6: Звонок для учителя.
7: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
5: Экономьте с «Офис Мак».
7: О, «Офис Мак» АТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Реклама.
10: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективом.

0: 23 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио детифм.ру. Категория 6+.
1: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
2: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Лето на детском радио.
1: Если раньше детское радио ребята слушали в основном с помощью радиоприемников, то теперь это можно делать и с помощью смартфона, планшета, компьютера. А можно сказать своей умной колонке «Алиса» или «Маруся», «Включи детское радио». Доброго дня вам, дорогие ребята. Это я, почтальон дядя Саша. Желаю всем летнего настроения.
2: Много песен на детском радио.

0: аж книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Привет, друзья мои, маленькие и большие, мальчики и девочки, а также взрослые. Все, у кого каникулы, увы, заканчиваются. Я надеюсь, что у вас и ваших друзей каникулы удались на славу, и будет что вспомнить. Новый учебный год будет интересным и веселым, ничуть не хуже, а может еще и лучше, чем прошедший. И оценки будут получше, и друзей прибавится, и в книги вы будете заглядывать почаще. Но знаете, на моей полочке еще остались непрочитанные книжки. Вот одна из них. Ее написала Марина Дружинина. Называется она «Давай знакомиться». А речь в ней идет о школьных буднях, которые, как оказывается, бывают очень даже веселыми.
1: Книжный червячок на детском радио.
2: Вот, например, девочка Алиса и ее одноклассники из книжки Марины Дружининой «Давай знакомиться» все время попадают в разные смешные ситуации. И в школе, и дома. Ребята то пари заключают, то с вампирами борются, то язык веера изучают, то вдруг на уроке кого-то из них неудержимо тянет запеть, то... В общем, жизнь у ребят полна самых непредсказуемых событий. Вот, например, однажды на уроке литературы они читали стихотворение о природе. Учительница Елена Гавриловна попросила ребят читать выразительно и с чувством и вызвала к доске Костю Зябликова.
3: Представь себе, Зябликов, что ты артист и выступаешь на концерте. «Читай так, чтобы за душу брало!» Зябликов пожал плечами и пошел к доске. А я подумал, ну какой из Костика чтец? Его даже на переменке еле слышно. Снова мышка сейчас запищит или комар. И действительно, Зябликов застенчиво прошептал. «Александр Сергеевич Пушкин. Зимний вечер». Потом он зажмурился, наверное, чтобы войти в образ чтеца. Сцепил пальцы в замок. И как затянет громко и заунывно. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. При каждом ударном слоге Зябликов приподнимался на цыпочки и раскачивался. То, как зверь она завоет. И Зябликов зловеще завыл. В точности, как собака Баскервилей на болоте из приключений Шерлока Холмса. То заплачет, как дитя. И Зябликов жалобно захныкал. Мы хохотали, как сумасшедшие. А Костик, не обращая ни на кого внимания, вот что значит перевоплотился, продолжал. То по кровле обветшал, и вдруг соломой зашумит. Зябликов выхватил из кармана газету и с остервенением зашуршал ею, приговаривая «Шур-шур-шур!» То как путник запоздалый к нам в окошко застучит. И Зябликов бешено заколотил по доске. Мы тоже начали барабанить по партам в знак солидарности с Зябликовым и, конечно, с Александром Сергеевичем Пушкиным. «Прекратите безобразничать!» Тоже ударила по столу Елена Гавриловна. «Зябликов, ты вызываешь совершенно не те эмоции!»

0: Настроение поэта нужно передавать, и без всяких спецэффектов!» Костик мгновенно вышел из образа чтеца и тихо вернулся на свое место. Прозвенел звонок, урок закончился. «К следующему занятию подготовьте, пожалуйста, рассказы по своему выбору», — сказала учительница. А я подумал, «Занятная штука искусство чтеца. Выучу-ка я отрывок из «Вия» Гоголя. Очень страшная повесть. Ух, как завтра прочитаю. Весь класс дрожать и рыдать будет». Во главе с Еленой Гавриловной.
1: Но если вы думаете, что такие события разворачиваются у ребят только на уроках, вы глубоко ошибаетесь. Много интересного происходит с ними и дома, и на тренировках, и на концерте. Однажды в школу настоящая поп-звезда приезжала. А уж на переменках тем более. Вот, например, Гошка Заглушкин однажды сочинил отличную дразнилку про Костю Васильева. И как только прозвенел звонок на перемену, тут же начал его дразнить.
0: «Выходи-ка, Василек, попорхай, как мотылек!»
2: «Сам попорхай!» — отмахнулся Васильев.
0: Он выскочил из класса и помчался в конец коридора. Гошка за ним не унимается. «Выходи-ка, Василек, попорхай, как мотылек!» Некоторые ребята одобрительно захихикали, а некоторые покрутили пальцем у виска, мол, все ли в порядке у Гошки с головой. Вдруг открывается дверь кабинета, возле которого распевал Гошка, и выходит грозный директор школы.
2: «Кто меня звал?»
0: «Он!» — показали все на Гошку.
3: «Я не звал!» — испугался тот.
2: «Как это не звал? Ты кричал, выходи, Василек! Вот он я перед тобой, Егор Кузьмич Василек, директор школы, в которой ты, между прочим, учишься. Не слышал про такого?»
3: «Слышал», — покраснел Гошка. «Но я не думал, что вы Василек».
2: «А какая же, по-твоему, у меня фамилия?»
3: «Одуванчик?» —
2: пролепетал Гошка первое, что пришло на ум. «Хм, может, еще скажешь, облетевший одуванчик?» Директор погладил себя по лысине.
3: «Нет, не облетевший!» — отчаянно замахал руками Гошка.
2: «И на том спасибо. Надеюсь, теперь ты запомнишь мою фамилию. Давай дневник».
0: И директор написал. Неуважительно предлагал директору школы порхать, как мотылек. И расписался. Василек.
4: С тех пор Гошка прослыл отважным парнем. Однако с тех же самых пор никого он больше не дразнил.
1: Да, как говорится, начальство надо знать в лицо. И по фамилии, конечно, тоже. В общем, жизнь у ребят очень веселая. И таких историй в книжке Марины Дружининой «Давай знакомиться» еще очень много. Если до конца дочитаете, хорошее настроение вам обеспечено. Книгу выпустило издательство «Детская литература» для детей младшего школьного возраста.
5: Книжный червячок.
1: Да, каникулы пролетели очень быстро. Впереди новый учебный год. Кто-то пойдет в садик, а кто-то первый раз в первый класс. Ну, а кто-то и не в первый. Вы снова встретитесь со старыми друзьями и познакомитесь с новыми. А еще у вас обязательно появятся новые книги и новые книжные герои, которым захочется подражать. И поэтому прямо сейчас я ненадолго с вами прощаюсь и побегу искать новые книги. И уже очень скоро я с ними вас непременно познакомлю. С нетерпением жду наших новых встреч. Ваш книжный червячок.
6: В книжном мире маячок.
7: Ваш книжный
6: червячок.
5: Книжный червячок на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Летом ночи такие теплые, что можно бесконечно смотреть на звезды и загадывать самые заветные желания.
2: Лето!
0: Лето на детском радио.

0: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Вкус первой клубники с грядки напоминает: жизнь сладкая, когда ты в замедленном летнем ритме.
1: Насочиняли сказок детям, выдумать их пустяк. По свету напустили сплетен волки и бяки. Что не случится, мы в ответе, волк почему-то враг.

ужасно оклеветан кем-то, если когда-то из Авина ночью овца сбежит. Все говорят, что в том повинны волки, мяки. Несправедливая картина.

0: что ни случится, мы в ответе волк, почему-то враг. Разве похожи мы на вяк? Вот!
1: Много песен на детском радио.

0: нового учебного года осталось
1: 4 дня. И я, лягушка-путешественница.
2: И я, глобус.
1: Отправимся в какие-нибудь...
2: ну, очень интересные места.
1: К вам. Всех с наступающим.
3: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
4: И что же, Добрыня?
3: Придумать, что подарить.
5: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
3: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
4: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
5: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
3: Запомнили?
4: Заходите на наш сайт dtfm.ru
5: и ищите Хрум «Особенный день».
1: Хрум-хрум.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Реклама.
8: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
9: Кажется, начинается самое интересное.
10: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
9: А ты уже знаешь своих главных героев.
10: Самое время им помочь.
8: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
11: До встречи в финале!
8: Категория 6+.
12: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей.
13: Ждут тебя в ленте счастливые моменты.
14: Подвесы новой серии.
15: Легенда мини-ленты.
16: Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак.
17: Не просто игрушки,
18: а личный сад.
19: Подробности на сайте, если не знаком.
16: Мини-лента.лента.ком.
7: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. 0+.
7: Реклама.
13: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте dtfm.ru в разделе «Новости». 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.
17: А знаете ли вы, что...

0: черепахи умеют разговаривать.
1: Еще больше интересных новостей слушайте в программе «Ужасно интересно».
2: Все то, что неизвестно.
1: Каждый день на Детском радио.

0: Все девчонки и мальчишки обожают слушать книжки. И, конечно, каждый знает, кто им книжки те читает. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Горы, оказывается, растут. Это выяснили ученые, которые исследуют Альпы, самые высокие горы в Европе и главную достопримечательность Швейцарии. И сейчас швейцарские Альпы активно растут. Что интересно, разные части гор меняют высоту с разной скоростью. Медленнее всего растут восточные Альпы, а быстрее всего центральные. Они прибавляют аж 80 сантиметров за 1000 лет. Не так уж и много, конечно, но они ведь горы. Куда спешить?
3: А знаете ли вы, что...
1: Ноги могут поставить рекорд. Девушка из США попала в книгу рекордов за свои самые длинные ноги в мире. Их длина 135 сантиметров. 17-летняя Макки Карен из штата Техас с детства была очень высокой, а сейчас и вовсе уже 1,98 сантиметров. Макки выше не только мамы, но и папы, и своего брата, и вообще всех ребят в школе. Девушка гордится своим ростом и много обсуждает это в соцсетях с другими подростками. Чтобы мальчики и девочки не испытывали комплексов, то есть не переживали из-за каких-то своих особенностей.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: До мирового рекорда может не хватить одного пальца. В Комсомольске на Амуре живет необычный кот по кличке Дали. Он породы мейн-кун. Это самая крупная порода кошек. Дали рекордсмен. Нет, не по бегу, прыжкам или ловле мышей. Из-за большого количества пальцев на лапах. У него их 27. По 7 штук на 3 лапах и еще 6 на 1. У мейн-кунов такое не редкость. Но мировой рекорд Дали не побить. Потому как у кота Джейка из Канады 28 пальцев. И он по этому показателю мировой рекордсмен. Лишние пальцы никак не мешают усатым-полосатым жить обычной кошачьей жизнью. А хозяева считают эту особенность очень милой, потому что лапы питомцев выглядят крупнее и пушистее. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
3: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Много песен на детском радио.

0: одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа. История о колючем острове и плетеных сандалиях.
1: Бывают на свете такие места, о существовании которых многие даже не подозревают. Вот, например, знаете ли вы, что несколько веков назад в самом центре мира находился остров под названием Ой. Он был очень мал. О нем слышали только моряки, которые приплывали туда, чтобы забрать фрукты и овощи для продажи. Из поколения в поколение передавал народ острова Ой ремесло собирательства. Это занятие приносило им доход. Детей на острове родители учили жить так, как было заведено многие сотни лет назад. Потомки должны были в точности повторять все за мамами и папами, даже манеру двигаться. А передвигался народ острова очень необычно, в припрыжку. Иначе было невозможно, потому что земля острова была полностью покрыта колючками. Преодолевая путь от одного места до другого, людям приходилось передвигаться быстро прыжками, чтобы не уколоть свои стопы. Жителям подобный способ передвижения казался совершенно обыкновенным, но со стороны это выглядело очень забавно. Моряки прозвали остров Ой, так как всегда в разгар рабочего дня то и дело доносилось с разных концов.
2: Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой.
1: Это люди наступали на колючки и взвизгивали от уколов. Привычка передвигаться прыжками сохранялась поколениями, и никому никогда не приходило в голову что-то менять. Как-то раз один мальчик, который очень не любил работать, спрятался под кустом и стал наблюдать за остальными в ожидании окончания трудового дня. Глядя на скачущих и взвизгивающих людей, ему стало вдруг очень смешно, и он расхохотался в голос.
3: Да чего ж смешно у нас народ? Все куда-то спешат, подпрыгивают и ойкают.
1: Смеясь, говорил мальчик. Еще несколько часов мальчик просидел, наблюдая за происходящим. И вдруг ему в голову пришла идея.
3: А что, если придумать такую вещь, которая избавила бы наши ноги от ежедневных уколов?
1: Размышлял он, вертя в руке тонкий лист бамбука. Мальчик взглянул на длинный листок у себя в руках, затем посмотрел на скачущих людей, потом снова на бамбуковый лист.
3: Мы так привыкли год за годом повторять одно и то же, что совсем забыли об изменениях!
1: Воскликнул мальчик. Глаза его заблестели, сердце застучало сильнее, руки начали торопливо срывать длинные листья бамбука. Тут мальчика заметил проходивший мимо отец.
4: Что ты делаешь, сынок? Почему ты сидишь здесь под кустом, а не собираешь фрукты, как все остальные?
3: Папа!
1: Ответил мальчик.
3: Я такое придумал! Теперь жителям нашего острова не придется прыгать! Я сплел чехлы для ног из бамбуковых листьев. Мы привяжем их к ногам, и тогда никакие колючки не будут страшны.
4: Какие глупости ты говоришь?
1: Возмутился отец.
4: Привязывать что-то к ногам? Это же неудобно. Жители нашего острова всегда ходили и будут ходить босиком.
3: Ну, папа!
1: Мальчик держал в руках сплетенную из листьев плоскую лепешку под размер стопы с привязанными к ней веревками и протягивал ее отцу.
3: Вот, примерь!
1: Отец наклонился и привязал бамбуковое творение к своей стопе, обвив веревками ногу с двух сторон.
3: Теперь наступай!
1: Сказал мальчик.
4: Ой, ой! Я не чувствую земли! Я не ощущаю колючек!
1: Восхищенно воскликнул папа.
3: Вот видишь, я же говорил!
1: Радостно хлопая в ладоши, ответил сын.
3: Тебе нравится, папа?
4: Скрученные, сплетенные между собой жгутики бамбука оказались такими плотными, что мне совсем не страшно ступать по колючкам. Теперь мы сможем передвигаться, как нам захочется, а не только в припрыжку.

0: Все жители обрадовались выдумке мальчугана и стали носить на ногах бамбуковые подошвы с завязками на щиколотке. Сандалии. Так люди стали называть эту обувь, одну из самых древних, появившихся на Земле. Из чего только люди не делали сандалии. Из листьев, соломы, папируса, коры. Сандалии и сегодня мы с удовольствием носим в жаркую погоду.
1: В одном древнем-предревнем городе, на одной старой-престарой улице, в слегка покосившемся кирпичном доме с красной черепичной крышей, в комнате с окном, выходившим в сад, стоял большой платяной шкаф. Он был такой старый, что уже и сам не помнил, когда его сделали и кто его сюда поставил. Но зато он очень хорошо помнил о тех, кто жил в нем долгие годы и чьи истории он с удовольствием рассказывал. Сказки из платяного шкафа.
2: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: Лето на детском радио.
1: Не секрет,

0: нового учебного года осталось 4 дня.
1: И мы, Кириска
2: и Кирилл, снова встретимся с вами
1: в дневном шоу
3: «Развивайка».
4: Всех с наступающим бум-бум.
5: Реклама.
6: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.
2: Самый добрый друг из детства возвращается.
3: Обратный отсчет!
2: Новое путешествие.
4: Это обратная сторона Луны.
5: Найдем моего папу!
2: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
6: Категория 0+.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
8: РБ, Украина, 124-77-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Реклама.
9: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы, что...
11: Лягушка может стать лучшим другом на свете.
12: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
13: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.
12: Каждый день на детском радио.
15: Быть

0: Жили-были в Лукоморье сказочные герои. Жили-не тужили, в интернет регулярно выходили. Почта, сайты, социальные сети, пользуются которыми нынче и взрослые, и дети. Делились с миром всякой информацией, попадали из-за этого в неприятные ситуации. Присказку на этом закончу я. Пора историю рассказывать вам, друзья. Кто я? Кот-ученый, позвольте представиться. Сказка уже начинается.
1: Лукоморье. Сказки кота-ученого. История 13. Три поросенка.
0: Живут в Лукоморье три поросенка. Три братца, румяных и дружных ребенка. И ничего тут странного нет, что в жизнь их тоже вошел интернет. Видеоблогеры-братья снимают и в сеть регулярно их заливают.
2: На канал Реал Хрю! Скорей подпишись!
3: Здесь ты увидишь реальную жизнь.
2: Лайки сегодня у нас не набрались!
4: Что же мы, братцы, напрасно старались?
2: Комментариев тоже всего только 5.
3: Что-то крутое нужно нам снять.
4: В улей залезем, прикинувшись тучей.
3: Придумать бы нам что-то покруче. Пчел Винни-Пух прошлым летом снимал, 500 000 просмотров набрал.
2: А что если в лес мы сегодня пойдем? Волка серого там мы найдем, его разозлим, побежит догонять, и эту погоню мы будем снимать.
4: Найдем, разозлим, да вообще не вопрос. Снимем, ребята, крутейший видос.
0: И вот поросята спешат в темный лес. С камерой новой наперевес. Видят, сидит серый волк на пеньке. Глядит в телефон, отдыхая в теньке. Волка нуф-нуф запустил толстой шишкой.
5: Шишкой в меня? Это уж слишком. Кто тут посмел покой мой нарушить? Выходи, хочу тебя я послушать.
4: Мы, поросята, не ведаем страха. Ты, серый волк, как черепаха. Не поймать тебе нас, это ясно как день. Сиди под елочкой. Старый пень!
0: Волк зубом сверкнул.
5: Притопал обед.
3: Этот обед тебе скажет привет. Скажет привет и сразу пока. Ловить тебе можно лишь колобка.
2: Видеозапись включай, ниф-ниф.
3: Смотрите все, мы уходим в отрыв.
0: Волк в тот же миг с места сорвался. За хвостик нуф-нуфа поймать попытался, но братья, как стрелы, помчались вперед. Ниф-ниф снимает, запись идет.

0: сюжет!
1: Бегает быстро! Мой вкусный обед!
2: Братья, скорей! Мой виднеется дом! Давайте немножко еще поднажмем!
3: Домик Нуф-Нуф из веток построен, но серый волк серьезно настроен!
1: Спрятались, братья, а волк снова дуть!
4: И нету жилища! К Наф-Нафу бегуть!
0: Бежим от волка! Продолжаем снимать! Сил не осталось, трудно бежать! На лайки, зритель, ты не скупись! Как никогда под угрозою жизнь!
3: Съесть поросят волк настроен, но домик Наф-Нафа из камня построен. Его не сдуть и не развалить.
5: Да ладно же, Витя, так уж и быть.
1: И разошлась в лукоморье молва. Три поросенка спаслись едва.
3: К трем блогерам срочно пришла Василиса. По интернету у нас директриса. Трех поросят отчитала она. Слушай внимательно эти слова.
6: Если решил ты блогером стать, жизнь в интернете свою освещать, помни, здоровье лайков дороже, и рисковать им вовсе не гоже.
1: Ну вот и закончен мой рассказ. Кот-ученый из Лукоморья специально для вас. Что еще Василиса всем посоветует, скоро узнаете. Продолжение следует.

0: радио.
1: Тысячу лет я ждал этой минуты. Тысячу лет просидел в неуютном кувшине.
2: Отпусти меня домой к деду, проклятый колдун.
1: Глупый мальчишка, я научу тебя делать бури, топить корабли. Ты будешь богат и счастлив. Ты проживешь 2000 лет, а лет через 300, когда подрастешь, я женю тебя на моей дочке.

родною стороной. Увязался чёрт за мной, думала машина, что за чертовщина.

0: нового учебного года осталось
1: 4 дня. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марь Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.
2: Всех с наступающим!
3: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
4: по щучьему велению, по моему хотению.
3: Только волшебные слова другие.
4: Надо так громко и четко сказать: включи детское радио.
3: И все.
5: Ноль плюс. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Реклама.
8: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
7: Категория 16+. Оно Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УКРН 114-774-0-359.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы, что...
10: Язык младенцев теперь будет понятен родителям.
5: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
10: Я то, что неизвестно.
5: Каждый день на детском радио.

0: știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Книги можно попробовать на вкус! Испанский кондитер Жорди Рока приготовил пудинг со вкусом старой книги. Для этого мастер использовал способ, который применяют для создания духов. Он помогает извлечь аромат из лепестков цветов. Жорди смазал страницы специальным маслом, которое впитывает запахи, и оставил на ночь в закрытой емкости. На следующий день собрал и растворил масло в специальной жидкости, а потом нагрел ее. Жидкость испарилась, а запах книжных страниц остался. Его надо понюхать перед тем, как есть пудинг, украшенный клочками бумаги. Пользователи интернета оценили творческий подход кондитера и уже прозвали его Вилли Вонка в честь кондитера из сказки «Чарли и шоколадная фабрика».
2: А знаете ли вы, что...
3: Ученые изготовили йогурт по старинному рецепту с помощью муравьев. Оказывается, в деревнях Болгарии и Турции когда-то опускали пару красных лесных муравьев в теплое молоко. И к утру оно превращалось в йогурт. Исследователи проверили этот способ и выяснили, что он работает. На своих лапках муравьи переносят особые бактерии, которые сквашивают молоко, а еще добавляют в напиток капельку муравьиной кислоты. Из-за этого йогурт получается с терпким, травянистым вкусом, словно в него положили лесные травы. Специалисты просят не повторять этот эксперимент в домашних условиях. Лучше спросить у бабушки или мамы ее секретный рецепт какого-нибудь блюда и вместе его приготовить.
2: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
3: В Норвегии можно купить продукты, используя язык древних римлян. Не прочь блеснуть своими знаниями хозяин одного из супермаркетов Норвегии. Его зовут Кристин Лике. Он установил в магазине терминал для оплаты товаров с разными языками. Среди них даже есть латинский. Его еще называют латынь. Это древний язык, на котором говорили римляне 2000 лет назад. Сегодня латынь используют только ученые. И то не в обычной речи, а чтобы придумывать названия для лекарств, растений и животных. Оказывается, мистер Лике – большой любитель истории. Когда-то изучал латынь. Вот и решил добавить ее на кассу оплаты. Ну почему бы и нет? Вдруг кто-то воспользуется. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на детском радио.

0: ваши имена.
1: Ах, Зиночка, и отчего чайники не умеют танцевать? Как бы мне хотелось танцевать красиво.
2: Что? Ну, ты можешь попробовать, Кипятоша? Для себя танцевать каждый может.
1: Да не, что ты, Вистушечка, это... Так просто, мечты. Видишь, я тут недавно смотрел один балет в записи. Как это все воздушно, красиво. И тут я со своей крышкой, с вот таким вот носом, ну, куда мне?

0: танцевать.
1: Да ты попробуй, мы никому не скажем. Кстати, а что за балет ты смотрел? Я тоже его люблю.
0: Старые записи с Галиной Улановой. Ой, вот это была балерина. С ней есть несколько фильмов хороших, можешь посмотреть. А еще смотрел, как танцует балерина Галина Степаненко.
1: Обе Галины?
0: Чего? А, Галины? Да, кстати, действительно, знаешь, как совпало.
1: Может, имя Галина какое-то балетное, танцевальное? Что ты знаешь о нем?
0: Вообще ничего не знаю, Веснушка, представляешь? Так что давай вместе разбираться, что тут у нас об этом имени написано. Что нашла?
1: О, нашла! Происхождение имени Галина. Это имя древнегреческое.
0: Да? Я всегда считал, что оно русское.
1: И на старуху бывает проруха.
0: Это кто тут старуха?
1: Ой, прости, Кипятош, это выражение такое. Смотри, имя Галина происходит от слова «галене», которое значит «тишина», «спокойствие». И была еще в мифологии такая Нереида. Она покровительствовала спокойному миру.
0: Погоди, погоди, не путай меня. Кто такая эта, как ты там сказала?
1: Нереида?
0: Нереида.
1: Это такие морские нимфы. Духи, понимаешь?
0: Ага, и что, одну такую Нереиду звали Галина?
1: Ага.
0: И она тоже хорошо танцевала?
1: Наверняка. Ой, смотри, Кипятоша, тут еще написано, что в Греции был и мужской вариант этого имени. Галинос. Даже был знаменитый доктор Гален.
0: Не слыхал о таком. Зато у нас есть много прекрасных носительниц этого имени. Конькобежка Галина Лихачева, теннисистка Галина Воскобаева.
1: А еще я знаю прекрасную актрису театра и кино Галину Волчек. Она сыграла во многих замечательных фильмах, взрослых и детских.
0: А еще она возглавляла Московский театр «Современник».
1: Какие интересные они, эти Галины. Теперь-то я знаю.
2: Что значит «наши имена»?
3: Детское радио!
4: Детское радио!
5: Радио!
6: Детское радио!

Анафоров отвечает. Радио-чат о правилах дорожного движения. В эфире 26 августа с 18.30 до 19.00, 29 августа с 12.05 до 12.35. 6+.

0: первого учебного года осталось...
1: 4 дня! И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.
2: Всех с наступающим бум-бум!
3: А знаете ли вы что?
4: У шмелей отличная память.
5: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
5: Каждый день на детском радио. Реклама.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
9: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
10: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Народ. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. 2 пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
12: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
13: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
10: ОГПМ радио. ОГРН 11-10-7-46-79-24-55. Город Москва.
14: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая? Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.

0: сказки «Наизнанку». Привет, друзья! Вы слушаете «Сказки наизнанку». Меня зовут Морковка. Не путайте с полезным овощем, что растет на грядке, специального корреспондента детского радио. А сегодня я пообщаюсь, угадайте, с кем.
1: Он чистит трубы.
2: Он маленький, про него много есть в легендах.
3: Он пушества всякие делает. Еще он добрый. Еще он сильно добрый. И он колдует кого-то. Если кого-то злого, он колдует.
4: Он находится в шкафу, как говорят многие. И может, их не существует. Этого я не знаю, существует или не существует.
0: Верно, друзья мои. Это домовой. Правда, мой сегодняшний собеседник категорически отказался приходить к нам в студию. По его словам, у нас там есть свой студиевой, с которым они не ладят. Поэтому пришлось мне самой прийти к нему в гости. Ну, хотя какие же это гости, если это мой дом? В общем, сегодняшнее интервью состоится прямо в моей квартире. Домовой! Домовой, выходите, давайте разговаривать.
5: То есть, как это выходите? Во-первых, сначала меня задобрить надо чем-нибудь вкусненьким.
0: Ох, простите, совсем забыла. Сию минуту угощу вас хлебом с солью.
5: Я бы предпочел кусок пирога и стакан молока. Во-вторых, увидеть меня тоже не так-то просто. Потому как людям я стараюсь не показываться. Так что наслаждайтесь голосом из-за печки.
0: Но у меня нет печки.
5: Голосом из-за духовки.
0: Ой, а там же тесно, как вы туда помещаетесь?
5: Вот ведь заноза. Ладно, я выйду. Но не просто так. Чтобы домовой явился, нужно определенные действия произвести, обряды всякие.
0: Это какие, например?
5: Ну, например, в специальную ночь нужно надеть на себя лошадиный хомут и накрыться бараной зубьями к себе. И вот в таком забавном виде просидеть всю ночь до утра на конюшне.
0: Бараной? Приспособлением для работы в поле? Сжальтесь, миленький домовой. У меня ни конюшни, ни хомутов нет. Мы же в городе живем, на метро ездим. Могу надеть куртку задом наперед и сесть около духовки, а? Появитесь?
5: Ах, что мне с тобой делать?
0: Интервью давать и уму-разуму учить. Ну, появитесь, миленький домовой.
5: Ну, хорошо, хорошо, только при одном условии.
0: Да-да, сейчас надену куртку задом наперед.
5: Да оставьте куртку, ягоза такая. Условие – больше не называть меня домовым.
0: Чтобы вы не выли?
5: Не понял.
0: Ну, слово «домовой» разве оно не означает «тот, кто дома поднимает вой»?
5: Нет, хотя я могу его и поднять, и пошалить, и кошку оседлать, и дверьми хлопать, и барабанить в ночи. Ух!
0: Так может называть вас барабашкой? Это значит как раз «тот, кто барабанит».
5: Тот, кто барабанит – это барабанщик.
0: Но это если он хорошо барабанит. А тот, кого не видно, а он людей шумами и стуками пугает, это барабашка.
5: Нет, это имя мне тоже не нравится. Его придумали-то недавно. В то время как о нашем племени домашних духов есть упоминание еще в 14 веке. Да и вообще слово «барабашка» какое-то неуважительное и совершенно не отражает моей сущности.
0: Как же это? Вы ж барабаните?
5: Барабаню, когда сержусь, шалю, внимание требую или о чем-то предупредить хочу. Основная же моя работа – охранять дом, поддерживать огонь, за скотиной смотреть. Кони есть у тебя?
0: Нет, только кот.
5: Ну хорошо, и за ним присмотрю, ну и вообще хозяйничать по дому.
0: Так чем же вам слово «домовой» тогда не нравится? Оно отражает ваше жизненное кредо.
5: Отражает, но так меня называть – это нетолерантно.
0: Ух, какие слова у вас в обиходе.
5: По радио услышал.
0: Разрешите только объясню нашим юным слушателям. Относиться толерантно – значит терпимо к другому образу жизни, поведению и обычаям. Но я все равно не понимаю, что не так с именем «домовой».
5: А тебе бы понравилось, если бы я называл тебя не морковкой,

0: а по названию места, где ты пребываешь.
1: Так я много где пребываю.
0: Вот-вот. Вышла на двор, и ты дворовая. На улицу, и ты уличная. Пошла по дороге, и ты придорожная.
1: Да действительно неприятно.

0: умных людей называют? От слова ботаника.
1: Нет, морковка, не ботан, а батан. Это что-то среднее между батя, отец, и братан, то есть не родной брат.
0: Понятно, суседка. А почему лизун? Лизуном звали зеленое привидение из мультсериала «Охотники за привидениями», который я очень любила в детстве.
1: Ну, мое прозвище куда старше твоих мультфильмов. Кстати, мой любимый мультик про домовенка Кузю. Хороший такой, добрый. А насчет лизуна, просто твои предки считали, что это именно мы зализываем деткам волосы. А еще тем, кто нам добр, мы в ночи косы заплетаем и бороды в локоны завиваем. А тем, кто обижает нас, синяки непонятно откуда взявшиеся оставляем.
0: У меня много непонятных синяков. Неужели это вы?
1: Нет, это не я. Это меньше надо ворон считать и чаще под ноги смотреть.
0: Ой, вы прям как бабушка моя ворчите. Ну будет вам уже вредничать. Выходите, хозяин, не стесняйтесь. Вы же не должны бояться журналистов.
2: Сказки наизнанку.
0: Привет, с вами я, Морковка. Рядом со мной где-то домовой. Он все еще скрывается, а я так хочу, чтобы он показался на свет.
1: Ладно, выйду. Но ты все-таки свет погаси, я стесняюсь.
0: Погасила. Только теперь мне вас толком не видно. Только силуэт мохнатенький, не больше метра в высоту.
1: А что тебе на меня смотреть? Вот давай я тебя лучше по головке поглажу.
0: Ой, чувствую. Руки у вас большие и теплые.
1: И успокаивают хорошо. Поэтому в старину нам говорили: дедушка хозяин, всех пои, корми овечушек. Ладь ладно, гладь гладко и стери мягко. И опять же вкусненьким задабривали. Ой, потому как никто лучше дедушки-суседушки за скотиной не присмотрит.
0: Так вот оно что. Выходит, это вы с моей кошкой играете, когда она, как бешеная лошадь, по квартире скачет.
1: Да, это я на ней катаюсь. Люблю на кошках ездить. А еще я умею успокаивать малышей. Вот услышу только, как ребенок плачет, подхожу к нему и начинаю секреты на ушко шептать. И ребенок сразу успокаивается и начинает смеяться. А потом, когда вырастет и учится говорить, все мои секреты забывает, да и видеть меня перестает.
0: Ух, как это грустно. Расскажите хоть, на кого вы похожи?
1: На кого? На хозяев. Чем дольше живут домовые с одним хозяином, тем больше и внешне на него походят.
0: Значит, раз хозяйка тут я, вы похожи на рыжую девочку с косичками?
1: На маленького рыжего человечка. Поэтому и люблю все рыжее, как ты. Так что если надумаешь на базар за лошадью ехать, бери рыжую. Так издревле положено. Хозяева покупают животину той масти, что домовенку люба. И буду я ее холить или леять. Ой.
0: Нет уж, мне пока и кошки хватает. Тем более, что она в последнее время такая тяжелая стала. Как прыгнет мне ночью на грудь, прям дышать нечем.
1: Ой, так это не она, это я.
0: Вы?
1: Ну да, если спишь на спине и вдруг чувствуешь, что на грудь навалился кто-то, да так, что ни вздохнуть, ни пошевелиться, ни слова молвить, это я, твой батан.
0: Для чего же вы так шалите? Это же страшно.
1: Это я тебя о чем-то предупредить хочу. В следующий раз, когда такое почувствуешь, спроси «к добру» и слушай, что я отвечу.
0: А что надо, чтобы к добру?
1: Чтобы к добру, надо красотой сказочной себя окружать.
0: Да у меня дома вроде бы все красиво. Или есть какие-то конкретные советы?
1: Есть, и не только у меня. Знаешь ли ты такие слова, как фэншуй?
0: Ну, слышала. Это такое модное направление.
1: И только? Хорошо, сейчас я вам все расскажу.
2: Рецепты сказочной красоты.
1: Так вот, что узнал я. Фэншуй – это такой способ создания уюта. С помощью этих знаний якобы можно выбрать наилучшее место для строительства дома. Цель этого китайского учения – поиск положительной энергии и ее использование на благо человека.
0: Интересно. То есть мало поставить красивые цветы на подоконник и повесить симпатичные шторы? Нужно что-то еще?
1: Ну, конечно. Ваш и мой, конечно, комфорт зависит даже от формы комнаты. Знатоки фэншуй говорят, что помещение должно быть квадратным.

0: квадратным или прямоугольным, но ни в коем случае пятиугольным. Постарайтесь освободиться от всего лишнего и избавьтесь от хлама. Переберите шкафы и выбросьте все ненужное.
1: А как понять, что лишнее, что нет? Вот у меня все нужное.
0: Очень просто. Вспомните, когда вы в последний раз пользовались той или иной вещью. Вот вам готовый ответ. Если вы давно не пользуетесь вещью, расставайтесь с ней без сожалений.
1: Как же не жалеть? Если потрепанные джинсы можно выбросить, то как же быть с почти новыми вещами и предметами?
0: В фэн-шуй есть ответ и на этот вопрос. Такие вещи можно постирать и отдать, например, в благотворительную организацию.
1: Неплохая идея! Так и буду поступать. Но это же еще не все.
0: Например, цвет стен в комнате советую делать светлым. Хорошо, если в комнате будет висеть хрустальная люстра круглой формы. Знатоки фэн-шуй считают, что хрусталь вырабатывает добрую энергию, которая будет равномерно расходиться по комнате. И, конечно, все лампочки в ней должны быть рабочими. Конечно, что-то из моих советов может показаться вам очень простым, но попробуйте их применить, и вы почувствуете разницу незамедлительно.
1: А уж если дедушка-суседушка будет доволен, то и нам будет спокойнее, верно?
0: Совершенно верно.
1: Теперь мы знаем, как держать дом в сказочной чистоте, чтобы он, не дом, а наш дедушка-суседушка, всегда был в хорошем настроении, чтобы не пакостил и не шалил. Кстати, насчет шалостей. Давно хотела спросить, когда у меня пропадают маленькие вещи, расческа, телефон, кошелек, вилка, сосиска, я правильно на кота ругаюсь? Или все же это ваши проказы?
0: В тапок прошлым летом кот надул. И сосиску неделю назад он же украл. А все остальное – мои подвиги.
1: Ох, и ничего себе подвиги! Мне на репортаж бежать, а расчески нет. И как быть? Лохматые в люди идти? То есть сказочные персонажи?
0: Ну вот, сама ворчишь хуже бабки. Просто не надо ругаться и суетиться, если что-то потеряла. Скажи ласково: «Добрый дедушка, поиграй, а потом назад отдай. И собирайся дальше. Расческа сама найдется, причем в самом неожиданном месте. Где-то, где ты уже 5 раз смотрела. Или где-то, куда ты ее никак в здравом уме положить не могла».
1: Это когда я расческу на холодильнике нашла?
0: Ага. Погоди, а ты тогда кота обвинила?
1: Нет, тогда я совсем другое подумала. Даже спела себе под нос: «А тра-ля-ля-ля-ля, а я сошла с ума, какая досада». А это вы безобразничаете.
0: Это я, миленькая, так внимание требую.
1: И как часто вам внимание уделять, чтобы всегда расчесанной быть?
0: Ну, как минимум 2 раза в год. 10 февраля и 1 апреля. Оставляй мне вкусненькой еды на ночь. 10 февраля у нашего племени вроде как Новый год или именины. А 1 апреля день рождения.
1: Ну ладно, 2 раза в год я согласна вам еды оставлять. Но все остальные дни нет. Вы только не подумайте, что я жадничаю. Нет, я очень люблю угощать друзей. Но если часто оставлять продукты на столе, могут тараканы завестись.
0: А вы знаете, Морковка, что раньше тараканы были признаком достатка? Зажиточные крестьяне при переезде на новое место забирали с собой не только своего домового, но и тараканов.
1: Фу, лучше я обойдусь без таких свидетельств богатства.
0: Ну тогда вам ничего не остается, кроме как сделать домовушку.
1: Ой, а что это такое? Похоже на ловушку.
0: Ну, не совсем. Сейчас объясню.
2: Просто сказочная поделка.
0: Любой домовой не злопамятен и очень любит подарки. И для того, чтобы угодить нашему хозяину, мы с вами сегодня сделаем для него необычный подарок. Такое украшение дома – домовушку. Конечно, как и многие другие вещи, ее можно купить в сувенирной лавке.
1: Но лучший подарок – это то, что сделано своими руками.
0: Вот не даешь ты мне договорить. А как спрячешь твои рукавички? Или носок только один оставлю, а?
1: Молчу, молчу.
0: Так вот, для изготовления пойдет любой натуральный материал. Лыка, кожа, сушеные грибы, ягоды и цветы, крупа или зерно. К примеру, считается, что рисовые зерна приносят мир в дом. Плоды рябины – это женская красота. Семена подсолнуха и кукурузы заряжают энергией солнца. Фасоль означает силушку богатырскую. Все, что вам нравится, нужно прикрепить на основу. Например, на декоративные

0: Лапоть или тапок, или маленький перевернутый веник, как оберег от нечистой силы. Можно использовать для основы венок или декоративную косу, как символ бесконечности. Или же можно самостоятельно расписать деревянную ложку или хлебную лопатку. Это будет олицетворением хлебосольности хозяев и достатка в доме.
1: А если ни лаптей, ни деревянных ложек нет в доме? Да и рисуешь не очень.
0: Главное – делать все от чистого сердца. Можно сшить мешочек из льна или мешковины, или раздобыть уже готовый, набить его крупой или ватой и перевязать ленточкой. Теперь осталось повесить готовый подарок на стену.
1: Дорогой домовой, кормилец, ботан, а вы ранее говорили, что люди при переезде брали с собой ваших сородичей. А как они их брали-то, если вы не показываетесь нам?
0: Опять же добрым словом и вкуснятинкой. Когда собираетесь на новое место, поставьте открытую сумку посреди комнаты, бросьте в нее конфетку и скажите: «Хозяин мой, пойдем со мной». Или положите веник посреди комнаты и скажите: «Вот тебе, дедушка мой, сани, отправляйся жить с нами».
1: Новоселье – это такой необыкновенный праздник. Новый дом, новая жизнь. Хочется радоваться и танцевать, пригласить друзей, познакомиться с соседями.
2: Сказки наизнанку.
1: Еще раз здравствуйте, друзья. Мы с моим, теперь уже не побоюсь этого слова, другом, братаном, дедушкой, суседушкой, а в простонародье домовым, рады приветствовать всех наших постоянных слушателей и тех, кто только что присоединился. На волнах детского радио «Сказки наизнанку». И я, постоянная ведущая этой программы, Морковка. Сегодняшний мой собеседник рассказывает, как устроить порядок в доме, чтобы он, домашний дух, был доволен и помогал с хозяйством.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели детского радио.
1: Скажите, домовой, вы говорили, что вас можно называть дедушкой. А настоящий дедушка не обидится, что мы кого-то кроме него зовем так же?
0: Не обидится. По некоторым поверьям, мы не просто духи, охраняющие дом, а души кого-то из ваших предков. Так что в каком-то смысле я действительно твой дедушка, только пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра.
1: Я поняла, спасибо. А научите нас, пожалуйста, как вести себя с вами, чтобы вы всегда были добры к нам и защищали в случае чего.
2: Сказочные советы.
0: Вы уже поняли, что главная обязанность домового – следить за порядком в доме. А если порядок не соблюдать, легко и беду накликать. Сначала расческа пропадет, вилки-ложки полетят, а потом… Но если знать некоторые правила поведения с домовым, легко превратить его в доброго друга. Например, нужно регулярно делать уборку. Пыль и беспорядок очень нам не нравятся.
1: Я вот дома поддерживаю порядок. Пыль вытираю, пол подметаю.
0: Да ты знаешь, как правильно пол мести, а? Откуда, куда?
1: Ну, ясное дело. Из комнаты за порог, а там уже в совочек смести.
0: А вот и нет, а вот и нет, а вот и нет. Слыхала такое выражение? Не выноси ссор из избы.
1: Да, но никогда не знала, почему же.
0: Да все просто. Вместе с ссором можно и удачу свою вымести, а за порогом всякая нечисть караулит. Поэтому всегда подметали избу от порога к печке. И весь мусор в ней же и сжигали.
1: Век живи, век учись.
0: А еще принято было класть монетку под печку. Коли дедушка примет подношение, то в доме быть достатку весь год. И если все эти правила выполнять, домовые уберегут ваш дом от пожаров, воров, других напастей. И будем мы за хозяйством следить и добро пересчитывать.
1: И будет ваш домашний дух такой же милый и добрый, как домовенок Кузя.
0: Чтобы суседушку помогал исправно, его нужно кормить.
1: Опять про еду? Вы, я гляжу, любитель покушать.
0: А кто из нас не любитель вкусненького?
1: Я так подозреваю, что сейчас вы поделитесь с нами рецептом своего любимого блюда, которым предпочли бы быть задобренным.
0: А вы уму-разуму на глазах набираетесь. В смысле, в прямом эфире. Учимся готовить сладкие гренки. Ими не только соседушку, но даже бабу-ягу задобрить можно.
2: Этот сказочный вкус.
0: Для приготовления наших вкуснейших гренок нам понадобится одно яйцо, немножко сахара и ванилина, полстакана молока и

0: самое главное – хлеб. Можно даже чуть-чуть зачерствевший. Яйцо нужно взбить сахаром и ванилином. Добавить молоко и еще раз хорошо перемешать.
1: Можно воспользоваться блендером, если он есть под рукой.
0: Затем ломтики хлеба опустить в такую смесь и подержать в ней недолго. Разогреть на сковороде растительное масло и выложить на нее наш мокрый хлеб.
1: Для этого обязательно нужно позвать кого-то из родителей.
0: Конечно! И теперь обжариваем с одной стороны до золотистой корочки. Переворачиваем и то же самое проделываем с другой стороны.
1: Готово! Гренки можно есть утром на завтрак с чаем или соком, но особенно вкусно получится, если смазать их сгущенным молоком или шоколадной пастой.
0: Или домашним вареньем.
1: Объедение! Сейчас я еще только одну греночку съем, а все остальное вам, дедушка. Ой, а где же греночки? А вы-то где, дедушка?
2: Кто? Где? Нет тут никого. Что, тебе не говорили родители, что домовых не существует?
1: Ну что ж, надеюсь, этих греночек хватит, чтобы задобрить моего дедушку до ближайшего праздника.
2: Вкусно!
1: А я прощаюсь с вами, ребята. До новых встреч!
3: Сказки наизнанку.

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: Ближе. До нового учебного года осталось
1: 4 дня.
2: И мы, я Веснушка,
3: и я Кипитоша, встретимся с вами в нашем шоу
2: «Утро с Веснушкой»
3: и Кипитошей.
4: Всех с наступающим бум-бум.
5: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Слушайте, ребята, слушайте скорее! Лента приготовила сюрприз для детей!
7: Ждут тебя в ленте счастливые моменты!
2: Подвесы новой серии!
7: Легенда мини-ленты!
2: Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак!
7: Не просто игрушки!
2: Твой личный знак!
7: Подробности на сайте, если не знаком!
2: Минилента.лента.ком
8: 20 августа, 8 октября 2026 года.

0: Офисмаг. Офисмаг РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-30-05.
1: Реклама.
2: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
5: Мама!
6: Папа!
5: Бабушка!
6: Дедушка!
5: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
4: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: Pe știre! Despre radio! Despre radio!
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно!

0: интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
0: А знаете ли вы, что...
1: Птицы могут петь одну и ту же песню тысячи лет! Американские биологи нашли самую старую песню в мире. Ее исполняют восточноафриканские солнечные птицы. Они поют одну и ту же мелодию миллион лет. Такое постоянство связано с тем, что в жизни этих пернатых ничего не меняется. Например, условия обитания. Они живут в труднодоступных горных лесах и не видят сородичей. Так что поют только то, что умеют. Ведь даже подслушать новинки не у кого.
0: А знаете ли вы, что...
1: Есть птицы, которые умеют волноваться. Ученые утверждают, курицы способны испытывать настоящие человеческие эмоции. Например, сопереживать и сострадать. Это удалось выяснить в ходе эксперимента. Курочек-мам и их цыплят разделили прозрачной перегородкой. Взрослым птицам дали много корма и воды. А птенцов начали обдувать холодным воздухом. Малютки очень испугались, бегали и громко кричали. А их мамы-курицы так распереживались, что даже перестали обращать внимание на еду. Птицы изо всех сил пытались попасть к своим детям, чтобы защитить их. Ученые уверены, курицы не только в беде помочь могут. Они также чувствуют скуку, разочарование и радость.
0: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
0: А знаете ли вы, что...
1: Погреться на юге могут все птицы. На долгих перелетах весной и осенью птичья стая передвигается клином, то есть треугольником. Ученые выяснили, что полет клином лучше всего подходит для дальних путешествий. Все члены стаи видят, куда надо лететь. Сразу замечают хищника и пользуются силой крыльев своего вожака. Он, как правило, самый мощный в стае и, работая крыльями, создает восходящий поток воздуха. Он передается по цепочке птицам, летящим позади. И им проще держаться в воздухе. Вот почему не слишком сильным достается место в хвосте. Там лететь легче всего. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
0: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: радио.
1: Привет, мои клубнику поедающие, босиком ходящие, вечно шалящие слушатели детского радио. Я Катя Знайкина, и я рада, что вы настроились на волну детства и проводите это лето вместе с нами. Продолжаем наслаждаться теплым солнышком, летними грозами, свежими фруктами, путешествиями и, конечно же, песнями и программами на детском радио.
2: Ой, каникулы!
0: Лето на детском радио.

0: Верования древних славян.
1: Много племен в земле славянской, кривичи, вятичи, радимичи, и каждая молится своему богу. Кто дашь Богу деду всех людей, кто Перуну громовержцу, кто Велесу, что за животными следит, а кто Макуши, главной женской заступнице. И каждый в племени знает, его роду только этот Бог поможет, потому что было так испокон веков. А самый главный Бог – род, владыка неба и земли, отец всему и бог всему, и роднику, и человеку, и малой птахе в облаках, и зверю дикому, былинкам на полях. Род, родушка, тебя мы будем славить из рода в род и вовеки веков.
0: Род – самое древнее славянское божество. Давным-давно, в первых веках нашей эры, ему и силам природы поклонялись наши предки. Жрецы приносили жертву роду, священным деревьям, духам рек и озер, солнцу, дающему тепло. И каждый в любом племени знал, что мир разделен на три части – правь, явь и навь.
1: Правь – это правды мир, это небеса. Ничего от прави не скроешь,

0: и богов, что живут там, не обманешь. Они все видят и правят людьми, что живут на земле. Наш мир человеческий, явный, так и называется Явь. А Навь, Навье, царство, мир подземный, подводный, загробный. Там тоже живут божества, но с ними добрым людям лучше не встречаться. Жители Навьего царства и по земле ходят, и в реках живут. Вот Навки, например, их еще русалками кличут, вроде красавицы, а ведь разыграются и утопить могут.
1: Славянский пантеон, так называют всех божеств, которым поклоняется народ, был обширен. Верховный бог Рот воплощал в себе мужское начало, а женское начало символизировали Макош и Лада.
0: 12 сыновей у Лады было. 12 сыновей. Сколько месяцев в году и сколько великих знаков на темных небесах. Любила сыновей богиня Лада, но больше всех лелеяла дочурку. Все песни пела ей: «Ой, Лелюшка, полеля, ой, лялюшка моя».
1: При князе Владимире в 10 веке нашей эры старые боги стали уступать место более молодым. Главным стал Перун, который поначалу был просто богом грозы и грома, а потом покровителем воинов. Когда Владимир объединял русские земли, верховенство Перуна не понравилось другим князьям. Ведь даже идол его в Киеве выглядел богаче, чем идолы других богов.
0: «Как у Хорса и дач бога, истуканы простые, у стрибога и макуши деревянные, а Перунов идол посереть стоит, серебром его головушка украшена, и усы-то у него золоченые. Видно, выше ты, Владимир князь, ставишь бога своего, бога киевского». Долго спорили князья, доругались, но смирились-помирились и поклялись и Перуном, Громобоем и Велесом: «Не нарушим никогда клятву верности».
1: Князь Владимир, создавший для русичей языческий пантеон, объединивший Русь, через некоторое время принял христианство. И теперь мы его знаем как крестителя Руси. Большинство старых великих богов народ давно забыл. Однако малые божества до сих пор известны каждому. Достаточно раскрыть книгу с русскими народными сказками. Баба-Яга, Змей Горыныч, Говорящий богатырский конь или Мудрый и сильный медведь хозяин леса, и Леший, и Домовой – все они когда-то почитались как настоящие божества, с которыми надо было вести себя очень осторожно и уважительно. Может быть, поэтому мы до сих пор верим, что на Ивана Купала летом можно найти волшебный цветок папоротника, который исполняет любые желания. Может быть, поэтому гуляем на Масленицу. Ведь круглый блин – это дар солнцу. Ярили. Так весельем, блинами, сожжением Масленицы и наши предки давным-давно зазывали весну и славили того, кто дарил им тепло и свет.
2: Книга времен. История Руси.
3: Детское радио.

Если мороженое съедено, то это к покупке нового. Если ловко сумел отбить мяч, то это к победе. Если сегодня солнечный день, завтра будет второй такой же. Проверено мной, Супер Гариком. Ловим лучшие моменты на детском радио.

0: песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Алина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: Поднимайтесь поскорей. Рассчитайтесь по порядку.
6: Приглашаем всех зверей на веселую зарядку.
5: Упражнение началось, ноги вместе, руки врозь.
6: Раз, два, три, четыре. Ноги выше, руки шире.
7: Кто придумать бы помог, если нет, не рухни ног.

0: нового учебного года осталось
1: 4 дня.
2: И мы, Катя
1: и Гарик, снова встретимся с вами
2: в нашем шоу
1: «Развивайка».
3: Всех с наступающим.
4: Реклама.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
6: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
7: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Привет, вы кто?
9: Мы минили.

0: 103-78-32-04-86-05.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Реклама.
3: Тетрадки уже приехали?
4: Пока нет. Доставка задерживается.
3: А рюкзак?
4: Еще в пути.
3: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай-город». Там все и сразу, и подарки.
5: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: А это слон. Самое большое животное на Земле.
3: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
2: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
6: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Это на детском радио.
1: Привет, ребята! Здравствуйте, маленькие и большие слушатели детского радио. Есть прекрасная примета. Если загадать желание, глядя на пролетающую бабочку, оно обязательно сбудется. Только желание должно быть добрым и искренним. Попробуйте сегодня и посмотрите, как быстро оно исполнится.

0: Клуб по интересам.
1: Привет, сосед! Выручи! Собрался ужинать, а соли

0: Нет.
1: Конечно, проходи на кухню.
0: Ух ты, сколько у тебя магнитов! И в скольких же городах ты, получается, побывал?
1: О, не думай, что это я сам объехал полмира. Вот, видишь магнитик из Нью-Йорка? Друг подарил. С него все и началось. В компанию

0: недавно, в 2008 году. Но термин этот уже прижился и не только в нашей стране.
1: То есть это увлечение из разряда новых?
0: Только термин новый. А коллекции магнитов появились еще в середине прошлого века. 40 лет назад начала собирать магниты американка Луиза Гринфарб. Знаменитая магнитная леди. У нее сейчас их больше, чем 30 тысяч. Это мировой рекорд.
1: Это же никакого холодильника не хватит.
0: Точно. Магниты хранятся у Луизы на специальных железных подставках. А 7 тысяч самых уникальных экспонатов ее коллекции даже выставлены в музее Гиннесса в Лас-Вегасе.
1: А сколько их у тебя?
0: Около 200. А это совсем немного для коллекционера. Зато смотри, какие интересные. Вот этот с настоящей ракушкой Средиземного моря. А рядом изображение Кремля из кожи. А вот магнит с осколком Берлинской стены. Ну, во всяком случае, так меня уверяли продавцы.
1: Постой, а вот здесь фотография твоего внука, Юрки.
0: Верно. Маленькая рамка, а внутри фотография, а сзади магнит. И, кстати, очень мощный. Не только радует меня Юркиным снимком, но и дело делает. Держит, смотри, всякие листики с напоминаниями. Отлично, когда они приклеены на самом видном месте.
1: Да у тебя здесь целый список. Купить сахар, соль. Ой, я ведь за солью.
0: О, извини, заболтал.
1: Да что ты, так увлекательно. Из следующей поездки обязательно привезу тебе магнит. И себе тоже.
2: Клуб по интересам.
3: Детское радио.
4: Детское радио.
5: Радио.

отвертилась. Это невозможно, это невозможно, это невозможно не понять. Никогда не поздно, никогда не поздно, никогда не поздно догонять. Наступает месяц май, занимайся, догоняй. Ну, а я не тороплюсь, в сентябре за ум возьмусь. Ну, а я не тороплюсь, в сентябре за ум возьмусь. И это невозможно, это невозможно, это невозможно не понять.

можно, это невозможно, это невозможно не понять, что бывает поздно, даже очень поздно. Просто слишком поздно догонять.

0: Русское радио.
1: Всем привет, это я, диджей Алло Алена. Обожаю вечерние посиделки у костра. Песни и истории создают теплые воспоминания. А когда кто-то еще пришел с гитарой, это просто замечательно.
2: Лето на детском радио.

Здравствуйте, меня зовут Катя Знайкина. Привет, ребята, а также мамы, папы, бабушки и дедушки. Ошибки не повод грустить, ребята, а возможность научиться. Вспомните, сколько раз вы падали, прежде чем научились кататься на велосипеде. Ошибайтесь и растите, и проводите это лето как можно веселее. Как

0: нового учебного года осталось
1: 4 дня. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.
3: Всех с наступающим бум-бум. Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
1: Да, да, да!
4: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!

0: Но и видно!
1: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипитошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
2: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
0: А как я правым глазом подмигиваю?
1: Да видно, видно. «Утро с Веснушкой и Кипитошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама. На детском радио.
3: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
4: Кажется, начинается самое интересное.
5: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
6: А ты уже знаешь своих главных героев.
7: Самое время им помочь.
3: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
8: До встречи в финале!
3: Категория 6+.
9: Гипермаркет Офис Мак.
10: Звонок для учителя.
11: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
9: Экономьте с Офис Мак.
12: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
13: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
12: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.

0: Реклама.
1: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
4: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 1477
5: 47 79 Город Москва 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Мой друг из дома не выходит, не разъезжает по стране, но все, что в мире происходит, он раньше всех расскажет мне. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Найден секрет вечной молодости. Его подсказали ученым африканские рыбки.

0: генетики обнаружили у некоторых видов уникальную способность. Когда они еще совсем маленькие, то в какой-то момент берут паузу в развитии. Все клетки и органы прекрасно работают, просто на время рыбки перестают расти. А потом будто просыпаются от спячки, и малыши сразу превращаются уже во взрослых рыб. Происходит это редко и обычно в случае опасности, когда, например, рыбкам грозит гибель из-за высыхания водоема. Тогда они впадают в состояние спячки и дожидаются лучших времен. Это помогает им выживать в жаркой Африке и дает надежду медикам на новые открытия. Например, как запустить подобный механизм в организме человека, чтобы все желающие могли остаться вечно молодыми.
1: А знаете ли вы, что...
0: Просмотр фильмов, оказывается, тренирует сердце и сосуды. Ученые провели любопытный эксперимент. Наблюдали за зрителями в кинотеатре во время сеанса. Смотрели занимательную историю про Аладдина. Выяснилось, что во время просмотра сердца людей бьются быстрее. Примерно так же, как после часовой прогулки бодрым шагом или прополки грядок на даче. И еще интересный факт. У зрителей в кинотеатре сердца бьются в унисон, то есть одинаково. Это создает у людей чувство единения. Теперь понятно, почему так весело бывает на концертах и праздниках.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Правильная музыка помогает побеждать. Такое интересное открытие сделали ученые. Музыка должна быть энергичной. Темп мелодии должен совпадать с ритмом самой тренировки. Тогда ускоряется пульс, сердцебиение и меньше устаешь. Нагрузку почти не чувствуешь. В общем, как поется в песне, нам музыка не только строить и жить помогает, но и успешно тренироваться. Надеемся, нас сейчас слушают учителя физкультуры и возьмут на заметку это открытие. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Всем привет! Это я, диджей Алло Алена. Ой, для меня уютные вечера с книгой под кроной дерева – идеальный отдых. Чтение становится еще приятнее на свежем воздухе.
1: Лето на детском радио.

вы тут уже! Вот отлично! Я тут на выходных друга навещал в музее автомобилей. Ну, надо же иногда выбираться. Себя показать, на людей посмотреть. Людям я, правда, не показывался. Ни к чему это. А вот машины видел. Но у нас в музее геологии, честно говоря, интереснее. Там готовые автомобили, а у нас то, из чего они сделаны. Металлы разные. Про один такой металл я вам сейчас расскажу. Кто я? Музейный Коля. Не знаете, кто такой музейный? Ну, есть домовые, есть вагоны. А я музейный, в музее геологии живу. Днем незаметно для всех за порядком слежу, а по ночам истории разные рассказываю. Кому? Да вот вам и рассказываю.

0: Что под нами, под ногами.
1: Представьте себе, раньше полезные ископаемые добывали совсем не так, как сейчас. Никакой тебе специальной техники, только лопаты. Массовая добыча полезных ископаемых началась в Сибири и на Урале только в 18 веке, 300 с небольшим лет назад. В те стародавние времена людям попадались такие находки, с которыми они не знали, что и делать. И уж, конечно, они не знали, что эти самые находки вскоре изменят мир науки. А дело было так. Около города Екатеринбурга, вы его наверняка знаете, было много золотых месторождений. А помимо золота, там находили и другую руду, которая золотоискателей совсем не интересовала. Зато, конечно, интересовала тогдашних химиков и геологов. И вот случилось так, что на Урале нашли сибирскую красную руду кракоит. Ее необычный цвет ученых не просто удивил.

озадачил. Многие полагали, что такая необычная руда обязательно приведет к большому открытию. Еще великий Михаил Ломоносов, тот самый основатель Московского университета, в одном из своих трудов эту руду описывал. Только вот металл из этой руды смог выделить уже другой ученый, француз Луи Николя Воклен. Когда крокоид попал к европейским ученым, сначала они не нашли в нем ничего интересного, кроме яркого красного цвета. Но Воклен продолжал свои эксперименты, пока не получил новый металл, который обладал необычным свойством окрашивать химические соединения в разные цвета. Воклен назвал новый металл хром, что по-гречески означает «краска». После того, как новый металл был открыт, оказалось, что в природе его очень много, но чтобы получить хром, крокоид совсем не нужен. Хромовые руды, она в природе черного цвета, есть в Африке, в ЮАР, а еще в Казахстане, на острове Мадагаскар, в Турции, Индии и у нас в России, на Урале. На Урале вообще столько полезных ископаемых, что очень долго можно о них рассказывать. Да, вернемся к хрому. Чтобы его добыть, нужен взрыв. Но сначала нужно построить шахту, то есть целую систему для добычи полезных ископаемых с выходами на поверхность и тоннелями. Шахту, в которой добывают руду, называют рудник. Черная хромовая руда резко выделяется на фоне камней, и найти ее легко. А вот достать... не так-то просто. Для этого шахтеры используют взрывчатку, которая специально сделана для добычи полезных ископаемых. Несмотря на новые технологии, устраивать взрыв в шахте безумно опасно. Специалист-подрывник аккуратно закладывает взрывчатку под землей, отходит на безопасное расстояние и ждет первый взрыв. После взрыва хромовая руда оказывается перемешана с обычными камнями. Одно от другого отделяют уже на поверхности. Хром – очень полезный металл. Где только он не служит людям. Дело в том, что без хрома нашу промышленность вообще представить невозможно. Хромированная, то есть покрытая хромом сталь, становится более прочной. Лучше противостоит износу. Строительным материалам хром придает высокую огнеупорность, то есть способность противостоять огню. А в машиностроении хромом обрабатывают колесные диски и детали автомобилей и мотоциклов. Так они приобретают дополнительную защиту. Ну и привлекательный внешний вид, конечно. Хромированные детали блестят и переливаются на солнце. Ну, видели, наверное, такие на машинах и мотоциклах. Помимо этого, хром используют для приготовления красок. Хром и в нас с вами есть. Совсем, правда, немного, чуть-чуть. Но для хорошего самочувствия он нам просто необходим. Хром – металл, который был открыт французским ученым Луи Николя Вокленом. В природе хромовые месторождения встречаются по всему миру – в ЮАР, Казахстане, Турции и у нас на Урале. Хром делает сталь более прочной, а строительные материалы – огнеупорными. Ой, кто-то в дверь стучит. А, извините, это мой друг, автомобильный. Ну, тот, что в автомобильном музее живет. Теперь я ему буду свой музей показывать. Так что пойду я. Все, пока, всем до свидания.

0: Всем привет! С вами София Наумкина. Ребята, вам понравилась песня? Ее можно послушать в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах. А также добавить в свой плейлист, поставить лайк или просто сказать умной колонке. Включи песню Софии Наумкиной «Детство в кармане».
1: Много песен на детском радио.

0: первого учебного года осталось
1: 4 дня. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования ХРУМ.
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Реклама на детском радио.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Привет, вы кто?

0: 8-32-04-86-05.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Реклама.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая? Гости в доме или хозяева заскучали? Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
4: Детское радио.

0: Какая красивая картина! Утренняя роса! Как маленькие бриллианты, правда, Вестошка?
1: Правда, Кипитоша. Пробежаться босиком, и ноги сразу прохладные.
0: Лето начинается с утренней свежести.

0: коварный враг. Она такая маленькая, такая незаметная. Но если пыль пробралась внутрь прибора, тут жди беды. Она мешает крутиться шестеренкам. Из-за нее приборы перегреваются. А если пыль засорит электрические контакты, то может даже произойти короткое замыкание и пожар. Нам, фиксикам, приходится постоянно чистить приборы от пыли изнутри. А ведь у многих из нас на пыль аллергия. Эх, если бы люди почаще убирали пыль. Хотя бы снаружи. Насколько проще было бы нам работать. Да и техника ломалась бы реже.
1: А сейчас фиксипелка.

самого утра напеваю песенку про свои дела. А дела прекрасные, все мне по плечу. И скажу, не хвастая, горы сворочу. Никогда не теряй, не теряй своей мечты. Твердо верь, твердо знай, все на свете можешь ты. Если получается все наперекос,

чудеса творить, все, что есть прекрасного, людям подарить. Никогда не теряй своей мечты.

0: Детское радио твое и мое. С детским радио мы мир познаем. С ним мы танцуем, с ним мы поем. Весело, радостно, дружно живем. Я, дядь Саша, ведущий уроков любопытства. Хочу, чтобы все у вас получалось.
1: Каникулы!
2: Лето на детском радио.

вами Кирилл Раскаскин. Ребята, вы наверняка уже потеряли счет дням недели. И это правильно. Каникулы должны быть сплошным воскресеньем. Продолжаем отдыхать активно и весело в компании любимой музыки на детском радио.

0: нового учебного года осталось...
1: 4 дня! И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?
2: Всех с наступающим!
3: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
4: И что же, Добрыня?
3: Придумать, что подарить.
5: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
3: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
4: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
5: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
3: Запомнили?
4: Заходите на наш сайт dtfm.ru
5: и ищите Хрум «Особенный день».
6: Хрум-хрум.
7: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
8: Реклама.
9: Слушайте, ребята, слушайте скорей!

0: платья с новой серии.
1: Легенда мини-ленты.
0: Очки, фигурки на ключи и на рюкзак.
1: Не просто игрушки,
0: а личный знак.
1: Подробности на сайте, если не знаком.
0: Мини-лента.лента.ком.
2: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
3: Растишке 25 лет. Поздравляем.
4: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
5: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
4: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе Детского радио. 0+.
6: С днем рождения Растишку поздравляют Мими Мишки. Вместе веселей расти. К нам на праздник приходи. Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
7: Гипермаркет Офис Мак.
8: Звонок для учителя.
9: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
7: Экономьте с Офис Мак.
2: ООО Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
10: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
11: Мама!
12: Папа!
13: Бабушка!
11: Дедушка!
13: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
10: В гостях у сказки. Каждый день на Детском радио. 0+.

0: Știre. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Вороны – лучшие дворники на свете. Это доказал школьник Родион Мусольгов. Он создал уникальное устройство, которое учит ворон собирать мусор. Работает механизм очень просто. Как только птица приносит и кладет в один отсек мусор, из другого появляется арахис – любимое лакомство ворон. Пернатые быстро поняли, как получать вкусный обед, и начали успешно собирать мусор в округе. Это изобретение школьник представил на международном конкурсе и стал лучшим из всех участников. Наши поздравления!
2: А знаете ли вы, что...
3: Рыбы умеют считать. К такому выводу пришли ученые.

0: После занятий с морскими скатами. Их долгое время тренировали узнавать числа от 1 до 5, складывать и вычитать. Для этого использовали карточки двух цветов. Желтый означал сложение, а синий – вычитание. Рыбам показывали карточки нужного цвета и предлагали проплыть в отверстие, где их ждал правильный ответ и угощение. После эксперимента 3 ската из 8 научились считать. Но вычитание рыбы освоили хуже, чем сложение. Есть куда расти.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Лягушки бывают прозрачными. Ученые нашли в тропических лесах Южной Америки уникальных земноводных с бесцветной кожей. Они совсем крошечные, с ноготь, и выглядят так, как будто сделаны из стекла. Такой необычный внешний вид защищает лягушек от хищников. Не так-то просто разглядеть эту прозрачную кроху на зеленом листике, а уж тем более под водой. Идеальная маскировка. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Мальчишки и девчонки, вас приветствует Ириска. Солнце шлет свои лучи. Миру здравствуй, прокричи. Каждый лучик золотой, и он дружит с детворой. А еще ваш лучший друг этим летом – детское радио. Согласны? Тогда делаем погромче и вперед. Навстречу новым приключениям.
0: Лето!
2: Лето на детском радио.
3: Каждого я на планете люблю. Каждый мне друг, значит, важен мне тут. А кого хоть немного люблю, обязательно обниму.

0: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 31. Синий шар.
1: Здравствуйте, Стрелка Семеновна.
2: Ужас, шеф, просто ужас. Мне машинист экспресса только что сообщил, что на платформе видел мальчишку с воздушными шариками. Стоял на краю платформы. Вот вам и здрасте, Шерлок Семафорыч.
1: Подробнее, коллега. Зачем стоял? Почему шарики?
2: Непонятно. Поезд быстрый, платформа пустая, вокруг ни души. А потом, через некоторое время, вдруг музыка.
1: Музыка?
2: Да, такая.
1: Разберемся и с музыкой, но позже. Сейчас, Стрелка Семеновна, поезжайте туда. Вдруг найдете что-нибудь. По горячим следам, так сказать.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
3: Да, Стрелка Семеновна, слушаю.
2: Нашла! Я нашла на перроне шарик синий.
3: И он не улетел?
2: Да так он лопнутый, рисунок не разобрать. Я узнавала, таких шариков в каждом киоске, ну и мальчиков маленьких, полгорода. И никаких улик больше, все.
3: Привезите шарик, вернее то, что от него осталось, в офис, посмотрим.
0: Железнодорожный детектив. Или приключения сыщика Симофорыча.
2: Шерлок Симофорыч, вот, смотрите, я еще и целый купила для сравнения.
1: Так, ага.
2: Что, Шерлок Симофорыч, не найти? Дело труба?
1: Сейчас пара смс-ок и... Что, Стрелка Семеновна, дело труба, говорите?
2: Неужели разгадали? Дело на одну ириску? Пока еле поняли, кто и что там делал с шариками?
1: Нет, обошлось без ириски. Проще. Я отгадал эту мелодию с одной ноты.
2: Какую мелодию?
1: Ту, которую вы слышали.
2: Ничего не понимаю.
1: Отправляйтесь в школу и найдите 3-й Б-класс Артем Лежнев.
2: И это, но...
1: Да, это он. Юный музыкант. Играет на трубе.
2: Но как, Шерлок Симофорыч? У нас же с вами кроме ошметков от шарика ничего не было. Как?
1: Элементарно, коллега. Но, надо сказать, вы мне...

0: Очень помогли.
1: Очень. Вы нашли шарик. Ну, тот, который лопнул. Вот, смотрите. Обычный шарик, маленький. Попробуйте надуть.
2: Все, больше не надувается.
1: То-то и оно. Тот, что лопнул, был надут явно сильнее, чем следовало бы. И это была главная улика. А еще мне очень помогла музыка, что вы услышали. Ведь это была труба?
2: Да, и вы это связали в одно дело? Трубу с шариком? Вы гений, шеф. А дальше?
1: Дальше уже совсем просто. Трубач, даже маленький мальчик, имеет весьма развитые легкие и вполне способен надуть шарик до больших размеров. Но в нашей музыкальной школе класса духовых инструментов нет. Но я знаю одного старого преподавателя, который дает уроки игры на трубе. Я ему написал, и он мне рассказал про Артема.
2: А зачем ему вообще шарики понадобились? Он просто любитель шариков?
1: Не совсем, коллега. Шарики ему посоветовал надувать учитель, чтобы развивать легкие. Артем так и делал. Но потом ему, видимо, стало скучно, и он решил эти шарики еще и запускать.
2: Ну уж, я найду Артема и объясню, как это опасно. Поезд летит с бешеной скоростью, а он мало того, что стоит на краю платформы, что запрещено, так еще и шарики отпускает. Но вы... Класс, Шерлок Симофорч. Как вы это все раскрутили, сидя в кабинете?
1: Во всем главное что? Правильно, верно настроиться. Так и вышло. Дело на одну ноту фа. И никаких рисок.
3: Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Продолжение следует...

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Пассивно.

как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать.

0: Настюшка, что это у нас так вкусно пахнет? У меня аж пар сладким стал.
1: А это бабушка малиновое варенье варит на зиму.
0: Какая зима? Сейчас лето.
1: Вот поэтому бабушка и прячет запах лета в банку, чтобы зимой снова им насладиться.

0: учебного года осталось 4 дня. И я, Добрыня, уверен, что в сказочном мире скоро что-то произойдет. Верно, Хрум?
1: Хрум-хрум.
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение.

0: Скачивайте WebEdJob. ООО ГРБ-УКРН-129-77-00-47-19-19. Московская область. Тверской округ. Подробности. Деревня Калитина. Подробности в приложении WebEdJob 18+.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
2: Реклама. Устали искать обходные пути? Спешу АИ. Открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Лоцнис. УГРН 126-77-00-6-79-4. Город Москва. 18+.
3: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
7: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио, ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
8: Детское радио. Детское радио. Слушаю каждый день.
9: Детское радио.
10: Лето!
9: Лето на детском радио.
11: В эфире Кирилл Рассказкин. Друзья, как же здорово, что вы находите время и на игры, и на чтение, и на помощь по дому. Вроде бы и каникулы, а дел превеликое множество. Уверен, что вы совсем справляетесь играючи. Молодцы!

0: годы и века, но в прошлое туманное мы сможем заглянуть. Туда часы карманные укажут верный путь.
1: Как Марковкин в историю влип.
2: Итак, в конце 40-х годов 19 века в Европе появился телеграф. Сообщения по нему передавались с помощью азбуки Морзе. Ее и сам способ передачи информации с помощью проводов придумал американец по фамилии Морзе. Да, Марковкин, ты что-то хочешь спросить?
3: А что такое это азбука Морзе? Как она выглядит?
2: А вот об этом я расскажу на следующем уроке, через неделю.
3: Не хочу я неделю ждать, сам все узнаю.
4: Старинные часы, время назад.
3: Ой, мама, где я оказался? Корабль какой-то, парусник, часы что ли поломались? А качает-то как? Ой-ой-ой.
5: Юноша, что это с вами? У вас приступ морской болезни?
3: Нет, все в порядке. Просто я не ожидал, что окажусь в море. Где мы?
5: Мы на борту фрегата «Салли», идущего из Бристоля в Нью-Йорк. Странно, что вы, находясь на корабле, не ожидали очутиться в море. Вы как сюда попали?
3: Я хотел познакомиться с человеком по фамилии Морзе. Да только имени его нам на уроке не сказали. Наверное, мне будет сложно его найти.
5: Отнюдь. Морзе перед вами, рад знакомству. Меня зовут Сэмюэл. Сэмюэл Морзе.
3: А меня Рома, мистер Морзе. Скажите, а как вы изобрели свою азбуку?
5: Азбуку? Я ничего не изобретал. Я скромный художник. Смею надеяться, талантливый. А почему вы решили, что я что-то изобрел?
3: Понимаете, вы же вроде бы придумали, как передавать сигналы на расстоянии. Вот я и хотел узнать подробности.
5: Откуда вы узнали, что я думал только что, наблюдая за опытами доктора?
3: Какими опытами?
5: Только что, в кают-компании. Один из пассажиров, доктор, развлек нас любопытным опытом. Он взял провод, одним концом подключенный к источнику тока, а второй его конец прикладывал к магниту. От этих соприкосновений

сыпались искры. И я подумал, что если на обоих концах провода установить по магниту, то с помощью искр можно передавать сигналы на любые расстояния. Дело лишь в длине провода. Ха, видимо, не только меня

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Получилось. И стали ли вы богатым?
4: Старинные часы. Время вперед!
3: Так, наверное, Мурза уже изобрел телеграф. И теперь вот строят телеграфную линию. Рабочие кругом, столбы ставят, провода тянут. О, а вот и Мурза. Мистер Мурза, это я, Рома Морковкин. Мы с вами на паруснике встречались.
5: О, юноша, я вас помню. Как давно мы не виделись. Вы не изменились. Чудеса. Наша идея работает. Я, наконец, получил деньги на строительство первой телеграфной линии от Вашингтона до Балтимора.
3: Поздравляю! Но, мистер Морзе, вы выглядите не как богатый человек, и у вас очень усталый вид. Что-то пошло не так?
5: Я потратил на изобретение передающего устройства несколько лет. Но еще больше времени и сил я потратил на то, чтобы заинтересовать телеграфом правительство и тех, кто мог бы дать денег на реализацию идеи. Рома, вы не поверите, но я еле-еле свожу концы с концами. Никому был не интересен телеграф. Я уже почти отчаялся. Но мне на помощь пришел бизнесмен из Нью-Йорка, мистер Вейл. Он помог получить поддержку властей и 30 тысяч долларов на строительство линии.
3: А что с азбукой? Вы ее уже придумали?
5: Ну, я придумал систему из коротких и долгих сигналов. Набор таких сигналов соответствует буквам и цифрам. Ну вот, например, буква А – это точка и тире. Они передаются с помощью ключа, присоединенного к проводу. Ключ перекрывает электричество в проводе на разные промежутки. Короткие – точки, длинные – тире. А на другом конце этот код считывают, и получается разговор.
3: Здорово, мистер Морзе! Поздравляю, но мне пора домой.
4: Старинные часы. Время вперед!
3: Ну ничего себе! Телеграф, оказывается, был никому не нужен. Так, а посмотрю-ка я в интернете. Тьмель Морзе в 1858 году получил от европейских государств 400 тысяч франков в знак благодарности за свое изобретение. Купил поместье, жил в достатке, рисовал. Вот что значит верить в себя и не сдаваться. Молодец, Морзе!
6: Как Морковкин в историю влип!

0: «Ребята» на детском радио.
1: Добрый день, с вами почтальон дядя Саша. Всем лучшим во мне я обязан книгам, сказал как-то один известный писатель. Вот сегодня он точно бы слушал детское радио, потому что радио, как и книги, уникально в донесении информации и позволяет вам не только узнавать много нового, но еще и развивать фантазию и воображение.
2: Лето на детском радио.

0: Лето на детском радио.
1: Чтобы летом не скучать, надо каждый день включать детские программы и слушать вместе с мамой. И папу тоже не забыть, и дедулю пригласить. Бабушке, чтоб не дремать, надо радио включать. Всем знакома вам она, это детская волна. Здравствуйте, мои маленькие друзья, меня зовут дядя Саша, я ведущий программы «Уроки любопытства» на детском радио. Пусть и у вас, и у ваших родителей это лето станет самым лучшим.

0: нового учебного года осталось
1: 4 дня. И я, лягушка-путешественница.
2: И я, глобус.
1: Отправимся в какие-нибудь...
2: Ну, очень интересные места.
1: К вам. Всех с наступающим бум-бум.
3: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
4: И что же, Добрыня?
3: Придумать, что подарить.
5: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
3: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
4: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
5: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
3: Запомнили?
4: Заходите на наш сайт dtfm.ru
5: и ищите Хрум «Особенный день».
1: Хрум-хрум.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Реклама.
8: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
9: Кажется, начинается самое интересное.
10: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
9: А ты уже знаешь своих главных героев.
10: Самое время им помочь.
8: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и голосуй за своих героев.
11: До встречи в финале!
8: Категория 6+.
12: Обратный отсчет.
13: Еще трогательнее.
14: Мы летим на Луну.
15: И найдем моего папу.
13: Еще пушистее.
16: Никогда не видел столько лунтиков.
13: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
6: Категория 0+.
17: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
18: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
19: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Реклама.
20: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
21: Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим, любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
22: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
21: А еще в Челябинске, Воронеже.

0: ефірі Дітське радіо. Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Путешественники назвали самые гостеприимные регионы России. Одна из туристических компаний провела опрос в интернете и выяснила, радостнее всего принимают гостей жители Кавказа и южных регионов страны. На втором месте по гостеприимству – сибиряки. Третью строчку заняла Центральная Россия, где находится и Москва, и Ярославль, и Тула, и много других городов. Большинство туристов считает, что россияне всегда готовы помочь путешественнику в сложной ситуации, и что мы – люди вежливые. Возможно, гостеприимство зависит не от города, а от нас с вами. Чем мы вежливее, тем город гостеприимнее.
2: А знаете ли вы, что...
0: Пряник побывал в космосе. Чем привлекает путешественников российский город Тула? Ну, конечно, тульскими пряниками. И один из них недавно побывал в космосе. Нет, не в качестве угощения для космонавтов, а в качестве сувенира. Трудно, наверное, членам экипажа Международной космической станции было удержаться, чтобы не откусить от него кусочек. Ведь приготовили его по традиции тульских мастеров на основе натурального меда и фруктовой начинки. Но космонавты выдержали испытание пряником. Он вернулся на Землю целым и невредимым. Космический пряник занял почетное место в Тульском музее самовара.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Дожили. В Африке родилась зебра в горошек. Удивительные новости прилетели к нам из африканской страны Кении. Там родилась зебра в горошек. Малыш зебры появился на свет с белыми пятнышками на коричневой шерстке. Назвали чудо-жеребенка Тайре. Он вместе с мамой живет в заповеднике и привлекает внимание огромного числа посетителей. Ученые объяснили, почему Тайре так необычно выглядит. Это явление называется меланизм. В организме повышено содержание меланина. Это вещество, которое делает нашу кожу и шерсть животных темной. У малыша зебры меланина много, и он стал темненьким. А вместо полосок остались видны только яркие белые пятнышки. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Много песен на Детском радио.

0: гном и дом.
1: Гном и дом.
2: А знаете ли вы, кто живет с вами по соседству? Вот, например, здесь, в одной из квартир этого высотного дома, вместе с ее обитателями, мамой, папой и их сыном, живет самый настоящий гном-домовой по имени Тихон. Это он теперь стал гномом-домовым, а раньше он был просто гномом лесным. Его случайно принесли из леса в корзине с грибами. И теперь, когда все уходят по своим делам, он вместе с котом Рыжиком хлопочет по хозяйству.
3: Как солнышко встает, так сердце Тихона поет. Солнце способно вдохновить на то, чтобы дом обновить. Выкину-ка старый хлам, жить уютней станет нам.
4: Ты что делаешь, Тихон? Что опять затеял? Вот зловредный-то какой!
3: Рыжик, ты чего обзываешься? А ведь другом еще называешься. Мне сейчас стало обидно, а тебе должно быть стыдно.
4: Ну а как же еще тебя называть? Ты же старые батарейки просто так в мусорное ведро кинул.
3: Ну и что ж в этом такого? Что в них такого другого? Чем батарейки таким отличаются, что ты со мной так грубо общаешься?
4: Ты только представь, Тихон. Одна небольшая батарейка, например, из пульта от телевизора, способна загрязнить около 20 квадратных метров земли вокруг.
3: Подумаешь, 20. Чего пугаться?
4: Тихон, ну что ты говоришь такое? 20 квадратных метров – это почти половина нашей квартиры. А в лесу на такой территории растет несколько больших деревьев, десяток крупных кустов, живет пара ежей, белок. А сколько хороших мышек может там поселиться? Ты только представь!
3: Мышек и других лесных обитателей от мусора надо защищать обязательно. Про батарейки не знал, не сообразил. Спасибо, что ты меня, Рыжик, предупредил.
4: У использованной батарейки разрушается оболочка, и через нее начинают выходить

0: выпускать наружу опасные вещества, тяжелые металлы. Сначала они попадают в землю, потом просачиваются глубже и уже начинают отравлять подземные воды.
1: Это же плохо! Недалеко до беды, когда нету чистой воды.
0: В современном мире все очищают. Воду, воздух, почву. Поэтому использованные батарейки нужно собирать и сдавать в отдельные пункты приема.
1: Хорошо, Рыжик, что ты рассказал. Я ведь об этом не знал. А еще правила есть? Что еще при сборе мусора учесть?
0: Когда-то давно дети всей школой собирали макулатуру.
1: Может, они собирали скульптуру? Из глины лепили большую фигуру? Вот только куда и зачем сдавать? Этого мне совсем не понять.
0: Нет, не скульптура, а макулатура, Тихон. Это старые тетради, газеты, коробки и прочие бумажные ненужности.
1: Это какой-то, прости меня, бред. Какой же от старой бумаги вред?
0: Не вред, а польза. Из старой бумаги можно сделать новую. Она будет уже не такой белой и гладкой, но не менее полезной. Из нее может получиться, например, картон.
1: И в чем нам поможет он?
0: Ну какой же ты непонятливый, Тихон. Благодаря этому можно сохранить деревья. Ты ведь знаешь, что бумага из дерева делается, надеюсь?
1: Как же, знает об этом гном. С бумагой гном с детства знаком. Вырезал снежинки, рисовал картинки. Так, а есть ли еще совет? Про мусорный, так сказать, этикет.
0: Конечно, есть. Нельзя просто так выбрасывать лампочки.
1: Точно, лампа штука опасная. Это гном знает прекрасно. Хватит и одной штуки, чтобы порезать осколками руки.
0: И к тому же в современных лампочках тоже есть опасные вещества. Ртуть, как и в градусниках для измерения температуры. Если это вещество разольется, для его сбора приезжают люди в защитных костюмах. Страшно! Кроме этого, я бы не стал просто так выбрасывать таблетки и любые просроченные лекарства.
1: Докторам-то виднее, что полезнее, а что вреднее. Ладно, понятно, что, как и к чему. Сортируем мусор теперь по уму. Начнем, пожалуй, с обуви старой. Мусор идет сразу пара.
0: Ты что, Тихон? Это же сапоги моего прапрапрадедушки, знаменитого кота в сапогах.
1: Ну не расстраивайся, Рыжик, и не грусти. Глупого гнома, коль можешь, прости. Подарю тебе свои сапоги, что достались в подарок от Бабы Яги.
2: Гном и дом.
3: Гном и дом.

0: нового учебного года осталось
1: 4 дня. И я, Макс, встречусь с Добрыней, Марь Петровной, Любаней и Хрумом в новых расследованиях.
2: Всех с наступающим!
3: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марь Петровна?
4: И что же, Добрыня?
3: Придумать, что подарить.
1: У меня такая же проблема, Марь Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
3: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
4: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
1: Заходите на сайт детского радио детифм.ру, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
3: Запомнили?
4: Заходите на наш сайт детифм.ру
1: и ищите Хрум «Особенный день».
5: Хрум-хрум.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
7: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее.

0: Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
2: Детское радио. Реклама.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демозапись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости». 0+.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной и со мной!
0: История 17-я. Электрический клей.
3: Первое, что я почувствовал, приоткрыв дверцу моего холодильника, моей сломанной машины времени, это запах. Свежескошенная трава, полевые цветы, нотки меда, прохладные мяты и горьковатые полыни. Я стоял посреди зеленого луга. Невдалеке журчала широкая река, а впереди, на пригорке, стоял деревянный дом с резными ставнями. В мою железную голову сразу пришли стихи. «Да-да, войдите!» «Я сегодня увидел в пуще след широких колес на лугу. Треплет ветер над облачной кущей золотую его дугу». Я бы продолжал и продолжал читать, но тут неожиданный звук прервал мои стихотворные опыты. Звук не прекращался, и шел он из сарая, что стоял рядом с домом. Стараясь не привлекать ничьего внимания, я медленно подошел к этому строению. Ни ржания, ни блеяния. «Не похоже, что здесь живут лошади или козы», — сказал я сам себе и толкнул дверь сарая. Внутри было тесно. Сразу стало ясно, что это хорошо оборудованная механическая мастерская. Токарные и слесарные станки, какие-то металлические заготовки, инструменты. На длинном столе лежали чертежи и две железные пластины, между которыми был зажат стержень. Рядом с пластинами лежали два толстых провода, а рядом стояли огромные колеса. «Это какая же должна быть повозка?» – подумал я. Но разобраться с тем, что увидел и где нахожусь, не успел, потому что услышал голос.
4: «Будьте любезны, закройте глаза, сударь, или наденьте черные очки. Сейчас здесь станет очень-очень светло, даже, я бы сказала, ярко».
3: Специальные темные очки всегда входят в оснащение любого робота-ученого. И только я их надел, как раздался щелчок вот такой. И сквозь черные стекла я увидел тонкую белую ниточку, которая проскочила между металлом и большим колесом. Она росла, росла и, наконец, стала дугой, которая гудела и шипела, как змея.
5: «Получилось, получилось! Ай да дуга!»
3: Шипение прекратилось, и я, сняв очки, юркнул под стол, чтобы не быть замеченным высоким человеком в кожаном фартуке, черных очках и с большой бородой на пол лица. Я его сразу даже и не заметил.
5: «Отменно вышло, отменно! Теперь поплывем, поплывем! Так, пойду-ка за вторым колесом схожу».
3: Человек вышел из сарая, я остался один. Пахло горячим металлом. Я вылез из-под стола и подошел к странному устройству со стержнем, которое увидел минуту назад.
4: «Господин хороший, будьте любезны, не стоит трогать. Я под...»

0: напряжением.
1: Кто под напряжением? От неожиданности я замер, как вкопанный.
0: Я Дуга Васильевна. Имею честь представиться.
1: Дуга Васильевна?
0: Да-да. Хозяйка этого скромного... скромного сарая. Что вы вертитесь?
1: Ну, пытаюсь вас увидеть, но тут никого нет.
0: Разумеется. Моя красота мимолетно раз блеснула, сверкнула и нет меня. И чтобы не быть ослепленным моей красотой, смотреть на меня надо сквозь черные стекла.
1: Смотреть нельзя? Вы что, Медуза Горгона?

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Сударь!
3: Я сейчас! Я скоро! Только сосиску возьму и к вам вернусь!
2: Я знал, какое послание отправлю в будущее Вертелкину. Подбежав к холодильничку, я открыл дверцу.
4: Я открыл дверцу. Сосисочное сообщение ждало меня на верхней полке нашего лабораторного холодильничка, моей исправной машины времени.
5: Хм, вот это да!
4: Сказал я, потому что такого послания Крутилкин мне еще никогда не посылал. В руке я держал теплую сосиску, разрезанную, правда, не до конца, на две части. «Что бы это значило?» – нахмурился я. Морщины на лбу всегда помогают умным мыслям посещать голову. И она пришла, мысль! Когда я заметил, что на каждой половинке сосиски, видимо, зубочисткой Крутилкин вырезал две буквы «М» и «Е». «Ме! Ме!» – идет коза, рогатая за малыми ребятами. «Нет, козе это «ме» отношения не имеет». Может, мешок или медведь? Ха, теплый медведь? Ерунда какая-то. Думай, сказал я себе и постучал себя же по голове. И сразу все понял. Ме — это металл. М-Е. Именно так в науке обозначают металлы. Эврика! Что значит «нашел»? Закричал я, потому что догадался, что хочет сказать мне Крутилкин. Вареная сосиска и металл. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, динь-динь-динь-динь-динь. Все вместе. Динь-динь-динь, динь-динь-динь. Взяв черные защитные очки, я набрал на табло моего холодильника нужный год. 1882. Увидев Крутилкина, я услышал голос.
6: О, сударь, вас уже двое, и оба в очках с темными стеклами. Теперь точно моя красота будет для вас безвредна.
4: Хе, еще бы! Вы ведь электрическая дуга! Ваш изобретатель Николай Николаевич Бинардос. Это он вас придумал.
6: Ах, сударь, меня, дугу, открыл уже давно Василий Владимирович Петров. Подключил электрические провода к двум стержням и, ах, между ними появилась я. Яркая, светящаяся дуга.
2: Точно. А Николай Николаевич Бинардос уже придумал, как с помощью этой дуги плавить края металлических деталей и склеивать их между собой.
4: Он колеса делал для своего колесного парохода.
2: Эх, засунуть колеса не получилось бы ни в одну печь.
4: Вот Николай Николаевич и придумал склеивать.
2: Точнее, сваривать металлы.
4: Правда, назвал он свое изобретение «Электрогефест» в честь древнегреческого бога огня и кузнечного ремесла Гефеста.
2: Так в России в 1882 году придумали то, что потом будут называть электросваркой.

0: Крутюкин, ты это подальше от меня отойди.
1: Почему, Вертелкин?
0: Мы же железные. А вдруг дуга и...
1: И что?
0: А то! Мы вдвоем в один холодильник. Не влезем.
2: Продолжение в следующем выпуске программы.
3: С Крутилкиным и Вертелкиным.
2: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Детское радио.

0: нового учебного года осталось...
1: 4 дня! И к вам вернусь я, Микрофоша, и мой фирменный супер-пупер крутой хит-парад детского радио.
2: Всех с наступающим бомбом!
3: Реклама.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
5: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ООО РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Слушай,

0: www.finance.com.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
1: Реклама.
2: Слушаю.
3: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
2: Что случилось, Добрыня?
3: Чудо-юдо сказки портит.
2: Это чудо-юдо, который из былин?
3: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо» с 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Пятое сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет.
5: Категория 16+. Ано Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УКРН 114-774-0359.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: У меня такой вопрос. Если ты повесил нос, если лучший друг уехал, настроение увез, если тучи за окном, кто вернет веселье в дом? Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
4: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
4: Карандаши можно сделать из газет. В африканской стране Кении делают карандаши из старых газет. Сотрудники фабрики разрезают газеты на куски нужной длины, вкладывают туда графитовые стержни и плотно-плотно скручивают. Затем заготовки обрабатывают наждачной бумагой, чтобы стали гладкими, и вкладывают в трубочки с рисунком. Для производства карандашей во всем мире ежегодно уничтожаются миллионы деревьев. Такая технология изготовления карандашей спасет немало лесов на нашей планете.
3: А знаете ли вы, что...
4: В космосе можно играть в пинг-понг. Космонавты в свободное от работы на орбите время могут поиграть в пинг-понг. Конечно, он не очень похож на земной. Нет стола и нет партнера. Чтобы мячик не улетал от удара ракеткой, его прикрепили к тонкой гибкой антенне, закрепленной на стене космической станции. При ударе мячик отлетает в сторону, но антенна возвращает его на место. Эта игра очень полезна для здоровья космонавтов, ведь они мало двигаются. Мышцы перестают работать и ослабевают. Играя в пинг-понг, космонавт заставляет мышцы работать, даже в условиях невесомости.
3: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
4: На Марсе тоже есть медведи.

0: Ученые поделились необычными фотографиями с марсианского спутника. Это такой аппарат, который летает в космосе и наблюдает за Марсом. Прибор сфотографировал на поверхности этой планеты огромное изображение морды медведя. Ученые считают, что автор рисунка – природа, и что получился он после извержения вулкана. Глаза – это два кратера, овал головы – трещина в почве, а нос – жерло вулкана, то есть отверстие, из которого вытекала грязь и лава. По подсчетам ученых, диаметр морды – около 2 километра. Так что марсианский мишка у вулкана получился очень большим. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: хочу, я уважаю пирата.
1: А я уважаю кота.
0: А я уважаю пирата.
1: А я уважаю котов.
0: Я уважаю пиратов.
1: А я уважаю...
0: Он готов.

0: Веселые. Веселые истории.
1: Азартные игры.
2: Что, сын, спокойной ночи?
3: Спокойной ночи, пап. Только спать что-то не хочется.
2: А я тебе кое-что скажу для хорошего сна. Целый месяц ты нас с мамой радовал. Не принес ни одной плохой оценки, правильно?
3: Правильно.
2: Поэтому завтра мы идем покупать тебе ролики.
3: Ура, ура, ролики, напульсники и шлем. Ой, пап, да я теперь до утра не засну. Ура,
2: не,
3: класс,
2: не,
3: класс.
2: Не кричи, угомонись. Нет, так не годится. Давай, успокаивайся. Ложись и сыграем в нашу любимую.
3: В слова?
2: Да, правила помнишь?
3: Называть только те предметы, которые есть в этой комнате.
2: А на какой букве мы остановились в прошлый раз? В?
3: Нет, Г. Ты меня гайка, которая под плинтус закатилась, победил. А я не знала про нее даже. И вообще, ты гораздо дольше в этом доме живешь. И все тут лучше меня знаешь.
2: Не сдавайся раньше времени. Сегодня играем в твоей комнате. Ты здесь на своей территории, у тебя хороший шанс отыграться. Итак, слова на букву Д. Диван.
3: Дверь.
2: Доска. Гладильная за шкафом.
3: Дерево.
2: Какое дерево?
3: Материал. Ну, дерево. Стол вот из него, стол, окно.
2: Дрель. Та, что уже полгода ищем. Наверняка на твоем шкафу лежит. Не наверняка даже, а 100%. Там и пылиться больше негде.
3: Драгунский.
2: Что драгунский?
3: На книжной полке. Вон он, драгунский. Денискины рассказы. На корешке написано.
2: DVD, дисковод.
3: Дневник, портфель.
2: Годится. Дитё.
3: Ну, пап.
2: Дитё, дитё. И в этой комнате хоть ты и не предмет. Что теперь скажешь? Я выиграл. Нет тут больше ничего на букву «Д».
3: Подожди, подожди, я скажу. У меня двойка в дневнике. Хоть и не предмет, зато по предмету.
2: Что?
3: Да и нет там ее уже.
2: Я видел, что нет. А куда же она делась, раз была?
3: Лезвием стер.
2: Ну что же. С двойкой на букву «Д» все ясно. Поговорим о предметах, которые на другие буквы начинаются. Ролики, напульсники и шлем. Этих предметов в твоей комнате точно не будет. Еще очень долгое время.
0: Веселые. Веселые истории.
4: Детское радио.
0: Детское радио.

0: нового учебного года осталось
1: 4 дня. И я, лягушка-путешественница,
2: и я, глобус,
1: отправимся в какие-нибудь,
2: ну, очень интересные места.
1: Кого?
3: Всех с наступающим бум-бум.

0: конечно, мнем и днем.
1: Мнем колбаски, мнем кружочки, колобочки тоже мнем.
2: Можно мять поодиночке,
0: но куда вкусней вдвоем.
3: Мнем, мы мнем, мы мнем.

пластилином. Это значит все всерьез. Руки, ноги в пластилине, реки, горы в пластилине, небо, звезды в пластилине, в пластилине, даже нос.

Кто про всех на свете знает, кто поет зиме назло. Ворон с черными глазами, ворон черное крыло. Карр-карр-карр. Залезает черной ночью, кто в гнездо, а кто в дупло. Всем вокруг судьбу пророчит ворон черное крыло. Карр-карр. Считает ворон годы, не с кем ворону дружить, потому что будет ворон 300 лет на свете жить. Карр!

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: блин, траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и отстают.

0: Любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВ, ОКРМ, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Реклама.
5: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз.

0: Раз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
1: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
4: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Здравствуйте, ребята! С вами Мария Петровна, глава детективного агентства «Хрум», хитрейшее расследование умнейших мыслителей. Мой помощник, юный детектив Макс.
1: Привет, ребята! Мария Петровна, а Добрыня еще не пришел?
0: Не похоже на него, он никогда не опаздывает.
2: Фух! А я и сейчас вовремя появился.
0: И начальник сказочной полиции Добрыня.
2: Здравствуйте, юные детективы.
1: Ты где был?
2: О, потом расскажу. Марья Петровна, пускай Максимка первую головоломку загадывает, а я пока отдышусь.
1: Можно, Марья Петровна?
0: Начинай, Макс.
3: Хрум! Хрум!
4: Хрум!
5: Головоломка!
3: Головоломка!
5: С Марией Петровной.
1: Мы с папой обожаем хоккей. Зимой почти каждый вечер хватаем коньки и идем на хоккейную коробку перед домом играть. Там очень красиво, все гирляндами украшено. Играй хоть всю ночь. Мы и защиту купили, щитки, перчатки и шлемы. А еще у нас есть настоящие хоккейные майки.
2: Здорово! У нас в сказочном мире тоже хоккейные матчи проводятся. А Михаил Иванович у нас вратарь мировой. Прости, Максимка, рассказывай дальше.
1: Так вот, 3 дня назад папа пришел с работы и говорит: «Макс, полеши, мне подарили 2 билета на хоккейный матч». Ух, я обрадовался, тем более, что играла наша с папой любимая команда. Смотреть хоккей на стадионе не то, что по телевизору. Мы пришли на стадион, нашли свои места на трибунах и стали ждать начала игры. Мама нам с собой дала термос с чаем и бутерброды с колбасой. Мы немножко перекусили. Тут хоккеисты на лед вышли на разминку. У них это называется раскатка. Катаются, шайбу в ворота бросают. Игра должна начаться с минуты на минуту. Вдруг папа говорит: «Видишь, Максимка, табло на стене?» «Вижу», — отвечаю. «Там будут высвечиваться забитые голы. Спорим, Максимка, я назову счет, который будет написан на табло до начала матча». Я подумал, что папа шутит. «Как это ты назовешь, что будет написано на табло до начала игры?» «Очень просто», — отвечает папа. Берет бумажку и пишет на ней какие-то цифры. Сворачивает и дает мне. «Откроешь попозже, проверишь, смог я угадать счет, который будет на табло до начала матча, или нет».
2: «А как игра закончилась?»
1: «Наши выиграли, но вопрос не в этом».
2: «А в чем же тогда?»
4: «Вопрос?»
1: «Каким образом папа узнал, какие цифры будут на табло до начала игры?»
0: «Хорошая головоломка. Молодец, Максим».
2: «Ты хочешь сказать, Максимка, что твой папа умеет предсказывать будущее?»
0: «Добрыня, не спеши, подумай. Макс, включи, пожалуйста, часики».
1: «Часики, где вы?»

0: Включайтесь.
1: Чик-так. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Думай, думай, думай, думай, соображай. Ку-ку! Сообразил?
0: Итак, детективы, как мой папа смог назвать цифры на табло до начала игры?
2: Ну.

0: твой папа сказал, я назову счет, который будет написан на табло до начала матча.
1: А до начала матча на табло нули. А сейчас ваша головоломка, Марья Петровна.
2: Хорошо, слушайте внимательно.
3: Хрум!
4: Хрум!
3: Хрум!
5: Головоломка!
6: Головоломка!
7: С Марьей Петровной.
2: Эта история произошла в цветочном городе.
8: Там живут Незнайка и его друзья.
2: Да, был чудесный теплый летний день. Птички насвистывали, травка зеленела, солнышко блестело. Незнайка вышел на прогулку. Песчаная тропинка неторопливо вела его к озеру. Он шел по полю синих васильков. Потом вошел в березовую рощицу. Незнайка был в прекрасном настроении. Он насвистывал свою любимую песенку и думал о том, как он будет нырять, бросать в воду камушки и пускать бумажные кораблики. И тут он услышал разговор. Незнайка замедлил шаг и прислушался. Действительно, из беседки, что стояла у старой березы, раздавались голоса.
9: «А я тебе говорю, без техники ничего бы не было. Ни ложек, ни вилок, даже этой беседки», — утверждал один голос пониже.
2: «Зато люди больше бы замечали прекрасное, обращали бы внимание на пение птиц и чудесные цветы», — возражал второй голос. Он звучал повыше. Незнайка подошел к беседке. В ней сидели механик Винтик и музыкант Гусли. Коротышки спорили. Винтик пытался доказать, что самое главное в жизни – это современные технологии. Гусли же утверждал, что важнее всего способность чувствовать прекрасное. И лучше всего эту способность развивает в человеке музыка.
9: «Вот послушай, мы изобрели самолет. Он может летать. Это же здорово! Мы и сами на нем можем полететь и грузы привезти», — говорил Винтик. «А музыка доставляет радость и, между прочим, развивает умственные способности», — парировал Гусли.
10: «Никакая музыка не сможет построить дом», — повысил голос Винтик.
2: «Строитель будет слушать музыку и построит светлый и удобный дом», — твердил свое Гусли.
10: «Подумай, Гусли», — убеждал Винтик. «Даже музыкальные инструменты делают на фабриках, и там важны технологии. Какой отсюда вывод? Моя профессия, профессия механика, важнее твоей профессии, музыканта».
2: Гусли вздохнул. «Как скучно было бы жить в мире, где были бы только технологии, и ничегошеньки не было бы для души. Да, многие музыкальные инструменты делают на фабриках, но есть и такие, которые делают своими золотыми руками знаменитые мастера. Скрипки Страдивари, например. И вообще», — тут Гусли улыбнулся, — «знаешь что? Музыка может быть использована в математике, точной науке. С помощью нот можно измерить расстояние».
8: «Как это?»
1: «Вот этими черными точечками на пяти линейках».
2: Послушайте вопрос.
11: Вопрос.
2: Что имел в виду Гусли, когда говорил, что расстояние можно измерить нотами?
8: Подумаем. Часики, идите-ка сюда. Где вы ходите?
12: Момент!
8: Запускайтесь.
12: Да с радостью. 3, 2, 1. Поехали! Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ. Тик-так, жду ответ.
2: Слушаю вас, коллеги. Излагайте свои версии.
8: Может быть, Гусли хотел измерить расстояние с помощью нотных листов? Можно разложить их на дорожке. Все листы одинаковые. Дорожка из 100 листов, например.
2: Можно, но очень сложно. Нотные листы тут ни при чем.
1: Эврика! Эврика!
8: Что значит «эврика»?
1: Это на древнегреческом языке, на латыни, означает «нашел». В чем у нас измеряют длину, Макс?
8: Метры, сантиметры, километры.
1: А есть такие страны, где расстояние измеряют в милях, понимаешь, Макс? Много миль, а одна миля.
8: Ну точно, мы же по географии недавно проходили. Расстояние может измеряться милями. Звучит как 3 ноты. Ми-ля-ми.
11: Ответ!
2: Вы правы. Гусли имел в виду, что расстояние можно измерить милями. Теперь пришла очередь Добрыни загадывать загадку.
1: Ну, держитесь, детективы. И вы, юные сыщики, тоже.
3: Хрум!

0: Трум-трум.
1: Головоломка.
0: Головоломка.
1: С Марией Петровной.
2: Эта история произошла с героем сказа Павла Бажова «Каменный цветок».
3: Там Данила Мастер делал чашу из сказочно красивого камня, малахита. Чаша должна была быть похожа на бутон цветка.
2: Именно так. Заметил как-то раз приказчик, что Данила больно хорошо до спора работать стал. Не иначе Данила у самой хозяйки Медной горы мастерство учится, подумал приказчик и позвал Данилу к себе. «Признавайся, Данила, где ты камешка красивый берешь? Да какой твой секрет мастерства?»
4: «Не знаю», — отвечает Данила, — «само как-то выходит».
2: «Врешь», — злится приказчик. «Видать, ты с самой хозяйкой Медной горы знаком. Веди меня к ней немедля». А хозяйку Медной горы частенько рабочие люди на Змеиной горке встречали.
4: Данила повел приказчика туда.
2: Видят, навстречу им девушка идет сказочной красоты. В зеленом платье узорами цветочными вышитым. Походка легкая, сама тоненькая, коса черная, в глазах смешинки. «Здравствуй, Данилушка», — говорит.
4: Тут приказчик вперед выходит. «Эй, хозяйка, подавай-ка мне камень, да самый лучший».
5: «По гостюшке и подарки», — говорит хозяйка Медной горы. «Найдутся и для тебя. Бери этот мешок. Камень там непростой. Когда его покупают, он черный. Когда в дело пускают, красный. А когда серым становится, то и не надобен более».
4: Обрадовался приказчик и взвалил себе мешок на плечи. «Экий камень интересный, вмиг с ним богатым стану», — и ушел. Даже спасибо не сказал.
3: А что в мешке было, Добрыня?
2: А вот это и есть вопрос моей головоломки.
6: Вопрос?
2: Что хозяйка Медной горы приказчику подарила?
3: А это что-то, точно камень?
2: Отвечу так, Максимка. Это что-то не камень, но по форме очень на него похоже.
3: Будем думать.
4: Часики.
7: Мы тут. Чего изволите?
4: Запускайтесь.
7: Сей момент. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем. Тик-так, думаем.
2: Пришло время дать ответ. Что же хозяйка Медной горы подарила приказчику?
3: Я вот что подумал. Красными становятся дрова, когда их сжигают. Когда они прогорают, остается серая зола. Только вот почему черный цвет вначале?
2: Ну, почти разгадал, но не до конца. Марья Петровна, а вы уже знаете ответ?
8: Разумеется.
6: Ответ!
8: В мешке был уголь. Уголь черного цвета. Он красный, когда горит, а когда прогорает, от него остается серая зола.
2: Вы, как всегда, правы, Марья Петровна. Хозяйка Медной горы дала приказчику мешок с углем.
8: Все загадки на сегодня разгаданы, и нам пора прощаться.
2: А мне в сказку возвращаться.
3: До свидания, ребята.
8: До встречи через неделю. Будьте здоровы.
3: Не скучайте.
6: Хруст!

0: Детское радио.
1: Детское радио. Реклама.
2: Моторное масло Дженерджи защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат 6+.»

0: 2026 года.
1: Гипермаркет Офис Мак.
2: Звонок для учителя.
3: А Офис Мак для родителя. В гипермаркетах Офис Мак уроки экономии. Ранцы и рюкзаки от 199 рублей. Кресло для учебы от 2990 рублей. Приходи, примеряй. Ребенка в школу собирай.
1: Экономьте с Офис Мак.
4: О, Офис Мак РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
5: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица», 12 цветов, всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
10: Детское радио.

0: нового учебного года осталось
1: 4 дня. И мы, роботы-ученые Крутилкин и Вертелкин, вновь порадуем вас новостями науки
2: и песнями.
3: Всех с наступающим бум-бум.
4: Реклама.
5: Мама, а тетрадки уже приехали?
6: Пока нет. Доставка задерживается.
5: А рюкзак?
6: Еще в пути.
5: Мама, я не хочу ничего ждать. Я хочу в «Читай город». Там все и сразу, и подарки.
7: «Читай город».

0: пути, в Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Вот снизу. УГРН 126-77-00-679-4. Город Москва. 18+.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
2: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
5: Мама!
6: Папа!
5: Бабушка!
6: Дедушка!
5: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
4: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+. Увлекательно, развлекательно. Детское радио.
7: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
8: Привет, ребята! С вами Амелия Карамелькина. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
7: А знаете ли вы, что...
8: Ученые придумали новый способ переработки новогодних елок. Каждый сам решает, когда убирать новогоднюю елку и что с ней делать. Так финские ученые предлагают елки топить. Экологи из Финляндии опустили 1500 деревьев на дно озера Сайма, которое находится рядом с городом Лаппе-эн-Ранта, и начали наблюдать за тем, что происходит. Благодаря хвойным деревьям жизнь на дне озера заиграла новыми красками, то есть изменилась в лучшую сторону. Вода стала чище, вокруг деревьев появилось много полезных микробов, которые стали пищей для подводных обитателей. И рыбы стали активнее нереститься, то есть размножаться. Ученые из других стран решили последовать примеру финских коллег и тоже отправлять после праздников новогодних красавиц под воду.
7: А знаете ли вы, что...
8: Волшебное зеркало существует! Идеальный помощник появился у парикмахера в столице Южной Кореи, города Сеула. Здесь в салонах красоты можно встретить умное зеркало. Оно помогает подобрать посетителю идеальную прическу. Устройство определяет форму головы, черты лица, цвет волос, глаз и кожи. И сразу выдает самые подходящие стрижки. И даже показывает, как они будут смотреться на человеке. Еще немного, и в парикмахерских вместо мастеров тоже начнут работать роботы.
7: Ужасно интересно.
9: Все то, что неизвестно.
7: А знаете ли вы, что...
8: Грибы научились играть на музыкальных инструментах. Инженеры вместе с биологами с помощью специальных датчиков подключили вешенки к пианино, ксилофону и другим инструментам. Датчики улавливают электрические импульсы, то есть сигналы, которые возникают в грибах, и передают их рукояткам, на которых закреплены палочки. Эти палочки ударяют по клавишам, создавая настоящую музыку. Кстати, звуки, которые издают вешенки, оказались намного приятнее, чем у алоэ. Авторы эксперимента в шутку предлагают сделать группу из грибов и записать альбом. На этом все. С вами была Амелия Карамелькина и программа...
7: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: хранителей. Вы, конечно, знаете, что музейные гномы — это не какие-нибудь там глупые лесные добряки, это особый сорт гномов высшего сословия. Они берегут истинные ценности и охраняют вековые тайны, тайны хранителей.
1: Друзья, мне необходимо подыскать подарок для одной очень достопочтенной дамы. А посему незамедлительно отправляемся в Бельгию. А конкретнее в город Антверпен, в музей серебра.
2: Какая красота! Сокровищница серебра располагается в живописном замке Стеркхоф 16 века, окруженным великолепным французским парком с фонтанами. Это поистине прекрасное обрамление для бесценной коллекции прикладного искусства из серебра.
3: Добрый день, господин гном. Вы уже выбрали подарок для своей матушки? Нет? Тогда взгляните на этот примилый пустячок. Приспособление для вязания. Серебряный держатель клубка с перекладинами из слоновой кости.
1: Премног благодарен, но матушка не занимается рукоделием.
3: А как вам этот утонченный наконечник для зибелино 16 века, выполненный в виде серебряной головы куницы?
1: Прошу простить, но матушка недавно вступила в общество охраны природы и не носит изделий из натурального меха. Ведь зибелино — это не что иное, как меховая накидка.
3: Тогда, может быть, чайник, вытопленный в форме совы, или искусно украшенная чернильница 1858 года. Возможно, вам повезет, и вы отыщете нечто подобное на нашем музейном антикварном рынке. Там множество подлинных произведений искусства. Я провожу вас, господин гном.
1: Премного благодарен. Подождите, вот эта дивная вещичка, которую я с радостью купил бы для своей матушки. Серебряные застежки для сумочки.
3: У вас тонкий вкус, господин гном. Это старинный фермуар второй половины 18 века.
1: Так, друзья, я вынужден откланяться. Надеюсь, вы поняли. Музей серебра в Антверпене – настоящий подарок для ценителей прекрасного.
0: Тайны хранителей.
4: Понравилась программа? Еще больше выпусков ты найдешь на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple Подкастах и Подкастах ВКонтакте.

0: нового учебного года осталось
1: 4 дня. И я, книжный червячок, снова встречусь с вами в программе «Книжный червячок». Соскучились по новым книжечкам?
2: Всех с наступающим бум-бум.
3: Детское радио.
4: Детское радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений. Растишка. 25 лет детства. 0+.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Реклама.
7: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
8: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 31 августа 2026 года.
9: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех кому в школу, скорей в Читай-город.
10: А еще там дают подарки за покупку.
11: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
12: А знаете ли вы, что...
13: Есть такая работа – обнимать медведей.
0: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
12: «Ужасно интересно».
14: Все то, что неизвестно.

0: природе и погоде. Что происходит в природе, знать мы хотим все о погоде.
1: Александр Вадимович, Александр Вадимович, смотрите, еж уплыл далеко от берега.
2: Вот и отлично, 5 минут тишины нам не помешают.
3: Спасите, помогите.
1: Но он почему-то кричит.
2: Ежа уносит в море.
1: И вы так спокойно говорите об этом? Ёж-ёжич, гребите к берегу изо всех сил, скорее.
3: Я пытаюсь.
2: Ёж, ни в коем случае не гребите к берегу.
3: Но меня сейчас унесет и не тащит в открытое море.
2: Ложитесь на спину и успокойтесь, отдохните.
1: Александр Вадимович, вы что, решили избавиться от нашего лесного друга ежа?
2: Не говори глупости, Вася, дай лучше рупор. Ёж-ёжич, это отбойное течение, скоро оно ослабеет. Выполняйте мою команду, отставить суету, залечь на воду. Василий, а что у нас с яхтой? Тебе удалось сняться с якоря?
1: Нет, наверное, он за что-то зацепился. Я попытался донырнуть до него, но не смог.
2: Жаль, отбойное течение очень помогло бы нам двинуться в путь. Эх, не успеем.
3: Вода становится спокойной.
2: Ёж-ёжич! Теперь начинайте грести параллельно берегу. Параллельно, то есть так, чтобы берег был ровно сбоку. Плывите, еж. Так вы сможете выбраться из этой морской реки и вернуться на яхту.
3: Течение ослабевает. Честное слово, я чувствую.
2: Гребите, коллега, гребите. Надеюсь, Вася сможет сняться с якоря, и наша яхта наконец-то отправится в свое познавательное путешествие. Который час, Василий? Не пора ли начинать нашу передачу о природе и погоде?
3: Я плыву, плыву. Кажется, я выбрался из этого потока. Меня прибивает в сторону берега.
2: Отлично! Плывите! Вася, постарайся все-таки что-то сделать с яхтой, а я пока введу наших слушателей в курс дела.
1: Слушаюсь, капитан!
2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа о природе и погоде, и я ее ведущий Александр Беляев. Как всегда, рядом мой юный помощник Василий и лесной синоптик Ёж-ёжич Белкин. Они сейчас заняты делами, ведь сегодня наш выпуск мы решили провести в путешествии по волнам. Тема нашей программы – морские течения.
3: Профессор, я здесь, я плыву. Плыву, ура, я спасен, профессор!
2: Вася, пойди встреть ежа, успокой его, дай воды. О чем я говорю? Ах, да, течение. Сегодня мы отправимся в путешествие на яхте и своими глазами увидим...
3: Вы видели? Вы это видели, Александр Вадимович? Что это было? Что это? Ничего не понимаю. Я стоял у самого берега, и вдруг какая-то сила подхватила меня и потащила прямо в море. Как я испугался! Я думал, меня сейчас унесет в океан.
2: Вася, укрой ежа полотенцем.
1: Да, профессор, то есть капитан.
3: Я требую объяснить мне прямо сейчас. Что со мной произошло?
2: Нет, это совершенно невозможно. Опять перевернуть всю программу с ног на голову. Хорошо, начнем с середины.

0: Дины. Уважаемые слушатели, в нашем выпуске рубрика «Остаться в живых».
1: Грозы, бури и пожары, смерчи, оползни, бураны. Знать, как в них себя вести, значит жизнь свою спасти. Сила – это знание в науке выживания. Правила безопасного поведения во время опасного природного явления. Остаться в живых.
2: Я остался в живых. Я выжил. Но что это было такое?
0: Друг мой, вы попали в отбойное или обратное течение, или рип, как называют его мореплаватели.
2: Рип или риф?
0: Рип, конечно. Риф – это подводная скала.
2: Рип. Впервые слышу.
1: А что это такое?
0: Это морские течения, направленные от берега. Они возникают обычно во время прилива, точнее в его конце, когда вода начинает стремительно отходить от берега. А волны с моря еще наступают. И в какой-то момент вода выбирает место, в котором ей легче уйти обратно на глубину. Если пляж песчаный, как здесь, для моря нет ничего проще, чем вымыть для себя дорожку-канал в песке. По нему вода и начинает отступать от берега. Так появляется отбойное течение.
1: Ах, вот почему я никак не мог донырнуть до якоря. Это значит, во время прилива стало глубже.
0: Верно, но речь сейчас о другом. Отбойные течения очень опасны для купальщиков. Они могут унести человека в море, даже если он стоит по колено в воде, и даже если он мастер спорта по плаванию.
1: Как же так происходит, Александр Вадимович? Значит, ежу правда угрожала опасность?
2: Мне нехорошо.
0: Но только в том случае, если попавший в течение не знает, что делать, и ему некому подсказать.
1: И что делать, если ты оказался в этом течении?
0: Ничего.
1: Как? Ничего не делать?
2: Это самое трудное.
0: Главное не паниковать.
2: Легко сказать, профессор.
0: Все, что вы можете сделать, попав в отбойное течение, это оставаться на поверхности воды и беречь силы, а не бороться со стихией. Ведь это поток воды, который с большой скоростью удаляется от берега, вовлекая все внутрь себя. Скорость рипа может достигать 3 метра в секунду. Человек не умеет так быстро плавать. Даже спортсмены.
2: Ежи тем более.
0: Вот поэтому вы не сможете плыть против течения. Посмотрите на эти картинки. Это схематическое изображение рипа. Если вы попали в него, надо плыть не к берегу, а вдоль него. Тогда у вас будет шанс скорее выбраться из этого опасного потока воды.
1: Теперь понятно. Но если выплыть не удается?
0: Тогда нужно вспомнить о другом. Надо знать, что это течение постепенно теряет свою силу. Оно не будет вас долго тащить в открытое море. Нужно дождаться, когда течение ослабеет, и вернуться обратно.
2: Это очень трудно, поверьте. Такая паника охватывает.
0: Психологи, еж-ежич, учат нас вести себя разумно и не давать волю страху. Тем более третья особенность этого течения в том, что оно имеет вид подковы. А это значит, может принести вас обратно к берегу.
1: Так, я все понял. Попав в отбойное течение, надо не паниковать и ни в коем случае не плыть к берегу против самого потока воды. Нужно постараться выплыть из него, двигаясь в сторону. Беречь силы, а дождавшись, когда течение слабеет, вернуться обратно по спокойной воде.
0: Все верно, Вася. Но чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше внимательно наблюдать за морем во время купания. Если вы видите, что в воде появилась полоса более темного или более светлого цвета, с водорослями или пеной, скорее всего, это и есть течение.
1: Александр Вадимович, а какие они еще бывают?
0: Об этом я и хотел рассказать в нашей сегодняшней передаче. Коллеги, смотрите, кажется, правда начался отлив. Надо срочно отправляться в море.
2: Ага. Еще не хватало сесть на дно.
1: Отлично. Теперь-то я донырну до нужной глубины и посмотрю, за что зацепился якорь.
0: Ёж-ёжич, займите место у штурвала, а я пока кое-что расскажу ребятам и их родителям, в общем, всем нашим слушателям.
1: Все явления природы – это признаки погоды. В природе изменение называется явление.
0: течения в океане – очень интересная вещь. Они были обнаружены еще в давние времена. Их первооткрывателями считают древних мореходов. Они даже пытались их изучать или наносить их направление на карты, которые...

0: Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Реклама. 0+.
2: Иначе он не может донырнуть до дна, Александр Вадимович. Да.
3: Никакого покоя. На чем я остановился? Ах, да. Только представьте, огромные массы воды постоянно передвигаются в океанах. В зависимости от того, где зарождаются течения, они несут с собой или тепло, или холод на дальние расстояния.
4: Получилось! Ура! Я вытащил якорь. Он застрял в каменистой расщелине на дне. Я еле вызволил его на свободу.
2: Молодец, Вася. Наше плавание начинается.
3: Поднять паруса, отдать швартовы.
2: Извините, капитан, что кому отдать?
3: Это морская команда, ёж-ёжич. Швартов, так у матросов называется канат. Видите, мы привязали им нашу яхту к причалу, чтобы ее не унесло в море. Отдать швартовы, значит, отвязать эти веревки и отправиться в плавание.
4: Эй, подождите меня! Мне надо подняться на борт!
3: Ждем! Так, продолжу о течениях. Если вода в них прохладнее окружающей в океане, это течение холодное. Если теплее, это теплое течение. Ученые насчитали около 40 постоянных течений. 15 в Тихом океане, 14 в Атлантическом, 7 в Индийском, 4 в Северном Ледовитом океане. А сколько еще непостоянных, которые то возникают, то исчезают.
4: Их гора уже, наверное, миллион. Уф! Александр Вадимович, я здесь, на борту.
3: Молодец, Вася. Тогда отплываем. Попрошу всех надеть спасательные жилеты.
2: Есть, капитан.
4: Есть, капитан.
3: Ёж-ёжич, встаньте к штурвалу, а я продолжу свой рассказ. Долгое время ученые считали, что течение существует только у поверхности воды. Но потом они обнаружили, что и на глубинах потоки. Да еще какие!
4: Под водой?
3: Точнее сказать, в толще воды.
4: Я понял. Иногда, когда купаешься в море, вдруг вплываешь в полосу холодной воды. Причем почувствовать ее можно, если опустить ногу вниз. Я всегда стараюсь поскорее выбраться из такого колодца.
3: Правильно. В общем, вода в океане постоянно перемещается, и люди научились извлекать из этого пользу. Так течения стали дорогами. Ведь можно по ним плыть, вода сама будет нести морское судно, как игрушечный кораблик в весеннем потоке талой воды. Ёж, держите правее.
2: Ой, штурвал такой тяжелый. Можно я полежу? Признаюсь, находиться на яхте во время плавания не слишком легко. Качает из стороны в сторону, и голова кружится. Кажется, у меня начинается морская болезнь.
3: Что же, вам надо срочно полечиться.
2: Вот и я говорю.
3: Вася, сними ёж-ёжича, а вам вот лекарство.
2: Что это?
3: Швабра.
2: Швабра.
3: Главное лечение морской болезни – заняться делом. Поскольку это недомогание, надо просто переждать. Совсем скоро мы на яхте подойдем ближе к течению, и я покажу вам, как древние мореплаватели определяли его скорость и направление.
4: Ура!
2: А мы не перевернемся от этого течения. У меня и так голова кружится.
3: Нет. Чтобы корабль не опрокинулся даже при шторме, под днищем находится киль.
4: Киль? Это такой хребет посередине. Я видел сейчас, пока нырял.
3: Спасибо, Вася. Киль изготавливают из какого-нибудь тяжелого металла или сплава. Например, чугуна. Он может составлять третью часть веса всей яхты. Основная работа киля – предотвращать опрокидывание судна. А работает он, как неваляшка.
4: И опрокинуть такую яхту невозможно.
2: Интересно. А что значит это ваше человеческое выражение «7 футов под килем»?
3: О, это выражение появилось, когда ходили парусники. И была большая вероятность сесть на мель.
2: Как у нас сейчас.
3: Да. Поэтому опытные капитаны пытались так управлять судном, чтобы расстояние от дна моря до днища корабля было не менее 7 футов. Это примерно 2 метра. То есть выше взрослого человека. Так и родилось доброе пожелание попутного ветра и 7 футов под килем.
2: А вот попутного ветра, нам кажется, не хватает.

0: тает. Чувствуете, ветер стих.
1: Правда, Александр Вадимович, ветра нет.
2: Что ж, придется какое-то время дрейфовать, то есть находиться в воде просто так, на воле природных стихий. Что вы делаете, еж-ежич?
0: Вызываю ветер. Его же можно насвистеть, известное дело.
1: Точно, точно. С незапамятных времен мореходы и рыбаки стремились не только предугадать, какой будет ветер, но и пытались управлять им. Я читал в книге какой-то. Вызывали его свистом.
2: Что ж, вы мне подсказали тему для нашей следующей рубрики о суевериях.
0: При чем тут суеверие? Это правда.
1: Суеверие, друзья, лженаука, знаю я.
3: Вы не правы. В мире нет ничего вернее примет. Нет, не суеверие, а народное мнение.
2: Мы продолжаем разговор о природе и погоде. В студии, простите, на яхте, Александр Беляев. Я обещал рассказать вам о свисте и ветре. Суеверие о приманивании ветра свистом появилось в глубокой древности. Еще греческая легенда о морском божестве Тритоне гласит, что он по велению отца, бога морей Посейдона, должен был с помощью раковины высвистывать волнение на море, а когда нужно, успокаивать его. Перестаньте свистеть.
0: Этого вы запретить мне не можете, Александр Вадимович. Каждый верит в то, что верит. Я знаю, что китайские мореходы, хоть и вряд ли читали мифы Древней Греции, тоже высвистывали ветер с помощью морских раковин. Особенно они дорожили редкими белыми раковинами, имеющими завитки по часовой стрелке.
2: Да, я читал об этом. Такие раковины хранились в монастырях, ими очень дорожили. Счастлив был тот моряк, которому разрешали ее брать с собой в море. Но со временем раковинами пользоваться перестали из-за бессмысленности и ненаучности.
1: Ну и что? А обычай высвистывать ветер остался. Свистите, еж-ежич, вдруг что получится? Даже у наших русских моряков есть пословица. Не посвистишь, так и ветра не будет.
2: Только если следовать вашим суевериям, коллеги, свистеть надо было с умом. Для этого у моряков имелись специальные заговоренные свистки, которые хранили в шкатулках и доставали их лишь в крайнем случае. И высвистывали ветер, повернувшись в ту сторону, откуда ждали его прихода.
1: Ёж-ёжич, идите сюда. Надо в ту сторону свистеть.
0: Нет, нам же нужно туда плыть. Значит, свистеть надо в противоположную сторону.
1: Вы уверены? Тогда лучше свистеть во все стороны. И ветер наверняка откуда-нибудь прилетит.
2: Прекратите, друзья.
0: Сами прекратите.
2: Бездумный свист на судне раньше строго карался, потому что, по мнению мореплавателей, это могло привести к непредсказуемым бедам. Вызвать совсем не тот ветер, который нужно.
1: Александр Вадимович, что вы так разволновались? Вы же не верите в это?
0: Да,
2: не верю. Но точно знаю, что опытные моряки высвистывали ветер еще на земле.
1: Это как?
2: Считалось, чтобы ветер был попутным, надо еще на берегу как следует высечь самого младшего матроса юнгу прутьями, да так, чтобы эти ветки свистели на весь океан, а юный моряк завывал, как ветер.
1: Ну нет, я не верю в это.
0: А вдруг это правда, Вася?
1: Я не согласен.
2: Да шучу я, не волнуйтесь. Ученые давно доказали, что ветер вызывает свистом глупо.
1: Глупо? Разве вы не чувствуете? Вот он, ветер.
0: Ветер, точно. Смотрите, как он наполняет паруса.
2: Да, это тот самый ветер, которого я и ждал. Он дует в положенное ему время, а ваш свист – это простое совпадение. Итак, полный вперед, всем занять свои места. Мы двигаемся к вот этому обозначенному на карте течению и продолжаем беседу. Кстати, коллеги, вы знаете, какое течение самое известное на планете?
1: Гольфстрим.
2: Верно. Оно называется Гольфстрим и несет в десятки раз больше воды, чем все реки нашей планеты.
0: Вот это да!
2: Гольфстрим – это и есть своеобразная река в океане. Это течение появляется благодаря ветру.

0: Он такой сильный, что гонит воды от экваториальных берегов Америки в Атлантический океан и несет их дальше, в Северную Европу. Гольфстрим – это теплое течение. Оно согревает Норвегию, Швецию.
1: Отопление прямо.
2: Александр Вадимович, а правда, что если это течение остановится, то будет катастрофа на всей Земле?
0: Есть такое предположение, Вася. Ученые считают, что если Гольфстрим прекратит свое существование, то Европу ждет резкое похолодание и начнется новый ледниковый период.
1: Какой ужас! Неужели на Земле все так взаимосвязано?
0: Еще как! То же самое может произойти, если исчезнет Куросио.
2: А это что еще такое?
0: Такая же мировая печка, как Гольфстрим. В течение Куросио зарождается в Тихом океане на экваторе и направляется к северу. Вот взгляните на него на карте.
1: О, здесь на ней я вижу лабрадорское течение. Оно несет холодную воду из северных морей Канады. Мне, кстати, о нем однажды киты рассказывали.
2: А можно с корабля увидеть эти самые течения?
0: Можно. Обычно над течением дует сильный ветер, поднимая волны, меняется цвет воды, появляется рябь. Если судно входит в воды течения, этого нельзя не почувствовать.
1: Смотрите, я вижу. Впереди течение. Видите светлое пятно?
0: Это не течение, это мель. Ёж-ёжич, держите яхту правее. Течение не может выглядеть как пятно. Оно как река.
2: Дайте-ка мне бинокль. Вот, я вижу. Вон оно течение. Во всем море рябь в одну сторону, а в той полоске в другую.
0: Верно, Вася. Это оно и есть. Над ним туман, значит, оно теплее, чем окружающая вода.
1: Вот бы понять, в какую сторону оно двигается.
0: Для этого есть прибор.
2: Какой?
0: Сейчас расскажу.
3: Громоотвод и эхолокатор кем-то придуманы были когда-то.
2: Давайте узнаем сейчас поскорей историю разных полезных вещей.
3: История изобретений.
0: С древних времен узнать направление морского течения людям помогала обычная бутылка с песком.
1: С песком?
0: Да, такой прибор легко сделать. Нужно насыпать в бутылку песка столько, чтобы на поверхности воды показалось только горлышко с пробкой.
2: Это еще зачем?
0: Чтобы снизить влияние ветра на перемещение бутылки в воде и учитывать только скорость водных потоков. Я, кстати, уже приготовил такой прибор.
2: Ух ты! Просто бутылка и песок внутри. А что с ней делать, Александр Вадимович?
0: Держи ее, Вася, и постарайся забросить подальше в воду. Видите, я покрасил горлышко бутылки в красный цвет, чтобы ее видно было издалека.
1: Можно я брошу? Только ты подними меня на плечи, Вася.
2: Нет, ёж-ёжич. У вас это, морская болезнь. Еще упадете за борт, я сам.
1: Смотрите, бутылка поплыла налево.
2: И исчезла в тумане.
1: Зато указала нам путь течения.
0: Смотрите, коллеги, по рябе, туману и цвету полосы, отличающейся от другой воды, мы можем определить еще и ширину течения.
2: Кажется, мы сами сейчас на яхте вплываем в него.
0: Для чистоты нашего опыта давайте спустим парус и посмотрим, куда течение нас понесет. Помните, самая быстрая скорость в середине течения. Более спокойные воды по краям.
2: Ого! Смотрите, впереди остров!
1: Полундра! Нас несет прямо на него!
2: Что делать, Александр Вадимович?
0: Не бойтесь, поток воды непременно обогнет препятствие, как бы разделяясь на две реки. Главное нам сместиться от середины к краю.
1: Мне нехорошо. Можно я выберусь на остров и подожду, когда вы вернетесь обратно?
0: Ёж-ёжич, друг мой, мы вряд ли сможем отправиться назад той же дорогой. Кому хочется плыть против течения? Мы тщетно потратим много сил и времени. А, кстати, который час? Не пришло ли время заканчивать нашу программу?
2: Александр Вадимович, но мы можем попрощаться со слушателями и при этом не заканчивать наше путешествие.
0: Почему бы и нет? Я посоветуюсь с Ёж-ёжичем, а ты, Вася, пока подведи итоги программы.
2: Хорошо. Сегодня мы узнали, что океан находится в постоянном движении. Воды его перемешиваются благодаря морским течениям. Какие-то из них несут тепло, какие-то холод. Но в любом случае они поддерживают постоянную погоду в разных уголках земного шара. Так, что еще? Для человека самое опасное течение – отбой.

0: опытного пловца утащить далеко от берега. В такой ситуации важно не паниковать и не плыть против течения, а стараться беречь силы, грести в сторону и ждать, пока поток ослабнет. А вот тогда уже направляться к берегу.
1: Вася, еж чихнул прямо на палубе. Я потуже застегнул на нем спасательный жилет и отнес нашего коллегу в тень. Думаю, мы можем продолжать наше путешествие.
0: Какие будут указания, капитан?
1: Полный вперед! До новых природных явлений, друзья!
0: Мы скоро вернемся!
2: О природе и погоде.

раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два.

справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой,

0: Детское радио. Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Гипермаркет «Офис Мак».
2: Звонок для учителя.
3: А «Офис Мак» для родителя. В гипермаркетах «Офис Мак» уроки экономии. Дневники от 39 рублей. Обложки любых форматов для всех школьных программ. И тысячи школьных товаров в наличии по низким ценам.
1: Экономьте с «Офис Мак».
3: О, «Офис Мак» РТ. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.

0: Акции с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
0: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейная группа с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
4: Детское радио.

0: нового учебного года осталось
1: 4 дня. И без всякой дедукции мне, Марии Петровне, ясно, что скоро начнутся новые расследования ХРУМ.
2: Реклама.
3: Hello, I'm going to school.
4: Этот мальчик иностранец?
5: Этот мальчик живет в соседнем доме. Просто он учится в частной школе «Взмах».
4: А почему наш мальчик не учится в школе «Взмах»?
5: Частная школа «Взмах». Юго-Западный округ. 2 филиала. Несколько иностранных языков. Английский до 10 часов в неделю. Высокие результаты ЕГЭ. Дошкольникам колледж европейских языков с имитированной англоязычной средой. В нашей школе даже первоклассники сразу поймут, что вначале было сказано. Привет, я иду в школу. Звоните 8-495-145-62-94.
2: Как огромному тигру удается стать невидимым? Кем на самом деле были викинги? И какие тайны скрывает космос? Ответы в новом «Думай, Kids». Интересно знать больше? Подписывайтесь на официальное сообщество «Думай» ВКонтакте и скачивайте бесплатный номер «Думай, Kids» 6+.
6: Слушаю.
7: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
6: Что случилось, Добрыня?
7: Чудо-юдо сказки портит.
6: Это чудо-юдо, который из былин?
7: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
8: Новый музыкальный спектакль «ХРУМ». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио, ОГРН, 1277, 46, 79, 24, 55, Курт, Москва, 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: в ефірі Детське радіо. Детське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Одни клетки мозга умеют считать, а другие вычитать. Любой первоклассник знает, что 3 яблока плюс 2 яблока – это 5 яблок. Недавно ученые выяснили, что помогает решать такие задачи. Оказывается, специальные математические нейроны. Нейроны – это малюсенькие частички нервной системы человека. Они отвечают за передачу самой разной информации в организме и словно пишут инструкцию для мозга. Некоторые из них, например, отвечают только за вычитание, а другие – только за сложение. Надеемся, ученые как можно быстрее выяснят, как ускорить работу таких математических нейронов, чтобы решать задачки по арифметике быстро и на отлично.
2: А знаете ли вы, что...
0: Даже самый пустынный пляж можно сделать популярным среди рыб. Многие из вас слышали, какие звуки издают дельфины. А вот песни китов или хлюпанье морских ежей вряд ли. Скоро звуки всех морских обитателей соберут в один большой каталог. В него попадут также шумы всего подводного мира. От гудения лодок до треска льда. С помощью этих звуков ученые хотят возвращать жизнь в опустевшие уголки морей и океанов. Биологи уже проводили такие эксперименты. Включали звуки из густонаселенных районов моря возле отмирающих кораллов. Туда возвращались рыбы и другие обитатели рифов.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Дорога от Земли до Марса займет меньше часа. В Канаде придумали, как быстро доставить астронавтов на Марс. Всего за 45 минут. Ученые предлагают использовать для этого лазерную катапульту. Специальная мощная установка придаст ускорение космическому кораблю. Он легко оттолкнется от Земли и разгонится до 17 км в секунду. Меньше часа, и экипаж на месте. Однако есть загвоздка. Инженеры пока не придумали, как тормозить в пункте назначения. Есть вариант установить такую же лазерную установку на Красной планете. Она сможет поймать и притянуть корабль. Но ее возможно построить только когда люди уже освоят Марс. Пока же добираться туда придется примерно полгода. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа...
2: Ужасно интересно все то, что неизвестно.

0: Бьюсь!
1: А почему нашу Землю называют голубой планетой?
2: Потому что если смотреть из космоса, то она ярко-голубая. Из-за воды, которая покрывает наш земной шар на 3/4.
1: Так много?
2: Ну, на Земле 5 океанов. Тихий, Атлантический, Северно-Ледовитый, Индийский и Южный океан, омывающий Антарктиду. Именно в воде зародилась жизнь на нашей планете. 3 миллиарда лет назад Земля еще не имела защитного озонового слоя, а только вода могла уберечь все живое от горячих солнечных лучей. А обычная вода, которую мы считаем чем-то простым и понятным, до сих пор создает очертания гор и береговых линий, регулирует всю живую окружающую среду и управляет практически всем нашим существованием. Все живое на Земле состоит из воды.
1: И я тоже?
2: Конечно, конечно, ты что? В организме человека воды примерно 65%. Посмотри-ка вот на свои руки. Загни 4 пальца. Так, это твердые вещества в твоем организме. А остальные 6 пальцев – это все вода, представляешь? Она содержится в крови, в костях скелета, в мышцах и даже в эмали зубов. О как! За сутки мы выпиваем жидкости в 2 раза больше, чем потребляем твердой пищи. И не зря. Ведь без еды человек может прожить, ну, скажем, 2 недели, а без воды только 5 суток.
1: Воды на всех хватит. Океаны вон какие огромные.
2: Да, но для питья нам нужна пресная вода, а ее на Земле мало. Всего 3% от всего количества. И большая часть запасов пресной воды сконцентрирована в ледниках, в труднодоступных участках нашей планеты. На северном и южном полюсах, например. А потребляем мы ее все больше и больше. Пьем и моемся. Потом, смотри, поливаем поля. Используем в производстве.
1: Значит, вода может кончиться?
2: Запасы воды остаются неизменными в течение миллионов лет. Она просто совершает свой круговорот. Сначала океаны испаряют воду в атмосферу, затем она выпадает на Землю в виде дождя, снега или росы. Питает реки и родники, поит растения и животных. Поэтому к воде надо относиться с уважением, беречь ее и не тратить понапрасну.

0: Лето на детском радио.
1: Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит кошек прочь.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет.
1: Новое путешествие.
3: Это обратная сторона Луны.
4: Найдем моего папу.
1: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино. Категория 0+.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Реклама.
10: Устали искать обходные пути? Спешу АИ открыли доступ к сотням ИИ. К чат-GPT, к Клод. Все нейросети в Спешу АИ. За рубли. Гуглите Спешу АИ. Отснис. УГРН 126-77-00-106-79-4. Город Москва. 18+.
0: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
11: Московская международная книжная ярмарка. 300 издательств-участников, 400 мероприятий, презентации книжных новинок, встречи с любимыми авторами, зарубежные писатели и издательства, яркая программа для детей. Почетный гость – Китайская Народная Республика. Ждем вас в комплексе «Гостиный двор» со 2 по 6 сентября. Переходите в официальное сообщество ярмарки ВКонтакте, чтобы узнать подробности. Категория 0+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
12: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?

0: Бабушка!
1: Дедушка!
0: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
2: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+. Хрум или сказочный детектив.
3: Мария Петровна, здравствуйте, можно?
4: Входи, Максим, здравствуй. Очень кстати, ты свободен?
3: Уроки закончились, домашняя работа сделана. Даже план сочинения набросал, так что свободен.
4: Вот письмо от Добрыни, прочти.
3: Мария Петровна, в деревне Ильи Муромца никак не наступит весна. Помогите разобраться, жду. Может, у них просто заморозки? Это весной бывает.
4: В сказке весна всегда приходит вовремя. Сказано весна, значит весна.
3: Думаете, колдовство?
4: Очень возможно. Полагаю, что сказки в опасности, Максим. Перемещаемся?
3: Перемещаемся. Да, тут весной не пахнет. Спасибо, Мария Петровна, что вы пуховик для меня захватили. А что это за дом?
4: Ильи Муромца. Идем.
5: А вот потому, Добрынь Никитич, и надобна помощь детективов агентства «Хрум».
6: А вот и они. Здрасте, детективы.
7: Здравствуй, Добрыня.
8: Здравствуйте, Илья Иванович.
5: Здравствуйте. Душевно рад знакомству.
3: Вы тот самый Илья Муромец?
5: Да, тот самый, что на печи лежал. Да это дело прошлое. Теперь в сказочной полиции вместе с Добрынь Никитичем. А сюда наездами. Здесь у меня малая родина. Батюшка с матушкой.
4: Скажите, Илья Иванович, давно ли у вас морозы стоят?
5: Ох, 7-й месяц, Марья Петровна. Зимушка ох холодна была, морозы да вьюги, да снегопады. Масленицу отпраздновали, чучело сожгли, а весна не идет. Только пуще прежнего вьюги метели свирепствуют. Все по теплу и тосковали, зверушки из лесу приходят. Зимний запас-то подъели, голодные, сугробы не сходят. Не иначе кто недоброе затеял. Да вы проходите, проходите.
4: Спасибо. Хороший у вас дом. Уютный?
5: Ну да. Печь сам клал. Хороша вышла. Вот изразцами отделал. На темы русских былин. А окошки резные.
4: Полотенца, салфетки вышитые, красивые. Особенно эта белая салфетка с голубыми снежинками.
5: А, это подарок. Моей соседке племянница старалась, да. Каждую зиму к ней приезжает и вышивает.
6: И кто же нам решил вечную зиму подарить, ума не приложу. Непростая задачка. Ну да справимся.
3: Исследуем снег. Если заколдован, поймем, каким заклинанием. Через заклинание, может, и на того, кто колдовал, выйдем.
6: Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, Макс.
3: Должны же быть хоть какие-то улики.
6: Ну какие? Снег тут как снег, обычный. И вьюга обычная.
4: Любое колдовство оставляет следы. Улики мы найдем.
5: Да кто тут что отыщет в сугробах-то?
6: Я знаю кто. Идите за мной. О, посмотрите, что за вещица у меня.
3: Что это?
6: Серебряный свисток. Волшебный. Мне дал его на время железный дровосек.
4: Это свисток Рамины, королевы мышей.
6: Да, это вещица из сказки.
3: Помню эту историю. Волшебник изумрудного города, Волков.
6: С помощью этого свистка я смогу вызвать королеву мышей, Рамину. Сейчас.
9: Здравствуйте, Добрыня Никитич.
6: Здравствуйте, Рамина. Срочно нужна ваша помощь.
9: Понимаю. Ведь если весна не наступает в одной сказке,

0: она может не наступить и в других.
1: Уважаемая королева, мы хотим попросить вас сделать почти невозможное. Нужно просеять весь этот снег, и, может быть, что-то найдется. Какие-то улики.
0: Нет ничего невозможного. Улики? Ну что же, я и мои подданные мышки, мы попробуем вам помочь. Во всех сказках живущие мыши, что в этот момент меня слышат, ныряйте в сугробы, пусть ветер свищет. Каждая мышь пусть улики ищет.
2: Улетучилась.
1: Пока Рамина и ее подданные мыши занимаются поисками улик, мы должны подумать о том, кто же мог наслать на сказки лютую зиму вместо весны.
2: Первое, на кого можно подумать, Снежная королева.
3: Могла. Холод и колдовство – ее стихия.
2: Белая колдунья. Она смогла превратить целую страну в снежную пустыню. Умела превращать в ледяные скульптуры зверей, птиц и даже людей.
1: Да-да, белая колдунья из повести Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф». Я тоже о ней подумала.
3: Не сходится, Марья Петровна. Белая колдунья уже побеждена. Питер, Сьюзен, Люси и Эдвард вместе со Львом Асланом избавились от ее чар.
1: В сказочном мире немногие способны на такое. Госпожа Метелица? Могла. Но она добрая старушка. Да и незачем ей продлевать зиму.
3: А может, это прадедушка Мороз?
1: Из сказки Евгения Шварца «Два брата».
3: Да.
2: Что это за сказка?
3: Сказка, прямо скажем, невеселая. В огромном лесу жил-был лесничий. Был у него два сына. Братья все время ссорились. Как-то, было это зимой, братья остались дома одни. И снова поссорились. Старший выгнал младшего на мороз. Младший пошел по лесу. Старший опомнился, отправился его искать. И попали оба брата к прадедушке Морозу. Этот прадедушка, ой, недобрый старик, живет в заколдованном замороженном лесу. Может заморозить. Насовсем.
1: Мы забыли о Морозко. Он добрый, но зиму продлить может.
2: Да.
3: Прадедушка, Снежная королева, Морозко. Хорошо, что мы их всех вспомнили. Только вот без улик преступника на чистую воду не вывести.
0: Я вернулась. Мои подданные мышки тщательно просеяли весь снег сквозь волшебные сито и нашли вот это.
2: Несколько одинаковых прозрачных шариков. Что это? Не пойму. Кольцо или перстень какой-то?
0: Да, персти. А прозрачные шарики – это ледяные бусины. Вам остается только спасти сказки.
3: О, опять улетучилась. Ну, посмотрим на находки.
2: Тонкая работа. Таинственный рисунок. Как будто на снежинку похоже.
3: Перстень без надписей, с узором голубая снежинка.
2: И шарики какие-то круглые. Очень холодные, просто ледяные.
3: Бусины обыкновенные. Может, злоумышленнику принадлежат. А может, кто потерял.
2: Очень красивые. Блестят на солнце, как бриллианты. Внутри каждой крошечная голубая снежинка. Странно только.
3: Что такое?
2: Я так долго держу их в руке, и перстень, и бусинки, а они не тают.
1: Полагаю, что они волшебные и принадлежат тому, кто наслал зиму.
3: Хоть какие-то улики есть. Можно работать.
1: Согласна.
3: Марья Петровна, Макс, я пойду к прадедушке Морозу. Вас туда отпускать нельзя, опасно.
2: Я к Снежной королеве.
1: А я навещу Морозко.
2: Перемещаемся.
3: Стой, Макс, поспешишь? Людей насмешишь. Вот, держите. Волшебные колокольчики. Если что неладное приключится, звоните. Остальные услышат и придут на помощь. Ну и морозище. Ой, до костей пробирает.

0: Деревья ледяные и прозрачные, земля сплошной черный лед. Ну и местечко себе для жилья выбрал прадедушка Мороз. Внук-то прадедушки Мороза, наш любимый добрый Дед Мороз, всем подарки приносит под Новый год, песни поет вон, на санках детишек катает. А прадедушка этот злой прям жуть. Вот его дом ледяной, наконец.
1: Добрыня Никитич пожаловал. Давно не был. Заходи, коль не боишься.
0: Здравствуйте, прадедушка. Что-то не видно вас.
1: Отдыхай, верь.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Спрашивай.
1: Прадедушка Мороз, ну где вы? Все же не видно вас.
3: А так?
1: А так видно. Это вы своим перстнем волшебным или бусами так наколдовали, что метель сильнее стала?
3: Что за бусы? Спрашивай да проваливай.
1: Дело вот в чем, прадедушка. Самое время наступить весне сказочной. Только не приходит она по причине загадочной. И в деревне Ильи Муромца весна тоже не наступает.
3: Илья Муромец не слыхал, и гостем у него не был.
1: Вы ведь можете насылать мороз и весной, и летом.
3: Могу, да незачем.
1: Почему незачем?
3: А все равно все зимой. Зимой лютой заканчивается. Весна, тепло, праздники, подарки, бессмыслица. Весна-то ненадолго, все равно мое время наступит. Так что если зима не ушла, так тому и быть. Людишки да звери померзнут, померзнут, да привыкнут. И в голову им не придет весну-то звать, чучело сжигать, а?
1: О вашем кольце волшебном, что любого заморозить может, много рассказывают.
3: Какое еще кольцо, кольцо? Мне перстни ни к чему. Дунул, посохом стукнул, и готово. А ты ступай, ступай. Не то в лед превращу, у меня разговор короткий.
4: У этого прадедушки дома холоднее, чем на улице. Да, подозрительный тип. О, отломлю-ка льдинку с крыльца. Ага, не тает. Значит, лед такой же, как в бусах. Надо будет рассказать Марь Петровне и Максу. Я ему о перстне толкую, а он мне в ответ: зачем мне кольцо? Лед, не тающий, опять же. Подозрительно. Колокольчик Макса. В сказке «Снежная королева» что-то случилось.
5: Да не шпион я, уважаемая снежная королева. Честное слово, просто я вашу сказку читал.
6: Откуда тебе известно о заснеженной деревне, о Кае? Почему ты спрашиваешь, где и когда я была? Я не выхожу из своего ледяного дворца.
5: Просто поинтересовался.
6: Может быть, тебя просто заморозить? Пожалуй.
5: Не надо меня морозить.
6: Это уж я сама решу. Сейчас.
1: Аккуратнее. Не увлекайтесь сказочной магией, уважаемая снежная королева.
6: Добрыня Никитич, незваный гость. Это вы подослали в мою сказку шпиона?
1: Макс не шпион, он детектив.
6: Это не имеет значения. Я не нарушала сказочных законов. Это моя сказка. Кто дал вам право вмешиваться в ее ход?
5: Но как же Кай? Ледяные бусы и вечная зима.
6: Кай занят сейчас. Он собирает из льдинок слово «вечность». Может быть, и ты хочешь?
5: Нет.
6: Ледяные ожерелья, кольца, перстни. Но бусы – это слишком просто.
1: Но вы ведь любите украшения, уважаемая снежная королева.
6: Королева должна выглядеть, как подобает. Разумеется, у меня есть украшения. Многие пытались похитить их. У некоторых

0: Это получалось, но ненадолго. Мороз и холод могут творить чудеса. Один взмах волшебной палочки, и вы льдинка. Второй, и вы раскололись на тысячу ледяных осколков. Уходите, пора насылать вьюгу на Лапландию.
1: Хорошо, что ты появился, Добрыня.
2: Ну, конечно, хорошо. Идем, идем. Хоть ты и в пуховике, да все же продрог. А я вот что думаю, Максимка. Всех подозревает тот, у кого совесть нечиста. Ну, так обычно бывает.
1: Она говорила, что не выходит из своего ледяного дворца. Но Кай у нее. За ним она летала. Зачем же она говорит неправду?
2: С другой стороны, перстень, что мы нашли, большого размера, а у Снежной Королевы пальцы тонкие, изящные.
1: А что, если перстень может менять размер?
2: Я тоже об этом подумал, Макс. Надо все хорошенько взвесить. Эх, где же Марья Петровна?
3: Далеко же в лесу, изба Морозко. Снег такой глубокий. О, сообщение от Макса и от Добрыни. Снежная Королева. Так, бусы нет, прадедушка, перстень, посох. Как же тут красиво! Снежок под солнышком блестит, елочки снегом укутаны заботливо, речка подо льдом. Совсем как у Александра Сергеевича Пушкина. Брега с недвижною рекою сравняла пухлой пеленою. Блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы.
4: Матушка зима, ошиблась ты, красная девица. Здесь моя вотчина, Морозкая. Здравствуй.
3: Здравствуйте, Морозушка.
4: Тепло ль тебе, девица? Тепло ль тебе, красная?
3: Тепло, Морозушка. Мне нужно с вами поговорить.
4: Ой, поговорить с нашим удовольствием. А то я все один да один. Внучка уехала, слов сказать не с кем. Идем, я тебя брусничкой мороженой угощу. Ох, вкусно!
3: Тяжело, наверное, вам целыми днями по лесу ходить и елочки снегом укрывать.
4: Тяжело, да ничего не поделаешь. Зима-то в этом году суровая. Елочкам тоже холодно. Вот я их и укрываю. Ты брусничку-то бери, бери, не стесняйся, ешь.
3: Спасибо. А что вы, Морозушка, делаете, когда не нужно деревья снежком укутывать?
4: Отдыхаю, да малышей развлекаю. Вот, тут рядом деревня. Там у меня родня, в избушке на отшибе. Какой я им каток справил! Да горки, да с ледяными фигурами! А весной у них другие радости.
3: А весной вы тут один живете?
4: Ну, почему один? С внученькой. Ей, как и мне, на жаре находиться нельзя. Сидит тут, вышивает, да песни поет.
3: Симпатичный у вас дом. Салфеточки и занавески вышиты красиво.
4: А, так внученька моя вышивала. Любит она снежинки голубые.
3: Простите, а перстень у вас на руке, он волшебный? Как-то я видела похожий.
4: Да, снежный перстень. Второй был, да запропастился куда-то. Хорошо, хоть этот остался. Без перстня-то одним посохом снегу много не наметешь, мороз хорошего не сделаешь.
3: Спасибо вам, дедушка. Я пойду.
4: Да не за что.
2: А вот и Марья Петровна. Ну что, Морозко это? Его рук дело?
3: Не думаю. Но у Морозко есть волшебный перстень, очень похожий на тот, что нашла Рамина. И в доме у Морозко повсюду, и на занавесках, и на полотенцах, вышиты голубые снежинки.
1: Значит, это он.
2: Версий много.
3: Версий много, но правильная только одна. Чтобы выбрать одну версию, мы переместимся в деревню Ильи Муромца.
1: что делать, Мария Петровна? Снег как шел, так и идет. Вьюга не утихает.
2: И мороз крепчает. Скоро мы с Максом в снеговиков превратимся. А вы, Марья Петровна, в Снегурочку.
3: Добрыня, ты как всегда прав. А сейчас нам нужно найти каток. Тот самый, который Морозко сделал для детишек.
1: Мария Петровна, вы что, хотите на коньках кататься? В такой холод?
3: Нет, нам нужна одна изба, которая стоит недалеко от катка.
2: Кто ж зиму на нас нагнал, Марья Петровна? Вы уже знаете?
3: Скажите мне, коллеги, есть что-то общее, кроме Мороза, у Ильи Муромца, прадедушки Мороза, Снежной Королевы и Морозка?
2: Общее?
3: Да, что-то такое, что есть у одних и чего нет у других.
1: Прямо головоломка какая-то.
2: Пришли. Стучу.
3: Погоди, Добрыня. Посмотри на окна.
2: Обычные окна. Ставни, наличники, рама, занавески. Красивые, белые, с голубыми снежинками.
1: Такой же узор – снежинка. На снежном перстне и на салфетке в доме Ильи Муромца.
3: Именно.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, хозяюшка.
5: Не стойте на морозе, проходите.
1: Спасибо. Красиво у вас, светло и празднично как-то. Вышитые занавески, вышитые покрывала, вышитые накомодники. И везде узор красивый, летящие снежинки.
5: Племянница моя вышивала. Ох, и рукодельница, все умеет. И готовить, и по хозяйству, и художество. Полотенца, занавески, все она. Руки у нее золотые.
2: А где же она сама?
5: А на речку за водой пошла. Да вот она, вернулась.
6: Тетушка, вот я водицы принесла. Ой, здравствуйте.
2: Я Добрыня, начальник сказочной полиции. А это мои коллеги из детективного агентства «Хрум», Марья Петровна и Макс.
5: Что же ты полушубочек не надела? Замерзла, небось, в сарафанчике.
6: Ничего, тетушка, мороз-то мне в радость.
3: Здравствуйте, вы Снегурочка.
6: Снегурочка? А как вы узнали?
3: Это было нетрудно. Мороз вам нипочем. В доме Морозко и у Ильи Муромца, и здесь, в доме вашей тетушки, ваша вышивка со снежинками. Мы нашли перстень, и на нем такая же снежинка. Этот перстень принадлежит Морозко. Вы его взяли, а потом потеряли.
6: Виновата. Взяла перстенек у Морозко, хотела подружкам показать. В сугроб уронила. И бусы тоже.
3: С помощью этого перстня вам удалось продлить зиму.
6: Ведь скучно в ледяной хижине все лето сидеть да скатерти вышивать. Вот я и договорилась с весной, чтобы она немножко задержалась.
2: Нельзя так делать, ну знаете ведь.
6: Знаю, простите. Скажу ей, пусть уж весна приходит. За весной лето, за летом осень, а за осенью моя любимая зимушка-зима.
2: Ну что с ней поделать, а? Вот вроде взрослые люди, а ведут себя как дети малые. Ой, хорошо, что мы во всем разобрались. Наконец-то весна в сказки придет.
3: Хорошо, а нам пора.
2: До свидания, детективы. Спасибо, что помогли.
3: До встречи, Добрыня.
1: До новых расследований.
7: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Растишке 25 лет! Поздравляем!
3: И вы тоже поздравьте Растишку с днем рождения и получите приглашение на праздник. Нарисуйте открытку для Растишки и загрузите в конкурсный альбом во ВКонтакте. Авторы трех самых оригинальных открыток смогут побывать на дне рождения Растишки в парке аттракционов.
4: Там будет много веселых развлечений, подарков и сюрпризов.
3: Имена победителей узнаем 1 сентября в утреннем шоу с Веснушкой и Кипитошей. Подробности в ВК в группе Детского радио.
5: С днем рождения, Растишку! Поздравляют мимимишки! Вместе веселей расти! К нам на праздник приходи! Будет много развлечений, подарков, игр и угощений! Растишка! 25 лет детства! 0+.

0: нового учебного года осталось 4 дня.
1: И мы, Кириска.
2: И Кирилл снова встретимся с вами
1: в дневном шоу «Развивайка».
3: Всех с наступающим.
4: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
5: Скоро рассвет, выхода нет.
4: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
5: Спи, моя радость, усни.
4: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
5: Мама, бабушка?
4: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21:30.
5: А, ничего себе.
6: Реклама.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фэгэбук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
8: 5 сентября. Москва. Музейная миля. Аудиозабег в честь 879-летия столицы. 8 километров 790 метров от Новой Третьяковки до ГЭС-2 и Красного Октября. Слушай аудиоспектакль и беги сквозь историю. Регистрируйся на лигагероев.рф. Москва ждет. Категория 16+.
9: Ано Лига Героев. Город Москва. Савинская набережная, дом 23, строение 1, помещение 28. УГРН 114-774-0359.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-900. 21 40 41.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Сказка на ночь.
1: История про дядюшку Джерри и змею Сусу. Американская народная сказка. Некоторые люди могут сказать, что про змею по имени Суса, страстно любившую музыку, это все враки. Однако дядюшка Джерри, живший на берегу Килдоган-Крик, что возле Суитуотера в штате Техас, клянется, что это чистая правда. А уж он-то знает, потому как первым повстречался с этой змеей. Так-то оно так. Только надо помнить, что кто-то считал, будто дядюшка Джерри вообще-то немного того. Он, видите ли, не захотел продать свою захудалую ферму даже после засушливого лета, когда погиб весь урожай, а знай твердил, что вот-вот польют проливные дожди. Все продали свои фермы и подались в Калифорнию. Все, кроме тех, кто остался, конечно. А старик Джерри ни с места. Целые дни просиживал на веранде и наигрывал на губной гармонике. «Дурака он валяет со своей гармоникой», – ворчали соседи. Однако все признавали, что играет он отменно.

Вот в один жаркий вечер, уже ближе к закату солнца, дядюшка Джерри устроил настоящий концерт для своих двух цыплят да двух-трех костлявых коров, что остались от всего стада. Вообще-то он больше всего любил бодрые ритмы марша, особенно «Звезды и полосы» в исполнении знаменитого дирижера и композитора Джона Филиппа Суссе. Так вот, наигрывал он эту мелодию на губной гармонике, как вдруг увидел у своих ног большущую гремучую змею с черным ромбом на спине, свившуюся кольцом. Дядюшка Джерри чуть не проглотил от испуга свою гармонику, но взял себя в руки и продолжал играть, ибо это показалось ему всего благоразумнее. Он сыграл все, что знал, с начала и до конца, и с конца до начала. И вот когда он заиграл снова «Звезды и полосы», он заметил, что змее этот мотив особенно понравился, и она стала раскачиваться в такт музыке. Дядюшка Джерри играл, пока совсем не выдохся. Уже и солнце зашло, и луна давно светила над головой. Наконец он сдался. «Все, теперь можешь укусить меня», — сказал он змее, «если тебе так уж хочется. Провалиться мне на этом месте, если я стану и дальше тебя развлекать». Змея кивнула, точно поняла его, и казалась очень довольной. Потом слегка пошумела своими погремушками, будто аплодировала, и поползла прочь. Так и повелось с того дня. Как только дядюшка Джерри выйдет на веранду со своей гармоникой, змея тут как тут. Слушает и раскачивается в такт музыки, а глазки так и блестят от удовольствия. Вскоре дядюшка Джерри до того полюбил эту змею, что для нее готов был исполнять эти звезды и полосы без конца и решил даже назвать ее в честь самого композитора – Суссой. Недели через две Сусса научилась в такт шуметь погремушками, так что получался очень славный дуэт. А дни текли, жара делалась все нестерпимее, и засуха все страшнее. И все считали, что дядюшка Джерри совсем из ума выжил, раз не бросает свою ферму и не едет в какое-нибудь другое место. Какой там, не только не едет, а, знай себе, наигрывает на гармонике для Суссы, а она слушает и хлопает хвостом и погремушками в такт музыки. Но однажды вечером Сусса не пришла на концерт. И на другой, и на третий день тоже. Дядюшку Джерри это так потрясло, что он утратил всякий интерес к музыке. Его концерты день ото дня становились все короче, короче, пока, наконец, он совсем не забросил свою гармонику и сидел теперь молча и ждал, когда вернется Сусса. К июлю Килдоган Крик совсем пересох. У коров и цыплят дядюшки Джерри в горле тоже пересохло, и они стояли, высунув язык. Наконец, 10 июля, в небе стали собираться тяжелые темные тучи. Начал накрапывать дождь. Он лил 5 недель подряд, без передышки. Когда дождь кончился, Килдоган Крик оказался полным воды, и все, что дядюшка Джерри посадил, взошло и созрело на его поле раньше, чем он успел прополоть. Тут уж люди стали говорить, что, пожалуй, они были неправы, что дядюшка Джерри очень даже в своем уме. Вот только эти разговоры про ручную змею. Как-то вскоре после дождя к дядюшке Джерри пришел сосед
и попросил разрешения пасти своих коров на его земле.

0: За это он предложил дядюшке Джерри щедро заплатить. И дядюшка Джерри согласился. Он впряг в старый фургон двух своих кляч и прокатил соседа по всем угодьям, чтобы тот выбрал для выгона лучшее место. А сам все поглядывал, не покажется ли где его музыкальная змея. Так они тряслись с соседом в старом скрипучем шарабане, как вдруг слух дядюшки Джерри уловил знакомые звуки. Точно дробь барабанная в ритме марша. Неслись они с вершины ближайшего холма. Дядюшка Джерри закричал «Тру!». Лошади остановились, и он мигом соскочил на землю. Вверх в гору он так спешил, что сердце его готово было выпрыгнуть из груди. Ногам было за ним не угнаться. Вершину горы венчала большая плоская скала. И на этой плоской площадке кругом расположилось дюжины три гремучек с темными ромбами на спине. А в центре, с горящими глазами, с гордо поднятой головой, восседала сама Суса. Она размахивала хвостом, словно дирижерской палочкой, и выбивала ритм марша звезды и полосы. А остальные гремучки ей подыгрывали своими погремушками. Именно в это утро дядюшка Джерри случайно прихватил с собой в кармане гармонику. Тут он ее вытащил и стал играть. Суса оглянулась, приподнялась на кончике хвоста и чуть не обмерла от счастья. Так они вместе и играли. Дядюшка Джерри на губной гармонике, а Суса дирижируя змеиным оркестром, пока не взошла луна. Сосед-фермер терпеть не мог змей и поспешил убраться во свояси. Дома он всем стал рассказывать, что дядюшка Джерри совсем того, еще хуже, чем они думали. И змеи того, взбесились все, так что он советует соседям-фермерам немедленно распродаться и уезжать, куда глаза глядят. Кроме дядюшки Джерри, все так и поступили. А он остался со своими тучными коровами и зеленеющими посевами, и пухленькими курочками. И каждый вечер, ближе к заходу солнца, поднимался на гору играть на гармонике в сопровождении змеиного оркестра. То были самые счастливые часы в его жизни. И в жизни Сусы тоже. Эти золотые денечки давно миновали. Но большая плоская скала все еще стоит на вершине горы. И, как говорит молва, иногда летом, по ночам, туда приползают змеи, рассаживаются кружком и выбивают погремушками ритм марша «Звезды и полосы». Змея, которая в самом центре, так стара, что даже отрастила бороду. Суса это или нет, никто вам точно не скажет. Но если вы любите марши, приезжайте на Килдоган-Крик и услышите, как они играют.
1: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Евгений Пермяк. Для чего руки нужны? Петя с дедушкой большими друзьями были. Обо всем разговаривали. Спросил как-то дедушка внука: «А для чего, Петенька, людям руки нужны?»
2: «Чтобы в мячик играть», — ответил Петя.
1: «А еще для чего?» — спросил дед.
2: «Чтобы ложку держать».
1: «А еще?»
2: «Чтобы кошку гладить». «А еще?» «Чтобы камешки в речку бросать».
1: Весь вечер отвечал Петя дедушке. Правильно отвечал, только по своим рукам обо всех других судил, а не по маминым, не по папиным, не по трудовым рабочим рукам, которыми вся жизнь, весь белый свет держится.
3: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
4: Второй этап голосования за главных героев 2026 запускается.
5: Кажется, начинается самое интересное.
6: Пора выбрать, кто же попадет в финал.
7: А ты уже знаешь своих главных героев.
8: Самое время им помочь.
4: Помоги своим любимым героям пройти финальный уровень. Выбирай главных в 13 номинациях. До 19 сентября заходи на сайт karusel.tv.ru и голосуй за своих героев.
9: До встречи в финале!
4: Категория 6+.

0: офис, офис-маг.
1: Офис-маг это я. Город Воронеж. ОГРН 109-366-805-3005.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: ОРВБ, ОГРН 124-77-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Реклама на детском радио.
3: Слушаю.
4: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
3: Что случилось, Добрыня?
4: Чудо-юдо сказки портит.
3: Это чудо-юдо, который из былин?
4: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
5: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
6: Мамы и папы, внимание! Детское радио ищет юных ведущих выпусков новостей. Вашему ребенку от 7 до 10 лет? У него отличная дикция и приятный голос? Тогда присылайте демо-запись и краткий рассказ о вашем юном таланте. И, возможно, именно он или она станет ведущим новостей на детском радио в Москве. Подробности на сайте детифм.ру в разделе «Новости».
7: 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
8: 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы, что...
10: Свиньи – большие любители спорта.
2: Еще больше интересных новостей слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
2: Каждый день на детском радио.

чудо мое, щечки, ямочки, спи сладких снов, баю-бай. Чудо мое, щечки, ямочки, спи сладких снов, баю-бай.

Мама потихоньку всплакнет. Как там дочка? Как там сынок ее? Лишь под утро мама уснет.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на детском радио.
1: Реклама на детском радио.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior МТС Junior Plus семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Обратный отсчет!
6: Еще трогательнее.
7: Мы летим на Луну!
8: И найдем моего папу!
6: Еще пушистее.
9: Никогда не видел столько лунтиков.
6: Лунтик. Обратная сторона Луны. Уже в кино.
2: Категория 0+.
10: Детское радио. Детское радио.

0: радио. Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.
1: Возрастная категория 18+.
2: Добрый вечер, уважаемые родители. Это программа для вас, и я ее ведущая Елена Самойлова. Пятница вечер – прекрасный повод послушать детское радио и узнать что-нибудь новое, интересное и полезное. Например, о том, какие тайные сакральные знания мы передаем нашим детям, читая русские сказки. Выясним, какую сказку должен обязательно прочитать каждый абьюзер, чтобы неповадно было посягать на чужие личные границы. Приветствую нашу гостью. Многопрофильный психолог, педагог из педагогической династии, преподаватель психологии, основатель и руководитель Центра психологического сопровождения, автор тренингов и семинаров, популяризатор науки, активно сотрудничающий с телевидением и участвующий в научных конференциях София Болховитина. София, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Каждый родитель желает знать.
2: Вчера мы с вами начали разбирать сказку «По щучьему велению». Оказалось, что там тоже очень много интересных смыслов, и мы остановились на том, что печка – это символ материнства, и что на самом деле Емеля вскакивает с этой печи и отправляется, собственно говоря, в свой взрослый путь.
4: Кстати, как он встал с печи? Зачем и почему? Помните?
2: Неохотно, потому что его попросили пойти натаскать воды.
4: Совершенно верно. У него появилась мотивация. Отец умер, от него осталось наследство, которое было равно распределено по братьям. Братья поехали на рынок, соответственно, покупать что-то. И сказали, мы тебе купим красный кафтан, красивый, если ты будешь нашим женам помогать. И он не хотел помогать совсем. Ему сказали, мы пожалуемся, никакого тебе красного кафтана, если ты не будешь нам помогать. То есть был такой шантаж. А красный кафтан, он появляется в виде мотивации. То есть у него появляется мотивация, которая его ведет к цели. И сразу хочется спросить, в чем же трансформация этого героя? Я обозначу 4 главных тезиса, которые мне удалось здесь увидеть. Первое. Минимальные действия привели к большим последствиям. За водичкой пошел человек, который встал просто с печи. И дальше начался глобальный замес. То есть произошли какие-то глобальные события, которые изменяются. Это сразу изменяет его жизнь. Произошли какие-то глобальные события, которые меняют его жизнь. И здесь хочется рекомендацию предложить нашему слушателю. Маленькими шагами, шаг за шагом, маленькие действия ведут к большим последствиям. Помните, пожалуйста, об этом. Емеля учится формулировать свои намерения и желания. И доверять этим желаниям. Ведь благодаря тому, что он постоянно загадывает желания, он нащупывает их, он понимает, что ему надо.
2: И у него появляются цели.
4: Цели, да, тоже появляются, совершенно верно. Каждое его действие привязано к главной цели – красный кафтан. Ему говорят, пойди в лес, дрова закончились. Он не хочет, а ему говорят, снова красный кафтан не получишь. И он такой, ну, что ж поделать, я поехал. А я вам напомню, что Емеля здесь абсолютный негодяй. Почему? Потому что он, едя на печке в лес, сбивает людей, мужики собираются, хотят его наказать, а он говорит, ну-ка, дубина, переломаем все кости. То есть он абсолютный преступник. Абсолютный.
2: Асоциальный тип.
4: Асоциальный тип. Вот таким нам презентуют главного героя. И хочется сразу спросить, вот мы в прошлых сказках с вами обсуждали умение, неумение распорядиться чудом, полученным богатством. Вопрос к вам, Елена, смог ли Емеля в итоге распорядиться полученным богатством?
2: В итоге смог, но
4: правильно.
2: Он долго учился.
4: Да, а как он смог, это любопытно. Последнее его желание, помните, какое было? Чем закрылась сказка, каким желанием?
2: Слушайте, я забыла. Ну, во-первых, существует много вариантов.
4: Да, существует много вариантов, вы совершенно правы. Вот тот вариант, который я наскребла, мне кажется, он полностью отвечает на наш вопрос. Он загадал стать добрым молодцем, писаным красавцем, в красный кафтан наряженным. Он пришел к цели, и он же был... Что, кто такой добрый молодец? Это не просто добрый человек. Это умный, смелый, добрый, храбрый, мудрый человек.
2: Сформировавшийся взрослый человек.
4: Да, и он загадал из вот такого антисоциального типа стать хорошим и адекватным человеком. В этом заключалась его трансформация, что он распорядился, то есть он увидел каким-то чудом, он увидел в себе все эти деформации. И Александр Сергеевич Пушкин, стихотворение «Отцы пустынники, жены непорочны», там была такая строчка, «Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения». То есть когда он молился Господу, он просил критичности. «Но дай мне зреть», то есть видеть, «мои, о Боже, прегрешения». И Емеля ведь, как он загадал желание, он смог увидеть свои дефекты. Он же мог совершенно иные желания. Но он попросил быть добрым молодцем, писаным красавцем, потому что жену свою, на секундочку, по щучьему велению приворожил. Она же не по-настоящему его полюбила, а через чудо. А сейчас она способна его полюбить, потому что он стал прекрасным, он трансформировался, он смог
2: распорядиться опытом. То есть он правильно распорядился чудом.
4: Да, он в итоге смог. Это рекомендация быть критичным к себе и к своим ошибкам. Вот и все. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец.
2: Так, хорошо. Дальше у нас сказка «Иван Царевич и Серый Волк», где Серый Волк помогает царевичу.
4: Отличная сказка. И, наверное, я сфокусирую вас на всего одном явлении в этой сказке, потому что мне она кажется ключевым, а остальное все мы проговорили, что можно было бы еще увидеть. Это путевой камень. В чем функция путевого камня, как вы считаете? Вот помните, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, себя потеряешь, конь живой останется, прямо пойдешь, будешь прозябать от холода и голода. В чем функция путевого камня?
2: Умение делать выбор и анализировать ситуацию.
4: Безупречно сказано. И еще хочется добавить. Принятие ответственности. Самое главное, принятие ответственности за свою жизнь и за свой выбор.
2: Принятие, это твое решение?
4: Все правильно. Неминуемости жертвы при любом жизненном решении. Неминуемо ты потерпишь какую-то жертву. Куда бы ты ни пошел, всегда будут какие-то последствия, которые тебя устроят, и те, которые тебя не устроят. Потому что он пошел туда, где коня потерял. Если бы он не потерял коня, он бы не стал дружить с Серым Волком. Серый Волк его пожалел и сказал, ну раз я-то разорвал твоего коня, я тебя и понесу. То есть я возмещу определенный ущерб. То есть твоя жертва, которую ты приносишь при определенном решении и выборе, она будет возмещена теми возможностями, которые перед тобой откроются. Например, у меня есть выбор, пойти сегодня на тренировку или нет. Простой достаточно выбор. И вот, пожалуйста, с ребенком тоже можете это обсудить. Если я не пойду на тренировку, я рискую своим здоровьем, и я рискую упустить вот этот ритм, в который я вошел, и мне дальше тренировки будут даваться сложнее. Если я пойду на тренировку, мне будет сложно, потому что мне придется попотеть. И третий выбор. Я могу вообще ничего не делать, остаться и лежать. Но тогда я упускаю определенные возможности, которые для себя открывает эта тренировка. Если я буду парализован выбором и не буду предпринимать вообще никаких решений, вообще никаких, я буду стоять возле этого камня и ныть, и ждать, когда кто-то другой примет за меня это решение. Поэтому это принятие ответственности за выбор. Принятие последствий этого выбора. Вот такой сильный смысл мне хотелось бы почерпнуть в этой сказке.
2: Угу. Еще одна всеми любимая сказка «Царевна-лягушка».
4: Особенно любимая мной. И в ней мы сейчас встретим с вами совершенно неожиданный парадокс. Потому что главный герой, вопреки нашим убеждениям, не обладает какими-то деформациями. Вот давайте вспомним его характеристики. Он умный, добрый, милосердный, достойный, смелый и отважный. Все, слушатели сейчас такой с Алисой и не понимают тогда, в чем его испытание, в чем его трансформация, если главный герой у нас не обладает какими-то деформациями. Ему там что лечить, куда ему идти, что делать?
2: Человек, родившийся с золотой ложкой.
4: Да, и он классно воспитан, он хороший парень. Мы это везде видим, что он достаточно добрый и милосердный. Как вы думаете, Елена, в чем его трансформация и в чем его испытания тогда здесь будут? Попробуйте сейчас повспоминать эту сказку, вспомните момент, где, может быть, проявился какой-то дефект или деформация.
2: Переломная точка. Он не умеет хранить тайны.
4: Так.
2: А, кроме того, может быть, это момент, когда человек взрослеет и встречает свою любовь.
4: Вы, как всегда,
2: да?
4: Абсолютно
2: видит ее. Несмотря на внешность,
4: так.
2: Он все-таки ее полюбил. А уже потом она становится у него раскрасавицей и царевной. Она в первую очередь лягушка, во вторую царевна.
4: Я с вами полностью согласна, что сакральный смысл этой сказки – любовь. Здесь хочется обратиться к трудам Эриха Фромма и напомнить, что, по мнению автора, существует два типа любви. Любовь по принципу бытия, то есть плодотворная любовь, обогащающая, наполняющая, дарующая свободу, которая развивает. Мы можем увидеть такие пары, которые растут, хорошеют, красивеют, богатеют вместе. Это плодотворная любовь. Они становятся лучше, они друг друга любят, они дарят друг другу свободу. Они заботятся друг о друге.

0: И есть любовь по принципу обладания, неплодотворная, которая предполагает контроль, которая предполагает лишение свободы. Обладание. Он покусился на ее личные границы, на ее свободы. Он сжег ее шкуру. Вот где начинается его трансформация. Когда он нарушил ее личные границы, когда он захотел ею обладать, когда он наплевал на какие-то ее ценности, ее актуальности, ее потребности и прочее. Потому что он знал, что она будет возражать. Он просто проявил акт эгоцентризма. Эта сказка учит нас любви. И в чем же трансформация царевича, сейчас перечислю. Она не твоя собственность. Она тебе не принадлежит. Она отдельный человек. Важно ценить своего человека, уважать его особенности, интересы, секреты, увлечения, стремления, желания, цели, мечты. И это не только про партнерство. Это в том числе про любовь к своему ребенку. Он не твой, он не твоя собственность. Он не твой придаток, он отдельная личность. Тебе его дали для любви, а не для обладания, чтобы он стал твоим рабом и полностью был подчиняем. Ты не можешь обращаться с ним, с ней, как с вещью. Уважай личное пространство, уважай личные границы. Нельзя воспринимать любовь как должное, потому что любовь — это священный дар, который необходимо беречь. Вот такая прекрасная, сильная сказка.
1: То есть мы должны обсудить с ребенком, что это про соблюдение личных границ.
0: Да, про уважение к своему
1: ближнему. Как бы сильно ты не любил, не хотел полностью поглотить человека, все равно ты не имеешь на это права.
0: Да, все правильно, все правильно. Ты не имеешь права им обладать. Это не вещь, это живой, отдельно мыслящий человек.
1: Ну, помнится, в одной из программ вы обещали поподробнее рассказать нам про Бабу-Ягу, главную злодейку в сказках, которая почему-то некоторым героям помогает.
0: Любопытно то, что это очень насыщенный персонаж и очень неоднородный и неоднозначный. Хочется спросить всегда, Баба-Яга, она хорошая или плохая? Вот такой, казалось бы, простой вопрос. Она хорошая или плохая?
1: Она не хорошая, не плохая, она такая, как есть.
0: О, какой классный ответ. Она не хорошая и не плохая. А кто-то ответит, она и хорошая, и плохая. Значит, она как медаль, у которой две стороны.
1: Она как любой человек. У любого человека есть плюсы, есть минусы.
0: Все верно сказано. Почему она такая разная? Изначально, в древних сказках, изначально это добрый символ, такой, знаете, бабки-повитухи, ступа — это про травы, да, про перетирание. То есть она такая ведьма, которая обладает мудростью, знаниями, которая и лекарскими какими-то способностями обладает, и, может быть, и роды принимает, и прочее. Но, опять же, пришло христианство, и я уже говорила, что христианство демонизировало множество различных образов священных, сакральных, языческих. Ну, по той причине, по причине конкуренции. Нужно было... Христианство просвещало и как бы в новые смыслы внедряло.
1: Там, где не могли адаптировать,
0: демонизировали, совершенно верно. Ее демонизировали, и обряд перепекания, о котором мы с вами говорили, сделали, извратили и сказали, что она там ела детей, да, она запекала и ела детей. Что она злая, что она явление зла и прочего. Чем она является сейчас в современных сказках? Образом страха. И как же отреагировать на страх так, чтобы этот страх стал твоей силой, чтобы в нем найти ресурс, чтобы этот страх тебе помог?
1: Победить.
0: А как реагировали персонажи на нее? Ведь она грозилась, что сожрет. Ведь она вела
1: посадили
0: себя токсично.
1: Посадили ее на лопату, перехитрили и в печку засунули.
0: Самая главная, правильная мысль. Как же реагировать тогда на страх? Первое. Не бояться. У страха глаза велики. Не бойся. Преодолевай этот страх. И извлекай из страха ресурс. Потому что в страхе, в преодолении страха есть твоя сила. Как можно преодолеть страх? Бегать от него бесполезно. То есть пытаться его перехитрить. Пытаться каким-то образом продемонстрировать, что я тебя не боюсь, Баба-Яга. Ты сначала меня накорми, напои, а потом свои вопросы задавай. И она же пыталась остановить Ивана-Царевича, когда он пойти собирался в свое испытание. Она указывала на молодость и неопытность. А он ей что ответил, как интересно? «Коли взялся за гуш, не говори, что не дюж». В момент встречи со страхом очень важно показать, что я не боюсь. Я для себя принял решение, и раз я за это взялся, я отказываюсь от сомнений, от неуверенности в себе и делаю эту попытку преодолеть страх.

0: Вот так вот любопытно. И хочется выдержку небольшую тоже дать распространенной сказок. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
1: Это терпение.
0: Терпение, длительность. То есть перестройка, трансформация. Здесь в чем смысл-то? Перестройка, трансформация личности – это процесс. И иногда он очень длительный. То есть убираем ожидания от себя и от мира, перестаем требовать быстрого результата, а действуем шаг за шагом. Шаг за шагом. Поэтому Баба-Яга – это такой очень интересный персонаж, провокационный. Это некоторая провокация, это вызов, это смешанные чувства, это неоднозначность ситуации. А как на нее реагируем? Легче. Легче, шутим с ней, дурачимся, говорим, что я тебя не боюсь. То есть пытаемся страх этот обмануть, запутать, ввести в заблуждение. Мы страху говорим, я тебя не боюсь. И врываемся с ноги в новую перспективу, в страшную ситуацию.
1: И все это объясняем нашим детям.
0: Совершенно верно.
1: Возникает вот еще какой вопрос. А девочкам и мальчикам надо читать разные сказки или... И девочкам, и мальчикам необходимо объяснять сказки одинаково.
0: Вот эти трансформации, они пола не имеют. Как в «Лягушке-царевне» мы говорили про царевича, это распространяется точно так же и на женский пол. Потому что, к сожалению, у нас существует заблуждение, что абьюзерами и нарушителями личных границ могут быть только мужчины. Это совершенно не так. Это не принадлежит какому-то конкретному полу. Возможно, агрессия от мужчин чуть более выражена. Почему? Потому что они физически сильнее. Поэтому они могут представляться более опасными. Только потому, что они сильнее. Но в действительности и женский абьюз существует. И со стороны женщины может быть очень грубое нарушение личных границ. Поэтому те смыслы, которые передаются в сказках, как мне кажется, не имеют ни пола, ни гендера. Они универсальны для обоих полов.
1: Угу. А есть ли разница между нашими сказками и зарубежными? Ну, вот принято считать, что зарубежные сказки учат там больше трудолюбию, потому что там герои получают то, что они хотят, только когда много работают. А у нас вот дурачки, о которых мы говорили уже, они получают все за просто так.
0: Я бы так не сказала. Это чуть-чуть все равно разный подход. Вот мы разобрали с вами в ходе этого цикла несколько разных сказок, и они совершенно не одинаковы. И если говорить, например, про ту же «Золушку», у нас сказка «Морозко» есть. Терпи, трудись, добро побеждает зло, и обязательно за счет того, что ты проявлял доброту, терпение, вежливость и вел себя порядочно, ты разбогатеешь, тебя обогатит эта жизнь. То же самое, что в «Золушке». Поэтому у нас много пересечений с ними. Коды, они универсальны, большинство кодов. А способ повествования, да, он может иметь культурные поправки, традиционные поправки, ну, потому что, опять же, слова у всех разные, словарный запас разный. Но я уверяю вас, что если сядем разбираться, найдем огромное количество различных пересечений и каких-то синхронных смыслов у разных стран и континентов. Они будут между собой смежные. Потому что они... завязаны на, в том числе, фундаментальных потребностях человека. Они универсальны. Любая биологическая единица подчиняется универсальным законам природы. И наш мозг не исключение. То есть мы говорим об удовлетворении потребностей, о жизненном развитии. То есть мы рождаемся с определенными программами. Мы все хотим есть. Кто-то поспорит с этим? Мы все хотим спать. Мы все хотим дружить. Мы все хотим любить, самосовершенствоваться. Мы хотим раскрыть свои таланты и потенциалы. Мы хотим что-то уметь. Мы хотим каких-то достижений. Мы хотим уважения в обществе. Каждый так или иначе мечтает внести какой-то интересный вклад в развитие науки, проявиться героически и прочее. У нас такие мечты и чаяния есть у каждого абсолютно. То есть это универсальные программы. И вот сказки, они по этим программам как раз идут.
1: А почему, например, у нас нет сказки, похожей на «Красную шапочку» или на «Кота в сапогах»? Как вы думаете? Вот нет у нас сказки такой страшной, тем более, что если мы углубимся в историю этой сказки, да, она вообще кошмарная. Там ее даже не волк съел, а орк. Потому что наши предки жили поспокойнее.
0: Честно говоря, сложно сказать. Я напомню, что сказки имеют определенное обрамление и определенные грани в связи с историческими и культурными событиями. А все страны живут не одинаково. То есть вот эти культурные коды и кристаллы, которые рождаются из наслоения самых разных событий, они не могут быть идентичными, они все равно немножко разные. Но если мы сядем с вами разбирать эти сказки, мы точно так же можем их проинтерпретировать через современную психологию, как мы сделали с русскими сказками. И там тоже будут поучающие смыслы. То есть это не просто истории. Там в любом случае есть какая-то наука, какие-то рекомендации,

0: которые человека обучают. Давайте попробуем экспериментально. Как вы считаете, какой главный обучающий смысл в «Красной шапочке»?
1: Не разговаривай с незнакомцами, будь осторожен, думай о своей безопасности.
0: Личная безопасность, сюда же половая неприкосновенность, определенная осмотрительность, верно?
1: Да.
0: Все так. То есть мы можем извлечь смысл практически из любой метафоры. Я против того, чтобы чьи-то сказки демонизировались, а чьи-то сказки возносились. Нам, конечно, хочется так чувствовать, что мы совершенно особенные и уникальные, но я за то, чтобы мы искали добрые, витальные, жизнеобеспечивающие смыслы абсолютно везде. Это как раз история благодарности. Что мы можем извлечь что-то позитивное, важное, доброе практически из всего. Это наш внутренний механизм, который нам необходимо воспитывать. Извлекать пользу, видеть смысл и уметь распоряжаться.
1: Ну, а сказка про кота в сапогах похожа на сказку по щучьему велению, по большому счету, да? Третий сын, кстати, которому достается кот, которому необходимо встать со своей печки. Ну, там нету печки, да? Он просто выходит из дома, и кот ему помогает превратиться. Вот этот самый чудесный кот помогает ему превратиться в доброго молодца.
0: Вот как раз, да, них, кстати.
1: Да?
0: Я об этом никогда не думала, но сейчас я вижу, что эти сказки соотносимы. Безусловно, мы же не так много знаем сказок. Мы знаем самые популярные, самые яркие, самые красивые, самые интересные. А если сядем читать, там огромное количество самых разных. Только у курочки Рябы огромное количество интерпретаций. Вы скажете, какой кошмар. Ну да, раньше люди мыслили совершенно иначе, иными категориями. Они не плохие, не хорошие. Это характеристика времени. На секундочку, сейчас на полном серьезе на государственном уровне рассматривается законопроект о том, чтобы штрафовать за буллинг. За эмоциональное насилие. Можете ли вы себе такое представить? Могут ли наши дедушки и бабушки такое себе представить? А я говорила. Я говорила о том, что за это необходимо вводить ответственность. Потому что мы стремимся к тому, чтобы комфортно сосуществовать. Жить в более счастливом, более безопасном мире. А для этого так важно вводить определенные последствия за неправильное решение, за вредоносный выбор.
1: Ваша любимая сказка.
0: Как у ребенка, самая любимая сказка у меня, конечно, была «Лягушка-царевна». И я папу просто пытала, чтобы он мне ее без конца рассказывал, чуть ли не каждый вечер. И он выдумывал новые истории внутри этой сказки, то есть давал больше заданий трем женам со стороны царя, и они возвращались к нему. То есть там было как испечь, по-моему, каравай, да, что-то типа того.
1: Рубашку.
0: Рубашку шить.
1: Рубашку или ковер.
0: Да, вариаций много, опять же,
1: и, да. И прийти на пир.
0: Вот, совершенно верно. А папа выдумал что-то новое, например, там царь поручил ей шить колготки. Одна принесла, они все в дырку. И я смеялась ужасно. Это было так весело, так интересно. А сейчас, когда я выросла, и если вы спросите, какая самая любимая, это сказка о рыбаке и рыбке. Потому что она дает сильные, очень мощные подсказки, которые выполняют и побудительную функцию, и регулятивную. То есть они и побуждают к чему-то, и регулируют, защищают своими смыслами, защищают человека от необдуманных решений, необдуманных действий.
1: Ну и нам остается посоветовать только родителям: читайте своим детям сказки и обсуждайте.
0: Совершенно верно. Счастливой жизни, дорогие друзья.
2: Каждый родитель желает знать.
1: К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Напомню, всю неделю у нас в гостях была многопрофильный психолог, педагог, преподаватель, основатель и руководитель Центра психологического сопровождения, автор тренингов и семинаров София Болховитина. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне и в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке: включи детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, всем хорошего вечера.
2: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.

0: Реклама на детском радио.
1: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 1157 46 79 24 55. Город Москва. 0.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

0: Засыпательно. Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Трогательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

этих спят.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L, номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

быть и спят.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.